0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
2: Радио

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.
9: Радио Югра.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В УКБ Ханты-Мансийска выполнили операцию, о которой теперь говорит все медицинское сообщество России. Югорским семьям с детьми доступна новая выплата. Представители бизнес-сообщества Югры ждут на всероссийском конкурсе «Люди дела». Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска доказали, что для современной медицины нет ничего невозможного. Команда специалистов под руководством онколога и микрохирурга Павла Айбятова провела сложнейшую операцию, аналогов которой в России еще не было. Медики полностью восстановили грудной отдел пищевода, применив свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в мировой практике это всего лишь второй случай подобного вмешательства. Операция, растянувшаяся на 15 часов, прошла в 2 этапа и потребовала от хирургов ювелирной точности. Пациентка успешно прошла реабилитацию и готовится вернуться к привычной жизни. Руслан Кухарук поздравил медицинскую команду с триумфом и отметил, что этот успех – результат не только передовых технологий, но и невероятных смелостей и профессионализма наших врачей. В Югре новая мера господдержки уже дошла до 12,5 тысяч семей, воспитывающих более 32 700 детей. По всей стране такой помощью, введенной по нацпроекту «Семья», воспользовались свыше 1 000 000 работающих родителей, а до конца года выплаты получат около 4 миллионов российских семей. Как сообщает Социальный фонд России по Югре, льгота действует с 1 июня этого года. Ее могут оформить родители 2 и более детей до 18 лет, если средний душевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, а также если ребенок учится очно в вузе или колледже, и ему до 23 лет. При этом размер пособия рассчитывается индивидуально. Подать заявление можно до 1 октября в личном кабинете портала госуслуги, в МФЦ или в социальном фонде. Решение принимают за 10 рабочих дней. Еще 5 уйдет на перечисление денег. В региональном отделении Социального фонда России отмечают, быстрые сроки стали возможны благодаря цифровизации сервисов. Если остались вопросы, получить консультацию можно в едином контакт-центре по номеру 8 800 100 ровно 2001. Завершается приемка образовательных учреждений Сургутского района к новому учебному году. 27 объектов уже признаны готовыми. Проверка оставшихся 8 продлится до 3 августа. Всего межведомственная комиссия оценит 35 учреждений, 19 школ, 15 детских садов и районный центр детского творчества. Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, специалисты проверяют противопожарную и антитеррористическую защиту, санитарное состояние, доступность для маломобильной группы, материально-техническое оснащение. Параллельно в учреждениях продолжаются ремонты. На подготовку направлено свыше 155 миллионов рублей. И последнее. Бизнес в Югре получил возможность заявить о себе на всю страну. Деловая Россия открыла прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс «Люди дела». Он создан, чтобы показать лучшие практики предпринимательства и поддержать тех, кто реально развивает экономику региона. К участию приглашаются югорчане, которые не просто продвигают свое дело, а создают рабочие места, внедряют инновации и помогают округу становиться лучше. Оценят и компании, имеющие выход на международные рынки. Для Югры с ее сильной промышленной базой это особенно актуально. Жюри определит лучше в 6 номинациях: «Человек дела», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Деловая леди», «Благое дело» и «Прорыв года». Победители получат признание профессионального сообщества и новые возможности для роста. Заявиться можно до 1 сентября на сайте конкурс-людедела.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
1: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли
2: 7.55.50. Суши мастер, все получится.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше.

600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041. 01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей.

0: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
2: Дома!

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. С улицы югорских городов исчезают нестационарные торговые объекты. В Нижневартовском районе завершают модернизацию Варьёганской школы. В Сургутском районе открыли памятник славы морякам. В Югре начали избавляться от ларьков и киосков, не отвечающих новым требованиям. Изменения в федеральное законодательство, ужесточающие правила размещения нестационарных торговых объектов, вступают в силу с 1 сентября. После этого владельцы смогут работать без согласования лишь 3 месяца. Затем им придется либо демонтировать конструкции, либо оформить и утвердить проект в мэрии. Например, уличную инфраструктуру приводят в порядок в Сургуте. С начала года здесь убрали 16 незаконных киосков. А за последние два года власти согласовали только 43 проекта нестационарных торговых точек. Аналогичная работа ведется и в других муниципалитетах. Ожидается, что к концу осени число устаревших объектов в регионе заметно сократится. Хорошие новости для жителей Варьёгана Нижневартовского района. К 1 сентября распахнет свои двери обновленная школа. Современное пространство для учебы, творчества и спорта. Капитальный ремонт учреждения выполняется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». И уже вышел на завершающий этап. Подрядчик, не снижая темпов, модернизирует буквально все. Кровлю, систему вентиляции, учебные кабинеты, библиотеку и спортивные помещения. Также закупается оборудование и мебель. Меняется и прилегающая территория. Здесь появится беговая дорожка с безопасным покрытием, спортивные объекты и инвентарь для занятий физкультурой. Как отмечают в районной администрации, ход переустройства учебного заведения на постоянном контроле не только у местной власти, но и у правительства Югры. Недавно школу проинспектировали губернатор Руслан Кухарук и глава муниципалитета Борис Соломатин. Традиции севера изучала в Белоярском районе фольклорно-этнографическая экспедиция. Ее участники исследовали и документировали жизненный уклад коренных народов. В течение недели специалисты работали в Казыме. Среди находок – технологии изготовления хантыйских музыкальных инструментов, а также процесс создания тензиана – это аркан для ловли оленей. Кроме того, исследователи зафиксировали редкий традиционный обряд, связанный с определением духа покровителя ребенка. Собранные материалы станут основой для включения уникальных традиций в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Югры и России. И последнее. Югра присоединилась к празднованию 330-летия регулярного военно-морского флота России. Особенно трогательно его встретили в поселке Федоровский Сургутского района. В торжественной обстановке открыли памятник славы морякам, построенный на собственные деньги участников местного морского братства. Это объединение людей, для которых море является не просто профессией, а делом всей жизни. Мемориал появился в парке рядом с памятником пограничникам. В центре композиции камень с табличкой «Верным морю». Морю, долгу и присяге. Сверху укреплен якорь с цепью. По бокам две плиты. На одну нанесен указ Петра I морским судам быть, на другой – даты образования морских флотов. Отмечу, морское братство Федоровского в этом году отметило 14-летие, а камень, ставший сердцем памятного знака, они заложили еще год назад. И вот теперь ленточку перерезал 84-летний ветеран ВМФ Егор Кравчук. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция.

боем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра присоединяется к федеральному проекту «Информ УИК». С улиц югорских городов исчезают нестационарные торговые объекты. В Сургутском районе открыли памятник «Слава морякам». В Югре в преддверии выборов, намеченных на 20 сентября, запускают масштабный федеральный проект адресного информирования жителей «Информ УИК». Его параметры утвердили на 86-м заседании окружной избирательной комиссии. По условиям, с 27 августа по 15 сентября члены участковых комиссий расскажут, когда и где голосовать, какие есть формы участия, кто баллотируется в конкретном муниципалитете. Так, чтобы никаких недопониманий и вопросов, а куда идти, в день выборов не осталось. Непосредственно по домам пройдут почти 3000 человек. Перед этим предусмотрено обучение и тестирование, чтобы отвечать на вопросы грамотно и уверенно. Работать обходчики будут по четкому графику в будни с 17 до 20.00, а в выходные и праздники с 10 утра по местному времени. Чтобы все фиксировать и ничего не пропустить, задействуют специальное мобильное приложение, где поставят отметки, какие дома уже посетили, и обновят сведения об избирателях. Узнать представителей комиссии будет легко. У них фирменная экипировка с символикой компании и обязательный бейдж с печатью УИК. Напомню, проект «Информ УИК» утвержден 2 июля решением ЦИК России. Его главная цель – дать людям полную и достоверную информацию в формате живого разговора без сухих листовок и путаницы. Непростая обстановка сложилась на югорских трассах за прошедшие 3 дня. Так, в пятницу в Ханты-Мансийске произошло ДТП с летальным исходом. Во дворе дома по улице Патриса Лумумбы водитель грузовика «Вольво» тронулся с места и наехал на 67-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. А за выходные статистика пополнилась еще 3 автоавариями, в которых пострадали 7 человек. Также госавтоинспекция Югры задержала 34 нетрезвых водителя. Еще порядка 150 привлекли к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. В Югре начали избавляться от ларьков и киосков, не отвечающих новым требованиям. Изменения в федеральное законодательство, ужесточающие правила размещения нестационарных торговых объектов, вступают в силу с 1 сентября. После этого владельцы смогут работать без согласования лишь 3 месяца. Затем им придется либо демонтировать конструкции, либо оформить и утвердить проект в мэрии. Например, уличную инфраструктуру приводят в порядок в Сургуте. С начала года здесь убрали 16 незаконных киосков. А за последние 2 года власти согласовали только 43 проекта нестационарных торговых точек. Аналогичная работа ведется и в других муниципалитетах. Ожидается, что к концу осени число устаревших объектов в регионе заметно сократится. И последнее. Югра присоединилась к празднованию 330-летия регулярного военно-морского флота России. Особенно трогательно его встретили в поселке Федоровский Сургутского района. В торжественной обстановке открыли памятник «Слава морякам», построенный на собственные деньги участников местного морского братства. Это объединение людей, для которых море является не просто профессией, а делом всей жизни. Мемориал появился в парке рядом с памятником пограничникам. В центре композиции камень с табличкой «Верным морю, долгу и присяге». Сверху укреплен якорь с цепью. По бокам 2 плиты. На одну нанесен указ Петра I «Морским судам быть», на другой – даты образования морских флотов. Отмечу, морское братство Федоровского в этом году отметило 14-летие, а камень, ставший сердцем памятного знака, они заложили еще год назад. И вот теперь ленточку перерезал 84-летний ветеран ВМФ Егор Кравчук. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама? Лишний раз придет бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама? Лишние расходы.
1: Не расходы, а...

обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Югра присоединилась к федеральному проекту «Информ УИК». На югорских трассах за выходные дни задержали более 30 нетрезвых водителей. Сургутский спортсмен завоевал 2 медали всероссийского турнира. В Югре в преддверии выборов, намеченных на 20 сентября, запускают масштабный федеральный проект адресного информирования жителей «Информ УИК». Его параметры утвердили на 86-м заседании окружной избирательной комиссии. По условиям, с 27 августа по 15 сентября члены участковых комиссий расскажут, когда и где голосовать, какие есть формы участия, кто баллотируется в конкретном муниципалитете. Так, чтобы никаких недопониманий и вопросов, а куда идти, в день выборов не осталось. Непосредственно по домам пройдут почти 3000 человек. Перед этим предусмотрено обучение и тестирование, чтобы отвечать на вопросы грамотно и уверенно. Работать обходчики будут по четкому графику в будни с 17 до 20:00, а в выходные и праздники с 10 утра по местному времени. Чтобы все фиксировать и ничего не пропустить, задействуют специальное мобильное приложение, где поставят отметки, какие дома уже посетили, и обновят сведения об избирателях. Узнать представителей комиссии будет легко. У них фирменная экипировка с символикой компании и обязательный бейдж с печатью УИК. Напомню, проект «Информ УИК» утвержден 2 июля решением ЦИК России. Его главная цель – дать людям полную и достоверную информацию в формате живого разговора без сухих листовок и путаницы. Непростая обстановка сложилась на югорских трассах за прошедшие 3 дня. Так, в пятницу в Ханты-Мансийске произошло ДТП с летальным исходом. Во дворе дома по улице Патриса Лумумбы водитель грузовика «Вольво» тронулся с места и наехал на 67-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. А за выходные статистика пополнилась еще 3 автоавариями, в которых пострадали 7 человек. Также госавтоинспекция Югры задержала 34 нетрезвых водителя. Еще порядка 150 привлекли к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. Новое жилье готовят к заселению в Зайцевой речке Нижневартовского района. Здесь возводят 3-квартирный дом в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это значит, что за качеством следят особенно внимательно. На сегодняшний день выполнено более половины проекта. Подрядчик установил стены. Впереди кровля, окна, закрытие теплового контура и внутренние работы. Все идет по плану. Сдать объект в эксплуатацию планируют в ноябре. После ввода помещения получат те, кто особенно в них нуждается. Это местный житель с инвалидностью, уроженец деревни Былина и семья, которой важно улучшить жилищные условия. И последнее. Югорский спортсмен блестяще выступил на всероссийских соревнованиях по шашкам «Белые ночи». Этот старейший в стране турнир прошел в Санкт-Петербурге и собрал более 260 сильнейших шашистов из 19 регионов страны. Югру в возрастной категории до 14 лет успешно представил воспитанник первой спортивной школы Олимпийского резерва Сургута Алексей Суситко. По итогам партии юный талант завоевал сразу 2 бронзовые награды. В классических русских шашках и в молниеносной игре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио.
6: Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробнее.

0: Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Югра сегодня вспоминает юных жертв войны на Донбассе. Югорские огнеборцы продолжают противостояние с лесными пожарами. Сургутский спортсмен завоевал 2 медали всероссийского турнира. Сегодня в Югре развернется 98 мероприятий ко дню памяти детей, жертв войны на Донбассе. Он учрежден, чтобы сохранить в истории имена малышей и подростков, чьи жизни оборвались из-за войны. Ровно 10 лет назад, 27 июля, массированный удар по центру Горловки унес жизни 22 человек. Среди них были дети. С 2014 года только в Донецкой Народной Республике от обстрелов погибли более 300 юных жителей. В Донецке еще в 2017 году появился памятник детям Донбасса, детям войны. В его основе эскизы, нарисованные школьниками из разных стран. В Югре в честь памятной даты объединятся 5800 человек. Больше половины из них – молодые люди от 14 до 35 лет. Так, в Верхнеказымском Белоярского района пройдет акция «Реквием ангелы Донбасса», где прозвучат имена погибших детей. Такое же событие состоится в Парке Победы у Мемориала Славы в Пуйковском с участием бойцов СВО, общественных и представители власти. А еще в Сургуте у храма святого великомученика Георгия Победоносца и в Ханты-Мансийске в парке имени Бориса Лосева. Акцию поддержат и Нефтеюганск, а в Покачах на площадке «Теплый берег» развернется другое событие – «Белые кораблики», рассчитанное на жителей от 6 лет. В Урае у монумента «Связь поколений» проведут возложение цветов и мягких игрушек, как знак того, что детство должно быть защищено. Отмечу, и в небольших поселках, и в крупных городах Югры в эти дни будут говорить о том, как хрупка детская жизнь и как важно беречь ее от войны. Более 450 огнеборцев Югры ведут борьбу с лесными пожарами. Это сотрудники окружной авиалесоохраны, управления МЧС и учреждения Центра спаса Югории. Как сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов, на утро сегодняшнего дня в округе зарегистрирована 21 термоточка. Пламя бушует на площади свыше 4200 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В ведомстве также отмечают, что всего за последнюю неделю в зеленых массивах Югры ликвидировано 38 очагов возгорания. Однако югорчанам стоит оставаться бдительными. Режим ЧС действует в Сургутском и Нижневартовском районах. При обнаружении возгораний в лесах незамедлительно следует сообщать по телефонам 8 800 194 00 или 112. Новое жилье готовят к заселению в Зайцевой речке Нижневартовского района. Здесь возводят трехквартирный дом в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это значит, что за качеством следят особенно внимательно. На сегодняшний день выполнено более половины проекта. Подрядчик установил стены. Впереди кровля, окна, закрытие теплового контура и внутренние работы. Все идет по плану. Сдать объект в эксплуатацию планируют в ноябре. После ввода помещения получат те, кто особенно в них нуждается. Это местный житель с инвалидностью, уроженец деревни Былина и семья, которой важно улучшить жилищные условия. И последнее. Югорский спортсмен блестяще выступил на всероссийских соревнованиях по шашкам «Белые ночи». Этот старейший в стране турнир прошел в Санкт-Петербурге и собрал более 260 сильнейших шашистов из 19 регионов страны. Югру в возрастной категории до 14 лет успешно представил воспитанник первой спортивной школы Олимпийского резерва Сургута Алексей Суситко. По итогам партии юный талант завоевал сразу 2 бронзовые награды в классических русских шашках и в молниеносной игре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. ПЛА. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра сегодня вспоминает юных жертв войны на Донбассе. Югурские огнеборцы продолжают противостояние с лесными пожарами. Госавтоинспекция округа подводит итоги масштабной дорожной проверки. Сегодня в Югре развернется 98 мероприятий ко Дню памяти детей, жертв войны на Донбассе. Он учрежден, чтобы сохранить в истории имена малышей и подростков, чьи жизни оборвались из-за войны. Ровно 10 лет назад, 27 июля, массированный удар по центру Горловки унес жизни 22 человек. Среди них были дети. С 2014 года только в Донецкой Народной Республике от обстрелов погибли более 300 юных жителей. В Донецке еще в 2017 году появился памятник детям Донбасса, детям войны. В его основе эскизы, нарисованные школьниками из разных стран. В Югре в честь памятной даты объединятся 5800 человек. Больше половины из них – молодые люди от 14 до 35 лет. Так, в Верхнеказымском Белоярского района пройдет акция «Реквием ангелы Донбасса», где прозвучат имена погибших детей. Такое же событие состоится в Парке Победы у Мемориала Славы в Пуйковском с участием бойцов СВО, общественников и представители власти. А еще в Сургуте у храма святого великомученика Георгия Победоносца и в Ханты-Мансийске в парке имени Бориса Лосева. Акцию поддержат и Нефтеюганск, а в Покачах на площадке «Теплый берег» развернется другое событие – «Белые кораблики», рассчитанное на жителей от 6 лет. В Урае у монумента «Связь поколений» проведут возложение цветов и мягких игрушек, как знак того, что детство должно быть защищено. Отмечу, и в небольших поселках, и в крупных городах Югры в эти дни будут говорить о том, как хрупка детская жизнь и как важно беречь ее от войны. Более 450 огнеборцев Югры ведут борьбу с лесными пожарами. Это сотрудники окружной авиалесоохраны, управления МЧС и учреждения Центра спаса Югории. Как сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов, на утро сегодняшнего дня в округе зарегистрировано 21 термоточка. Пламя бушует на площади свыше 4200 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В ведомстве также отмечают, что всего за последнюю неделю в зеленых массивах Югры ликвидировано 38 очагов возгорания. Однако югорчанам стоит оставаться бдительными. Режим ЧС действует в Сургутском и Нижневартовском районах. При обнаружении возгораний в лесах незамедлительно следует сообщать по телефонам 8 800 194 00 или 112. Свыше 70 нарушений правил перевозки детей выявила Госавтоинспекция Югры в ходе масштабной проверки. В рамках рейдовых мероприятий патрульные следили за тем, следуют ли водители требованиям по безопасной транспортировке маленьких пассажиров. Оценивали не только наличие удерживающих устройств, но и их соответствие возрасту, росту и весу ребенка, а также правильность установки. Проверяющим в ряде муниципалитетов присоединились представители общественных организаций, казачества, добровольных дружин и СМИ. В ведомстве напомнили, что правильно установленное автокресло значительно снижает риски тяжелых травм при ДТП, а соблюдение правил безопасности начинается с личного примера взрослых. И последнее. Командный дух оказался сильнее любых препятствий. В лесном комплексе Егума в Нижневартовске состоялся экстремальный каникросс «Дух тайги» с участием четвероногих питомцев. Свою подготовку продемонстрировали 26 спортивных пар. Помимо местных атлетов, в состязаниях приняли участие гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Бегуны вместе со своими собаками преодолели сложную лесную трассу с естественными препятствиями, показав выносливость и слаженную работу. Помимо стартов, для гостей организовали мастер-классы, семинар, детскую полосу препятствий и другие активности. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

you lose those pounds.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре продолжают фиксировать происшествия на воде. Госавтоинспекция округа подводит итоги масштабной дорожной проверки. В Нижневартовске выявили сильнейших в Каникросе. Жара делает водоемы в Югре особенно опасными. За сутки зарегистрировано сразу два происшествия. Так, в Сургуте на реке Сайма спасатели вовремя заметили тонущего ребенка. 12-летнего мальчика успели вытащить на берег патрулирующие акваторию сотрудники добровольно-спасательного пожарного формирования. Сейчас с ребенком все в порядке, хотя история могла закончиться совсем иначе. А в Нефтеюганском районе не удалось предотвратить трагедию. В карьере на Озерной улице утонул 49-летний мужчина. Сообщение об этом поступило на номер 112. Сейчас по факту происшествия ведутся следственные мероприятия. Спасатели еще раз напоминают, купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят специалисты. И все подготовлено для безопасности. Вода не прощает беспечности. В Югре повышают безопасность еще одной транспортной артерии. На сей раз речь о капитальном ремонте моста через реку Амбута в Нижневартовском районе. Переезд на 30-м километре дороги Радужный-Новоаганск приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватывают участок протяженностью 193 метра, 91 из которых сам мостовой переход. Специалисты делают не просто косметику, а полноценную перезагрузку конструкции. Полностью меняют железобетонные пролетные строения и 4 опоры. Металлические части очищают от ржавчины и старого покрытия. Также ведется укладка современного асфальтобетонного полотна, установка барьерных и перильных ограждений. Кроме того, подрядчик смонтирует водоотводные колодцы и обновит лестничные сходы. Как сообщает Управление автодорог Югры, на сегодняшний день готовность объекта достигает 80%. По контракту проект планируют завершить к октябрю. Свыше 70 нарушений правил перевозки детей выявила госавтоинспекция Югры в ходе масштабной проверки. В рамках рейдовых мероприятий патрульные следили за тем, следуют ли водители требованиям по безопасной транспортировке маленьких пассажиров. Оценивали не только наличие удерживающих устройств, но и их соответствие возрасту, росту и весу ребенка, а также правильность установки. Проверяющим в ряде муниципалитетов присоединились представители общественных организаций, казачества, добровольных дружин и СМИ. В ведомстве напомнили, что правильно установленное автокресло значительно снижает риски тяжелых травм при ДТП, а соблюдение правил безопасности начинается с личного примера взрослых. И последнее. Командный дух оказался сильнее любых препятствий. В лесном комплексе Егома в Нижневартовске состоялся экстремальный каникросс «Дух тайги» с участием четвероногих питомцев. Свою подготовку продемонстрировали 26 спортивных пар. Помимо местных атлетов, в состязаниях приняли участие гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Бегуны вместе со своими собаками преодолели сложную лесную трассу с естественными препятствиями, показав выносливость и слаженную работу. Помимо стартов, для гостей организовали мастер-классы, семинар, детскую полосу препятствий и другие активности. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте. Хорошо, когда своих прибавляется,
4: да,
3: по чуть-чуть.
4: Да, уже не двое, а трое. Здравствуйте, дорогие наши.
3: Здравствуйте. Приятно видеть людей, которые, ну, посвежели. Я имею в виду, с отпуска приехали, а это всегда такой румянец, такой загар. Это не то, что мы. Я вот на себя
4: два
3: в зеркало смотрю.
4: Два бедных поганки, да?
3: Думаю, витамина D тебе не хватает, несмотря так, на то, что лето на дворе.
4: Ну, давай, интригу развел. Как правильно заметил Тимур, нас сегодня не двое, а
3: давайте,
4: трое.
3: Давайте, знаете, как сделаем? Рубрика... Как
4: рубрика
3: назовем?
4: «Свои в эфире», я бы так сказала, потому что к своим приехали свои. Я сейчас про слушателей наших. Ну, кстати, не только про слушателей. Девушка, которая у нас сейчас в студии, она, можно сказать, уже на пути к тому, чтобы стать нашей коллегой. Алла Иволина у нас в гостях. Здравствуйте, Алла.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте. Да, это какой наша... раз в эфире у нас?
4: По-моему,
3: уже?
4: Второй.
3: Не, на радио, давайте на радио. Вы же к ребятам на утро приходили, насколько мы знаем.
5: Ну, именно у вас я в эфире была, и сейчас я второй раз.
4: Угу. Да, и еще у наших коллег утренних были тоже. То есть три раза уже.
5: Я была здесь в гостях у них, да, но не в эфире.
4: Да, на самом деле Аллу наши слушатели прекрасно знают, потому что все прошлые, вот последние дни Алла нам писала активность своего отпуска. Мы благодаря Алле узнали, что в Магнитогорске есть очень крутые локации, которые нужно посетить. Наши слушатели, кстати, большой привет нашей слушательнице Марине, которая писала: спасибо большое, что Алла рассказала мне про это место. Про горячие источники вы нам писали, да, про какие-то кафешки интересные. В общем, мы как бы очно все слушатели с вами уже знакомы, сейчас вот и очно пообщаемся. Мимо Ханты-Мансийска уже идти обратно, я так понимаю, да?
5: Да.
4: И как оно? Грустно, что обратно уже домой?
5: Честно, да, потому что Ханты-Мансийск мне настолько нравится. Я понимаю, что мне не хватило снова времени. Я не все посмотрела, все, что хочу. Но, как я вчера сказала сыну, который расстроился на то, что мы не смогли вот прокатиться на теплоходе, угу. Был поздний рейс 20:30. Я говорю: сын, это возможность вернуться в Ханты-Мансийск снова.
4: Правильно, не закрытый гештальт у вас будет. Ну и, кстати, у вас когда следующий отпуск так-то?
5: Ну, следующим летом.
4: А, летом? Ну, вы же помните, что у нас еще в марте Дух огня, на который вы тоже приезжали в этом году? Мне кажется, тоже надо запланировать.
3: Что интересно, в Нижневартовске есть же река же, правильно? Я же не путаю ничего.
5: Нет, не путаете.
3: Ну, чисто теоретически можно сесть на теплоходе, наверное, в Ханты-Мансийске, добраться там до Сургута или вообще до Нижневартовска с пересадкой. Может быть, вы тогда приплывете к нам в следующий раз?
4: А я не знаю, есть ли такие маршруты вообще? Вряд ли.
5: Спасибо, Тимур, за идею.
3: Ну,
5: да,
3: вообще,
5: кстати,
3: ну, в целом, вот то есть из Ханты-Мансийска в сторону Сургута как будто бы можно доплыть.
4: Есть навигация, есть. Да.
3: А из Нижневартовска есть до Сургута навигация речная?
4: Мне кажется, нет, но это можно выяснить.
3: Я не интересовался никогда, но по идее, если река есть, значит, можно доплыть, господи боже. Прикольно же такой тур устроить, правда, надолго. Мы с Мариной смотрели что-то около... Скольки там часов он плывет? Часов 12, наверное, да, со всеми остановочками.
4: Это на будущее. Давайте, я еще очень хочу пообщаться сегодня с Аллой, пока есть возможность, про медиашколу. Почему я говорю, что Алла на пути к тому, чтобы стать нашей коллегой когда-нибудь? Потому что активно осваиваете медиапространство, да, и даже в этом году были на смене в медиашколе, которую организует наш медиахолдинг «Югра». Вот расскажите, это было в конце мая, мы как раз были в отпуске с Тимуром, я это точно помню. Какая была смена, о чем она была, и как оно вам вообще все это дело?
3: Чем занимались, да?
4: Да.
5: Да, действительно, я попала туда, куда хотела. Узнала я все через сайт «Красная лодка». Мониторила, когда они будут еще приглашать. Отправила заявку. Я так хотела. И вот представляете, я мониторю, они говорят: опубликуем результаты 25-го. Захожу, результатов нет. Заходите, вроде того, 26-го. Захожу утром 26-го и вижу свою фамилию первую в списке.
4: Ого!
5: А мы в это время собирались на работу, там дети в садик, туда-сюда.
4: Да.
5: Я прыгала как ребенок. Меня взяли, я так счастлива, ура, я еду в Ханты-Мансийск, лечу, да, это мое. Муж не в курсе вообще, потому что я думаю, не буду ничего говорить, скажу, если меня возьмут.
4: Угу.
5: В общем, да. Ребенок, давай узнавать: мама, куда тебя берут, куда ты снова едешь, что это?
4: Дети уже привыкли, да, что мама...
3: Опять дошираки готовить.
4: Опять с папой вдвоем, втроем остаемся. У вас же двое, да, детей есть?
5: Да.
4: Если я ничего не путаю. Ну все, уточняю. Ну и, в общем, вы попадаете в медиашколу, при том, что я знаю, что у вас было несколько попыток, вы подавали заявки и раньше, но конкретно вот на эту майскую медиашколу вы попали.
5: Да.
4: И там была интересная тема. Какая?
5: Да, медиа против мошенников. Это что-то мега крутое. Во-первых, тема актуальная.
4: Да.
5: И было столько приглашенных специалистов из Москвы, из Тюмени, здесь, из Ханты-Мансийска. Я очень довольна, что я услышала столько новой информации от профессионалов. Это действительно было очень полезно.
4: Да, и насколько я знаю, там же не только были медиа-эксперты, там были Следственный комитет, полиция, то есть люди, которые работают с мошенниками. А вы, кстати, вот в тему, если говорим, вопрос такой: вы когда-нибудь были, не дай бог, жертвой мошенников? То есть ситуации такие попадали?
5: Нет. Ну, я прекрасно понимаю, знаете, исходя из того, что нам сказали, что легко можно попасться. Они, знаете, мошенники, они как будто зомбируют.
4: Угу.
5: Нам ведь вот объясняли то, что вот людей прям оттаскивают от банкоматов, они не слышат тебя.
4: Угу. Да, у нас в игре были такие случаи, это правда. Ну, и, собственно, вас учили и как по части медиа и СМИ работать, да, с этой темой. И в целом просто для жизни много чего интересного узнали, правильно?
5: Да.
4: Несмотря на то, что вы не работаете в полиции, пока еще в СМИ не работаете. В любом случае, это какие-то жизненно интересные были знания, да?
5: Безусловно.
4: Это я к тому, что вдруг наши слушатели тоже хотят как-то развиваться в сфере медиа. У нас медиашкола, она круглогодична, просто разные смены, разные темы. Вы, я так понимаю, искренне рекомендуете, да, в будущем поучаствовать тем, кто заинтересован развиваться в медиа.
5: Однозначно.
4: Угу. Хорошо, отлично. Теперь давайте перейдем к теме путешествий, потому что у вас их было много за последние дни, мы за ними наблюдали. А, где побывали?
3: Можно я задам вопрос?
4: Да, пожалуйста.
3: Вот супруг как чувствует себя? Он нормально у него все? Как поживает?
4: Где сейчас супруг, кстати?
3: Где он сейчас?
5: Мой милый Антон сейчас где-то в торговом центре «Галактика» с детьми. Да, я предложила, говорю, милый, давай вот, ну, потому что очень жарко на улице. Я говорю, давайте, говорю, езжайте туда, покушайте, дети там в игровой комнате побудут. Да, спокойно отпустил. Он меня отпускает, вот он знает то, что я люблю, и понимает, что мне нужно вот свое личное время, пространство для того, чтобы я насладилась и, соответственно, была доброй мамой.
4: Слушайте, ну золотой муж. Вот все мудрые мужья понимают, что если счастлива мама, счастливы все вокруг. Потому что в любом случае семья вокруг женщины строится. Да, Тимур?
3: Я с мужской точки зрения хочу понять. Он прям как бы вот, ну, терпит, скрипя сердцем, или подкидывается на все идеи. Поехали в хан. Да, конечно, поехали. Да, чего нет? Мне же все равно делать нечего в субботу. Никаких планов, например, не было.
5: Тимур, ну, если честно, все адекватно.
4: Ага.
5: Я прекрасно понимаю, что если я сейчас скажу, да знаешь, я бы хотела вот туда, и меня не интересует вроде того, хочешь ты или нет. Нет, такого не бывает. Обязательно советуюсь. Потому что, опять же, вот ему выходить на работу в среду. Я могла бы его попросить остаться сегодня еще. Давай сегодня еще останемся, а завтра уедем, да, нам до Нижневартовска ехать там 6 часов. Но я прекрасно понимаю, что человеку самому надо отдохнуть, перезагрузиться, съездить, помыть машину, вещи нам как бы все разложить, ему просто надо побыть спокойно дома.
4: Это завтрашний день как раз для этого у вас, правильно?
5: Да, вот мы сегодня вернемся домой, ну, где-то вот к 9 вечера, там, к 10, вот.
4: Ну, я так понимаю, что как раз...
3: Мне тоже вас... Марина всегда один денечек оставляет, говорит, давай.
4: А иногда даже одного не оставляет.
3: Отдохни, разбери вещи, помой машину, ты же любишь отдыхать таким образом.
4: На самом деле, получается, у вас сейчас вот поход к нам в студию, на радио, это такая финальная точка в Ханты-Мансийске, вы после этого садитесь в машину, едете уже в Нижневартовск, правильно?
5: Верно.
4: Спасибо вам большое, сразу хочу сказать за эфиром, Алла нам привезла подарки сладкие, огромное спасибо. Вообще, каждый раз, когда слушатели, которые не живут в Ханты-Мансийске, проезжают мимо и хотят увидеться, нас это искренне радует. Да,
3: правда, мы, как обычно, с понедельника на диету сели с Мариной.
4: Да, мы каждый понедельник садимся.
3: Стройнеть хотим.
4: Но ближе к вечеру мы про нее забываем, но точно сегодня, не точно, не сегодня. Так, давайте про погоду, раз вы правильно сказали, в Хантах жара, вообще по всей игре жара. Там, где вы путешествовали, тоже вас жара преследовала? Вы были в Челябинской области, были в Башкирии. У вас такая география обширная была для путешествий. Везде такая жара сейчас стоит?
5: В принципе, да. Только было несколько дней прохладных в Башкирии. Ну, прохладных как? Там очень часто то солнце светит, то дождик пошел. Там прям дожди.
4: Угу.
5: Вот. И там как-то мы слегка так вздохнули вот от жары. А в целом, вот мы ее как привезли в Башкирию.
4: Так, да, она там держалась,
5: вот, да?
4: Да,
5: и теперь там тоже подруги пишут 36. Ну, мы сюда приехали, да тут, похоже, тоже 36.
4: Слушайте, а в Свердловской области и в Пермском крае что творится? Там 42. У меня вот родители в минувшие выходные 42 градуса зафиксировали.
3: Ну, это
4: ужас какой-то.
3: Называется супер Эль-Ниньо.
4: Да, да там
3: жесть. То, что нам обещали.
4: Я просто, знаете, каждый раз у меня вот у родителей, получается, есть кондиционер домашний, и все домашние животные, собака, два кота, они вот все ложатся рядышком там, где прохладно, и лежат. Я вот думаю, а бедные деревенские собаки, вот, которые живут в будке на цепи, на привязи, их никуда даже не отпускают с этой привязи. Представляете, как они в этих будках в плюс 42 просто. Мне так животинок всегда этих жалко. Но не об этом сейчас. Погода — это одна история. Нас еще очень интересовало. С Тимуром мы за эфиром сказали, обязательно спросим у Аллы про ситуацию с бензином. Что там у вас? Вы же на машине путешествуете.
5: Да.
4: Ощутили на себе вот эти проблемы с бензином или нет?
5: Практически нет. Была только ситуация такая не очень приятная. Когда мы собирались уезжать из Магнитогорска, получается, муж в 10 вечера вот встал в очередь. Мы как раз... закончили прогулку по грандиозному парку в Магнитогорске. Называется он «Притяжение».
4: Очень рекомендуете.
5: Рекомендую. Угу. Это что-то невероятное. Угу. Я не припомню в других городах, хоть часто путешествуем. Ну, конечно, возможно, есть что-то подобное в Москве. Но вот в Магнитогорске прям вау.
4: Да? Да. А там какие-то...
3: Краснодар.
4: Ну, парк Галицкого. Но в Краснодаре вы еще
3: тоже
4: не были.
3: Рекомендую.
5: Я знаю это место, я стремилась туда, но вот пока нет. И пока жарко не хочу.
4: Да, это для будущих путешествий, да, прибережете? А в этом парке «Притяжение» там какие-то интересные арт-объекты? Или чем он, природа какая-то, чем уникален?
5: Вы знаете, это не только для детей и для взрослых, да. Просто прогуляться, прокатиться на велосипедах, на каретах. Там даже есть что-то наподобие такой дабл-дека-бас, маленький красный автобус, вроде того, как в Лондоне.
4: Прикольно.
5: Да, ну мы вот взяли карету, сын хотел. Это та карета, где ты сам крутишь. Вот, для детей отдельные такие эко-места, где можно там крутить, чуть ли не в лужу свалиться, там плюхаться. В общем, супер-пупер.
4: Судя по тому, что вы говорите, это большой очень...
5: Парк, очень большой, да? Да, и там же, вот прям там рядом есть термокомплекс «Магия тепла», про uh-huh. который я тоже говорила. Вот, и представляете, вы выплываете в бассейне, и вот вы смотрите на этот парк «Притяжение».
4: Класс.
5: Это прекрасно.
4: Вот я, причем, когда вы писали нам про Магнитогорск, я посмотрела, там население 410 тысяч человек, это почти как в Сургуте, ну, чуть больше у нас в Сургуте, то есть, по факту, это не такой большой город-миллионник, но вы рассказываете про какие-то локации, которые свойственны обычным миллионникам. Мы будем иметь в виду, я вообще в Челябинской области никогда не была, дай бог, когда-нибудь побываю.
3: Я чуть-чуть муж встал на заправке в 10
5: да.
3: вечера.
5: Да, про бензин. И получается, ну, я уже понимала то, что он будет там долго, да он сказал, говорит, минимум часа два. Ага. В общем, я с детьми уехала на такси домой, ага. вот, а он вернулся без 10-2 ночи.
3: О, 4 часа стоял, получается.
5: Ну, практически, да. Там была заправочка такая, «Башнефть». Нельзя.
3: Пожалуйста.
4: Нормально, нормально.
5: Вот, ну, она просто была маленькая, получается, с двух сторон, только две колонки.
4: Так, а поэтому очередь была большая. Но это единственная сложность, с которой вы столкнулись. Все остальное, я имею в виду в плане бензина, то есть остальные АЗС-ки, где вы были спокойно, без очередей, цены адекватные.
3: Ну, давайте да? здесь у нас в Югре, когда выезжали, когда обратно вот возвращались, заправляли же по-любому.
5: Вот у нас в Югре лучше всего.
3: Да?
5: Вот хотя я слышу от других людей то, что да, вот где-то не работает туда-сюда, но в целом вот проблем у нас в Югре нет, действительно.
3: Да, но ведь это маленькие населенные пункты, прям сильно маленькие населенные пункты, там, где локальные заправки, то есть там нет, например, Лукойла, Газпромнефти, Роснефти, Башнефти, Татнефти, вот этого ничего нет, да, есть какая-то местная заправка, которую управляет местный предприниматель. Возможно, там есть какие-то проблемы. Ведь проблема не в том, что даже заправиться невозможно. Проблема в том, что частники, они имеют право, по большому счету, вопреки там здравому смыслу, продавать хоть по 200 рублей. И считают, что это, ну, это мой частный бизнес, а что мне сделать? Ну, пока что я не видел таких прецедентов, чтобы ФАС пришла и наказала какого-то мелкого...
4: Были-были, они в регионах.
3: В основном претензии к сетевым компаниям, у которых есть определенные соглашения с государством.
4: Но у вас Сургут впереди сегодня. Вы же через Сургут поедете. Нет?
5: Так-то, нет, действительно, да. Так-то я думаю, что бензина нам хватит. Я уже
4: То есть не факт, что будете туда заезжать за бензином?
5: Ну, не факт, да. Я думаю, то, что да, просто уже муж заправит автомобиль у нас в Нижневартовске. Должно хватить.
4: Все понятно.
3: По новому мосту, ну, проезжали уже?
5: Да.
3: И как
4: оно?
5: Ну, что сказать? Быстро.
4: Комфорт.
5: Никто не мешает, да. Проехали, вжух.
4: Машин мало, да?
5: Да.
4: Грандиозное сооружение.
5: Не скажу, что грандиозное, но мне нравится, да, то есть то, что мы проехали быстро и мало машин, да.
4: Да, я просто каждый раз, когда езжу по этим мостам, у меня до сих пор в голове не укладывается, как люди додумались до того, чтобы через реку какие-то мосты прокладывать, как это все там строится, ну, это у меня девочковый мозг вообще это не понимает. Для меня это чудеса
3: природы.
4: Представь
3: старину, как это делали.
4: Да,
3: делали.
4: Да, сейчас хотя бы технологии есть.
3: Получается, ограждение вот так вот, просто посреди речки делали ограждение, выкачивали туда воду, и оставался такой сухой карман, где забивали сваи и все это закапывали.
4: Ладно, вы побывали в Башкирии, в Челябинской области. Какие самые, вот что самое яркое из этого отпуска взяли? Что-то, может, необычное, крутое? Открытие этого отпуска. И, может быть, место, которое бы все нам советовали посетить?
5: Ну, Магнитогорск, да.
4: Серьезно?
5: Да.
4: То есть это город открытия для вас?
5: Да.
4: А как вообще туда попали? У вас там живут родственники?
5: Спасибо моей двоюродной сестре Наташе из Челябинска. Вот, потому что мы... Почему она об этом рассказала? Они тоже любят путешествовать. Мы же, как мы выехали вот из Нижневартовска, побыли денечек здесь, в Ханты-Мансийске. Потом мы вытерпели, мы проехали отсюда до прям до места, где живет моя сестра Ольга, и вот Наталья недалеко. И они такие клевые сестры, вообще вот мы с ними держим связь. И в итоге вечером все собрались, все родственники, да, за одним столом. Вот вы представляете,
4: обожаю,
5: да? Вот,
4: обожаю такое.
5: Это же, да, вы понимаете меня, так вот когда вы приезжаете к своим родственникам,
4: да,
5: в Пермь,
4: да, да,
5: вот, все собрались, всякие вкусности, сидят, болтают, ну что у вас там в Нижневартовске, куда, чего, вот. И Наталья рассказала, говорит, ну, есть все такая интересная,
4: понятно, короче,
5: локация.
4: Здесь большая надо... семья и много родственников — это залог крутых путешествий. Да. Особенно, когда эти родственники раскиданы по разным регионам. Тогда есть, во-первых, повод путешествовать, к ним, да, ехать. Во-вторых, есть где остановиться, это тоже
3: большой. Здесь можно неочевидный вывод сделать. Вот мы всегда думаем, если путешествовать по России, то куда? Ну, Петербург, ну, Нижний Новгород, ну, Казань.
4: Угу.
3: Да, ну, если ты хочешь на море, ну, Калининград есть там Сочи,
4: Сочи
3: условно.
4: Да. Да.
3: И никто же не рассматривает вариант отпуска.
4: Поеду в Челябинскую область.
3: То есть это последнее, о чем бы я подумал, типа, при всем уважении к Челябинской области, честно.
4: Ну, не курортный совершенно регион, да.
3: Последнее, что бы я подумал, это, типа, хочу провести отпуск в Челябинской области. Да, а зачем мне туда ехать, да? И вот... такие, как вы, Алла, они популяризируют внутренний наш российский туризм. Вам большое спасибо, что вообще подсвечиваете нам вот эти вот места, какие-то парки рассказываете, какие-то термальные источники, о которых мы знать не знали, слыхать не слыхали, но когда-нибудь, если мы по дороге просто будем в сторону Челябинской области ехать, обязательно заглянем.
4: Магнитогорск по-любому. Теперь этот город у меня с вами будет ассоциироваться. У меня до этого никаких ассоциаций не было с Магнитогорском, теперь вы. Вот так вот. Ну, мы рады, что у вас выдалась такая длительная поездка, путешествие. Вы машины, я смотрю, да, всей семьей любите путешествовать. У нас вот с Тимуром мы когда ездим, я у него отвечаю за навигацию, за вкусняшки и за музыку, и еще за всякие там квизы и развлечения, чтобы он не уснул. У вас примерно то же самое, мне кажется, во всех семьях одинаково, да? Одной рукой кормите,
5: я согласна,
4: второй карту
5: с вами
4: открываете. Артем, при этом еще разговаривайте, чтобы не уснул, да?
5: А, то есть именно говоря о том, куда мы поедем, да, и что мы будем смотреть, где гулять, конечно, за это отвечаю я. Муж полностью занимается машиной, он упаковывает вещи. Я его сегодня хвалила, говорю, какой ты молодец, ты в багажнике все уложил, у нас эти бесконечные пакеты, да, одну вытащили, положили.
4: Да.
5: Нет, он все умещает, вот это, как он говорит, игра в Тетрис.
4: Да.
5: Антон, я тебя люблю, молодец.
4: Ой, если он сейчас это слышит, я думаю, расцветает возле радиоприемника, даже если не услышит, я думаю, дойдет до него эта информация. Вам огромное спасибо. Вот так вот, кстати, незаметно мы с вами уже болтаем почти 20 минут. Классного вам продолжения. Все-таки небольшой отрезок пути остался, но все равно. Еще как минимум 6 часов дороги, а дорога — это всегда, мне кажется, круто. Это какие-то мысли, эмоции, музыка в приемнике. Вы же с радио Югра поедете, естественно.
5: Естественно.
4: Ну, классно. Значит, мы с вами останемся в одной компании еще на ближайшее время, только вы уже будете не в студии, а в машине.
3: Дорога домой, она всегда легче, всегда как-то
4: и
3: веселее.
4: И быстрее, как будто бы.
3: Вот одну такую тоже умную мысль. В Абхазии отдыхал, так сказать, в одном частном доме, и вот хозяйка, она говорит, что, и уезжаешь домой? Я говорю, да. Она говорит, ну, ничего, говорит, давай. Даже, говорит, хромой шаг домой быстрее бежит.
4: Это знаешь, правда, это правда. Тогда ждем вас снова в Ханты-Мансийске. Я вижу, как вы искренне любите столицу округа, и каждый раз приезжаете сюда и находите... Даже вчера, кстати, вот Алла кидала ссылку на какие-то занятия, мастер-классы по лепке глины. То есть вы даже в путешествиях умудряетесь находить какие-то интересные моменты, мастер-классы и так далее.
5: Это Марина, круто. Мне нужна была компания, да, я туда не попала. Вот, если бы вы согласились, пошла.
4: Давайте, я не знаю, но если на будущее надо прям типа чуть-чуть заранее, и мы тогда обязательно с вами куда-нибудь сходим, потому что я тоже люблю все эти штуки. Но как минимум, у нас есть дух огня в марте. Вы же прилетите по-любому. В прошлом году прилетали, по-моему, здорово.
3: Не обязывай людей эти.
4: Хорошо, ладно. Ну и вообще, дай бог, чтобы у вас было больше хороших поводов посещать Ханты-Мансийск, потому что вам это искренне нравится. Ну и мы рады, что вы развиваетесь в направлении медиа. Вот медиашколу посещаете, какие-то для себя открываете вещи. Может быть, когда-нибудь действительно уже в статусе коллег будем с вами общаться и работать. А пока вам хорошей дороги, детям и мужу вашему, супругу, большой привет.
3: Да, видим комментарии по поводу, кстати, Челябинска. Ну, я еще весь не могу, я не открываю специально, чтобы потом не потерять, но зачитаем их в следующем выходе.
4: А вдруг там какие-то для Аллы слова быть?
3: Пишет Марина, всем привет, и я еду в Челябинскую область на озеро Тургояк.
4: Есть такое.
3: Пока все летят за границу, мы изучаем внутренний туризм.
4: Молодцы,
3: а в следующем году в планах Иркутская область, вообще в поселок Листвянка поедем. Поэтому
4: это
3: внутренний туризм тоже жив.
4: Это, скорее всего, та самая Марина, которая вот взяла вашу локацию в Магнитогорске на карандаш к себе. Вот так вот. Ну что, тогда до встречи в эфире, Алла.
5: Спасибо большое, Марина и Тимур. Спасибо, что вы есть.
4: Ой, да ладно.
3: Спасибо вам, что вы есть. И заезжайте в гости. Увидимся.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Обещали подзачитать немножко комментарии. У нас...
2: Кстати, номер телефона, на который слушатели уже активно пишут, но все-таки мы не напомнили его в самом начале, потому что у нас немножко нетипично начался наш эфир сегодня. Надо напомнить.
1: Все сверх ногов, да?
2: Да. Вот такой понедельник.
1: Плюс 7-950-510-66-66. Писал нам слушатель Ахтян.
2: Так
1: зовут человека, пишет нам, как это работает. Я объясняю, добрый вечер, а что именно работает? Он говорит, ну я почему один на один общаюсь с радио, это не канал, где другие подписчики, где новости, где радиослушатели, как потом обсуждать, или я неправильно подписался.
2: Ахтян, вы правильно подписались.
1: И причем это уже в пятницу, когда мы ушли с работы, и вот целых три дня бессовестные не отвечаем человеку, ответим.
2: Ну это мы специально.
1: Если нас сейчас слышит Ахтян, то объясним, что все правильно, это личный чат, личная переписка. У нас нет, ну, пока что, да, вот в плане Макса какого-то общего чата, где была бы, знаете, как на стримах обычно, там сообщения приходят, все их видят, а человек, который стримит что-то, он их читает, общается. У нас с вами личный контакт.
2: Личная беседа с каждым индивидуально?
1: Потому что иногда, ну, как иногда, ну, давайте по-честному, наверное, каждое пятое сообщение начинается анонимно или, пожалуйста, не в эфир, поделюсь просто историей. Есть чем поделиться, но не хочется, чтобы это было там озвучено.
2: Ну, на самом деле, когда мы общаемся тет-а-тет, то есть только мы и наш слушатель, каждый из вас, да, здесь больше свободы в плане вы можете писать, что хотите, никто кроме нас это не увидит, поэтому мне кажется, так даже лучше, удобней. А чтобы узнала общественность ваше мнение на тот или иной вопрос, мы его просто зачитываем в эфире, так что все здесь как будто бы справедливо.
1: Писал вот нам Андрей, из четырех «Газпромов» один работает, «Лукойл» тоже один, и пробки метров по 300. Пришлось участника за 85 рублей 92-м заправляться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это вчера вечером
2: а
1: было.
2: А где это?
1: Постоянно вот забываем, да, где это? А где это? Вот так вот.
2: Расскажите.
1: Я попытался сейчас пролистнуть чуть повыше переписку, чтобы понять, откуда у нас Андрей. Может быть, даже... Ханты-Мансийск, может быть.
2: Не, про Вартовск пишет Андрей, значит, про Нижневартовск все-таки. Вот, видишь, чуть-чуть выше сообщение. Мы, наверное, сейчас сразу у вас в ВКонтакте напишем, что вы из Нижневартовска. Нам так будет, правда, удобнее ориентироваться. Ну, соответственно, тогда наша слушательница Алла, которая сейчас как раз в Нижневартовск поедет с семьей, говорит, ну, да, нам не надо до дома заправляться. Вот как раз в Нижневартовске с этим столкнуться.
1: Да, Нижневартовск.
2: Спасибо, Андрей, за комментарий. Получается, что, возможно, лучшим бы вариантом было как раз сейчас заправиться, а не ждать до Нижневартовска, потому что там очереди, видите, тоже.
1: Ну да. Вы наверняка слышали, пишет Александр из Югорска, что ездят на Южный Урал, то есть Курган, Челябинск, в эти степи.
2: Да. Да-да-да.
1: Или поля. Хотя степи больше подходят.
2: Ездит.
1: Знаете, что там сейчас происходит на границе с Казахстаном? Ужас ужасный. Такие шторма, такие ветра, такие пылевые песчаные бури, что просто людей всех оставили по домам, закрыли школы, детские сады. Ну, локально там в некоторых муниципалитетах, в некоторых районах. Ну, короче, из степи казахской пришла вот эта буря песчаная. А где-то в центральной части России подтопление, я имею в виду Тюмень, конечно же, где поднялся выше нужного уровня.
2: Там уже, вот сегодня читала свежие данные, на 13 сантиметров поднялся уровень воды.
1: Вот за последние сутки, а сейчас он вроде как превышает больше, чем на 20, там 22 сантиметра плюсом. Ряд домов в зоне подтопления находятся. И начали дополнительно хлорировать воду для того, чтобы она, ну, плюс-минус хотя бы была бы приемлемая по качеству. Где-то адски жарко, как мы уже озвучивали. Та же, вот, допустим, Москва, которой просто обещают больше 30. Ну, 30, ладно, у нас 30. На Ямале 30, там люди просто умирают от этой жары.
2: Я же уже сказала сейчас, да, в предыдущем выходе. По поводу Тюмени, кстати, дополню тебя. Действительно, там уже выше критического уровня на 22 сантиметра уровень воды в Туре. Поэтому начали людей из зоны затопления эвакуировать. 140 домов уже эвакуировали. Я не знаю, что будет дальше. Но, короче, ситуация в Тюмени легче не становится в плане воды. И по поводу жары в эти выходные, я же серьезно говорю, это официальные были данные от синоптиков в Пермском крае. Было зарегистрировано 39 градусов. Это официальные данные. Понятно, что у нас солнце. Но вот у меня мама с папой 42. На своем термометре наблюдали. Там просто какая-то невероятная жара. То же самое происходит и в Свердловске Тюменской области. И, если честно, примерно по всей стране сейчас такая. Я сегодня читала заголовок, который меня искренне позабавил. В общем, заголовок одного из федеральных СМИ. На юге России прогнозируют снижение температуры до плюс 30 градусов.
1: Ура!
2: Снижение до плюс 30. То есть, понимаете, в некоторых регионах...
1: Посвежает.
2: Да, в некоторых регионах, где в выходные было 40 градусов, это и Калмыкия, это Астраханская, это Волгоградская область, Крым, Краснодарский край. Там везде были термометры, вот столбики термометров под 40 градусов. Поэтому, когда им говорят, что будет плюс 30 вот в начале этой недели, это реально снижение, которому они радуются. Хотя, казалось бы, плюс 30 – это же тоже жара. Но после плюс 40 это кажется более-менее адекватной летней погодой. Короче, что творится, я не знаю. Просто какие-то невероятные показатели. В некоторых регионах России уже были побиты температурные рекорды столетней давности, а где-то даже больше. Вот такое лето не дает нам передохнуть. И по поводу, кстати, еще одну мысль, пока не забыла, наш слушатель. Вот ты же зачитал комментарий, да, от Александра, что наверняка слышали, ну вот, что ездят на Южный Урал.
1: Он же пишет, это ответ на то, что вы сказали, не слышали никогда, что ездят отдыхать в Челябинск, Магнитогорск. Правда, не слышал. У меня ни одного знакомого, вот кроме Аллы, которая нам приехала, рассказала, что там классно, который бы сказал, я поехал в Челябинск.
2: У меня есть знакомый.
1: Ладно, если там, например, родные живут, родители, там, родственники, да. Но да, чисто с экскурсионной целью в город, где как бы плюс-минус и нет родственников, в Магнитогорск. Я не слышал ни разу, честно. Как мы раз... привыкли же, что Алтай, там, ну, Дальний Восток еще есть, ну, Новосибирск, да, например.
2: Это хотя вот Новосибирск такая... с точки зрения туризма, мне кажется...
1: Тобольск, вот, например, для меня
2: вот
1: туристический город. Магнитогорск, я, кроме как нам хоккей, вот, ну, ни с чем не ассоциируется, если честно. Может быть, я плохо, конечно, знаю российскую географию.
2: Короче, я что хотела сказать, что...
1: Тургаяк, Увельды. Увельды знаю, кстати,
2: вот,
1: курорт. Увельды.
2: Вот.
1: И то, по-моему, из КВН я его знаю. Кто-то там была какая-то команда, но... которая там отдыхает на курортах Увельды.
2: Увельды-то кто едут? В основном те, кто подлечится, да, в санатории и так далее. А вот так вот, чтобы поехать просто потусить в Челябинскую область, как будто бы нет. Чаще всего люди с какой-то целью, либо к родственникам, либо реально в санатории. Но есть еще один уникальный туристический объект в Челябинской области, про который вы тоже все знаете, ну или слышали, по крайней мере, это Аркаим. Ты же знаешь вот этот...
1: Нет.
2: Это древний город, уникальный там, я не помню, сколько ему там.
1: Я слышал, но типа не изучал эту тему, никогда не хотел сюда поехать.
2: Короче, там возраст этого города около 4000 лет, и туда приезжают люди со всей страны, которые, знаете, либо увлекаются эзотерикой, магией, всякими там науками магическими, а еще туда ездят люди, у которых, например, ну, какие-то желания неосуществимые. Ну, условно, вот девчонки, которые хотят, очень хотят иметь детей, но никак не могут забеременеть, вот и они почему-то туда, знаете, вот прям толпами, можно сказать, ездят, потому что говорят, что посетив эту территорию, вот, и загадав там желание, якобы все сбывается. Вот настолько там сильная энергетика.
1: То Но, есть опять же, место это, силы это, получается.
2: Да, место силы. Это вот, опять же, по разговорам людей. Я там ни разу не была, не проверяла. Но знаю лично людей, которые туда ездили, загадывали желание. Вот как раз одна из моих знакомых, которая очень много лет пыталась забеременеть. Вот как-то, может, совпало, а может, нет, но она съездила на Аркаим и ближайшие полгода забеременела. Хотя до этого больше 10 лет не могла.
1: Таких совпадений не бывает.
2: Может, совпадение, может, нет. Я не знаю, там разные факторы, может, наслоились.
1: Сергей Междуреченский пишет. Привет, Тимур, Марина. У нас жара, бензин есть, все хорошо, в принципе.
2: Какое хорошее сообщение. У нас жара, бензин есть, все хорошо. Ну и слава богу,
1: действительно. Ну и ладно.
2: Жара в этом списке, да, называется «Вычеркни лишнее». Вот я бы жару вычеркнула для полного счастья, но кому-то, может, и такая погода комфортна.
1: Настолько жарко, что вот ядовитая рыба фугу массово выбрасывается на берега в Приморье.
2: Mm-hmm.
1: Просто мешками люди собирают, но местные ученые и медики бьют тревогу, говорят, вы что, оставьте в покое, нельзя ее употреблять, если вы ее не умеете готовить. Японцы умеют, хорошо, но вы же не в японском ресторане, вы сейчас ее пожарите на сковородке и умрете, вам оно надо. А знаете почему? Потому что аномально теплое течение, mm-hmm. и рыба просто, как сказать, потерялась. Угу. Если говорить простыми словами. Просто потерялась. Она не может сориентироваться, потому что они ориентируются все-таки...
2: По воде,
1: по направлению,
2: течению. Да, у них там свои внутренние какие-то навигаторы. Но когда происходит вот такая ситуация в природе и в погоде, конечно, им тоже сложно ориентироваться. Я вообще еще хотела рассказать...
1: Всю неделю будет жаркая, аномально жаркая погода на Урале в Западной Сибири, примерно на 10 градусов выше климатической нормы, представляете себе. И еще вот, допустим, в Китае вообще тайфун тоже из-за жары, из-за изменений погодных. Угу. Ветра очень сильные. 45 метров в секунду, и им пришлось 1 000 000 человек эвакуировать. Представляешь, у них масштабы какие?
2: Это где?
1: Китай.
2: Китай.
1: Китай.
2: Я читала еще про Европу. Там...
1: Хэнчжоу и Шенвея.
2: Во Франции, еще в каком-то, в какой-то стране, не помню. Но во Франции точно, там лесные пожары сейчас страшные. И вот знаете, когда в России лесные пожары, ну, условно, где-то горят леса на территории далекой от населенных пунктов, это не сильно на человеке и жизни человеческой отражается, а учитывая, какие маленькие европейские страны, вот во Франции, если лес горит, то там это реально, полстраны это ощущает, потому что у них, ну, территория микро просто. И там 200 с лишним тысяч жителей
1: густо
2: сейчас...
1: Густо населенные.
2: Жители 200 тысяч, представляешь, какие масштабы эвакуировали из зоны, вот как раз, где горят леса, потому что там невозможно находиться. Вот так вот.
1: Вот с одной стороны хочется посочувствовать. Не, людям посочувствовать.
2: Конечно, а люди здесь не виноваты же.
1: Людям
2: простым людям мы всегда сочувствуем. Ну и про фугу, раз ты заговорил, одной строкой хочу сказать, что случай произошел в Анапе в минувшие выходные. Тоже неприятно всегда про это читать. Туристы замучили дельфина, который выбросился на берег. Ну, замучили в прямом смысле. Короче, получается, вообще, как говорят эксперты, здоровые дельфины на берег не выбрасываются. Uh-huh. И если дельфина выбросила, первое, что нужно сделать, это вызывать специалистов. И если есть желание помочь животному, пока едут специалисты, надо
1: обливать
2: водой, и все. Что же сделали туристы в Анапе? Они начали с ним фотографироваться, переворачивать для хорошего ракурса, гладить. Вот и зверушка вы какая! И только говорят, вот очевидцы говорят, что только одна девушка бегала по пляжу и пыталась всех образумить, сказать, прекратите, что вы делаете, его надо поливать. И она же вызвала специалистов, людей, которые в этом как-то могут вообще посодействовать. И вот получается, когда приехали люди, ну, специалисты, уже не было его в живых. Ну, то есть дельфин уже скончался. Поэтому после такого вот инцидента начались массовые, по крайней мере, в тех СМИ, которые я мониторю, массовые призывы к россиянам, если вдруг столкнулись с подобным чем-то, ни в коем случае не трогать животное, не делать с ним селфи. Ему не до этого. Сейчас это не то, чтобы он приплыл к вам поздороваться. Его надо поливать водой и как можно скорее
1: вызывать. Вышел на берег.
2: Да, и спасатели как можно скорее вызывать. Ну, то есть позвонить в службу, экстренную службу 112, а там уже направят это сообщение, кому надо. Вот так вот. Очень жаль.
1: Да, Сергей пишет. Здравствуйте, свои люди. Приятного начала недели вам.
2: Спасибо большое. Вы знаете, может быть, утром...
1: Почти согласился с этим сообщением.
2: Утро у нас, может, было не самое позитивное. Ну, утро понедельник редко бывает добрым. Но вот, знаете, приезжают слушатели, вот едет Алла мимо Ханты-Мансийска домой, завезла нам вот вкусняшек, и как-то, знаете, настроение выравнивается. Вот сейчас вы нам пишете сообщение, все дорогие наши слушатели, скажем вашим сообщением, вот все выше, выше и выше, вот скоро мое настроение уткнется в потолок студии, потом его про...
1: Какая дешевая манипуля, какой дешевый байт на комментарии.
2: Нет, ни в коем случае. Вообще не хочу выступать в роли манипулятора уж точно. И не призываю вас писать сообщение просто потому, что надо там какое-то штейниковое настроение поднять. Нет. Просто когда у вас есть желание, самое главное, все должно исходить из желания. Если есть желание, возможность и минутка написать комментарий, вот когда все это сходится, тогда пусть это случается. А вот так вот призывать, пишите ради того, чтобы написать, нет. Я этого против. Кстати, фамилию свою назвала, а тебя даже не представили. Тимур Полунин с вами, я Марина Штейникова, привет.
1: Здрасте.
2: Мы обычно это делаем в начале. Ну что-то сегодня, видите, у нас понедельник вверх ногами. Забавный понедельник.
1: Господи, какая инфляция произошла, счастье, эмоции и вообще всех чувств, которые есть.
2: Забавный понедельник.
1: Господи, какая инфляция произошла, счастье, эмоции и вообще всех чувств, которые есть внутри человека. Ну, то

0: музыка. Вернемся в конце часа. Про погоду поговорили. Но это, кстати, далеко не все, что связано с погодой, с природой. Очень много новостей сейчас как раз вот из этой области. Ну, потому что лето какое-то выдалось уникальное во всех смыслах. Где-то в хорошем, где-то в плохом. Так что продолжим обсуждать новости через буквально 5 минут.
1: Свои люди. Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так захотелось на свадьбе чей-нибудь погулять. Ну, такая прям свадебная традиционная песня.
2: Есть у кого свадьба в ближайшие выходные?
1: Да, может, в ближайший месяц-два, я не против. Я не против даже провести эту свадьбу, если что, обращайтесь. Опыт большой, богатый.
2: Ничего себе.
1: Ничего себе, конечно.
2: Бесплатно?
1: Ой, по дешевке. Для своих людей все это.
2: За салат.
1: За салат и тортик.
2: И тортик.
1: Ну, конечно, а что я для своих слушателей буду ценники загибать?
2: 10% станции невесты себе заберет и все.
1: Да, я же... Да нет, шутка, но я же сама там отдыхать буду. Я вообще обожаю свадьбы, если честно, прям моя стихия, не знаю. Люблю все это, вот это любовь, семья, вот когда это. Вся родня вместе, это же вообще красота. Не самый вообще лучший повод, мне кажется, собраться.
2: Так, во-первых,
1: кого-нибудь женить.
2: Привет тебе от Алены, ну
1: спасибо.
2: И всем слушателям тоже привет. А во-вторых...
1: Ага.
2: Александр пишет, а у меня крайняя неделя до отпуска. Так что для меня понедельник уже маленькая пятница.
1: Мы вас прекрасно понимаем.
2: И каждый, представляете, как хорошо человеку. Каждый новый день, будь то вторник, среда, а особенно пятница, будет счастливым.
1: Андрей, у вас получается, когда вы сегодня проснулись, все такие, о, понедельник, а вы такие, о,
2: о,
1: понедельник, уже понедельник, осталось всего ничего, и в отпуске мы за вас искренне рады. Вообще у нас давно доказано учеными, да, что предчувствие и ожидание чего-то хорошего гораздо круче, чем само это хорошее, потому что именно вот самый большой выброс гормонов, связанных с счастьем, всякие эндорфины там... Боже, ну их же 4, почему я всегда забываю? Эндорфины, дофамины. Какие еще есть 2?
2: Серотонин.
1: Серотонин и 4-й.
2: И кофеин.
1: Кофеин немножечко не туда, хотя он тоже счастье приносит.
2: Никотин.
1: Как по мне, нет, это вообще мимо.
2: Ну, эндорфин, серотонин, мелатонин.
1: Как раз гормоны счастья, они вырабатываются больше, в большем количестве, когда вы предвкушаете что-то хорошее. В предвкушении приятного вечера, в предвкушении какого-нибудь, не
2: здесь
1: знаю,
2: надо не перегореть.
1: Встречи, предвкушении праздника, лучше, чем сам праздник.
2: Заранее сильно начать предвкушать, то уже и сам праздник не будет праздником.
1: А праздник — это просто такая кульминация. Ален, а вам хочется задать вопрос, как она там, дача-то поживает? Алена же на дачу собиралась. А мы, кстати, с вами в конце прошлой недели отмечали день дачи в России. И был опрос в связи с этим. У россиян спросили, что для них дача. И большинство опрошенных сказали, что это в первую очередь уединиться, уехать от всех, ну, имеется в виду от работы, от города, и вот побыть наедине с мыслями и с природой. хороший ответ.
2: Сейчас мы проведем эксперимент, будем искать в ленте новостей какую-нибудь хорошую новость. Не скажу, какой сайт, но сайт федеральный, который еще пишет по регионам. В частности, пишет про Югру.
1: Угу.
2: И вот новости о Югре в ленте с сегодняшнего дня, начиная с 38 минут назад. Перевернулась лодка. Я не буду читать там судоводитель, перевернувшийся на реке в Югре. Я просто буду говорить как бы тезисно, да? Перевернулась лодка, 5 пассажиров пропали без вести. Аномальная жара в Югре, ДТП, особый противопожарный режим в Сургутском районе, наезд на пешехода, фиктивная прописка, пьяная езда, паранойя и лишение водительских прав.
1: Все, мы поняли.
2: Покусанный ребенок, простились с погибшим,
1: мы
2: украли
1: поняли.
2: Со счета.
1: Мы поняли.
2: Разбились ДТП.
1: Мы поняли, что ты читаешь неправильные СМИ.
2: И это я только 10% тебе прочитал.
1: Все.
2: Тут просто идешь.
1: Дальше не надо. Тимур, есть возможность сменить СМИ, которые ты мониторишь.
2: Устроили пальбу на даче, пьяный за рулем, фиктивная прописка.
1: Ну
2: вот,
1: все, остановись.
2: Энергетики на 33% снизили количество технологических нарушений в распредсети.
1: Вот
2: и,
1: же.
2: Честно говоря, не хочется открывать эту новость, потому что, ну, она, наверное, хорошая, но как будто бы не сильно прям, чтобы цепляет, знаешь.
1: Ну, ты в заголовке уже все прочитал самое нужное, поэтому открывать, правда, нет смысла.
2: Но это 58-я новость по счету. А до этого просто чернуха.
1: Это, знаешь, вознаграждение для тех, кто дошел до этой строчки. Типа, если вы справились психологически со всеми предыдущими заголовками, вот вам конфетка.
2: Ну, кстати,
1: в кавычках.
2: Интересный заголовок по поводу лишили за паранойю водительских прав. А вам не интересно вообще, как можно лишиться?
1: А у нас сейчас же новые вступают в силу новые правила для водителей. Во-первых, расширили перечень заболеваний, из-за которых нельзя будет садиться за руль. А во-вторых, уже с 1 сентября, насколько я помню, медкомиссия расширится, во-первых, и там добавятся некоторые врачи-специалисты, прежде чем, ну, то есть вам раньше был определенный список врачей, для того, чтобы вас одобрили как водителей, посадили вас за руль. Сейчас этот перечень расширится. Как минимум 2 новых врача добавились.
2: А помнишь, новость была про то, что теперь смогут лишать прав в случае возникновения каких-то диагнозов.
1: Да.
2: Ну, то есть, если у тебя есть права, ты их уже получил, и в ходе своей жизнедеятельности какое-то у тебя нарушение со здоровьем прошло, и тебя... Суть в чем? Жители Нефтеюганска лишили водительских прав из-за паранойи. Ну, не просто там паранойя, а вот именно диагноз. Короче, уголовное дело расследовали по обвинению человека в применении насилия и публичном оскорблении в отношении представителя власти.
1: Угу.
2: И в ходе этого расследования выяснилось, что у него есть права от 17 года выданные. Они еще действуют, еще год будут действовать с лишним. Но в декабре 25-го судебно-психиатрическая экспертиза, возможно, в рамках этого уголовного производства проверяли его. Ну, типа, зачем напал? Он сказал, не знаю, просто так, не пойму почему, давай мы тебя проверим. Мы, короче, проверили его, и выяснилось, что у него хроническое психическое расстройство в форме паранойи. И в итоге его еще комплектом, так сказать, меры принудительной медицинского характера. Прекращено действие права на управление транспортными средствами.
1: Ну вот, да. Да, все правильно. И, кстати, сейчас вот про то, что я говорю, не договорила, точнее, у нас действительно в медкомиссию добавились некоторые специалисты, в частности, кардиолог и невролог. Почему именно эти врачи? Потому что проблемы с сердцем как раз и давлением чаще всего становятся причиной каких-то внезапных аварий на дорогах. Ну, условно, человеку плохо стало сердце.
2: Внезапных?
1: Да, внезапных.
2: Не связанных с нарушением правил дорожного
1: движения? Абсолютно нет. Это именно когда человек едет. Да, и случился, например, приступ, там, инсульт, я не знаю, всякое бывает, поэтому люди, у которых сердечно-сосудистые заболевания, они сейчас под более пристальным будут вниманием у врачей. Плюс ко всему появилась, точнее, появится, ну, она вот, по идее, с сентября должна заработать, единая база Минздрава. Туда как раз будут заносить все данные о водителе. И таким образом, например, пытаются исключить возможность купить справку или утаить болезнь. Потому что все это будет сразу туда автоматически заноситься.
2: Ой, знаете, сколько происшествий случается в том же Пермском крае? Почему мы про него всегда вот в эту сторону тыкаем, потому что у Марины там живут родители, а это источник информации, которые чуть что говорят, вот что случилось. Они говорят,
1: да,
2: наверное, раз в квартал звонят, говорят, сегодня опять на трассе в пробке стояли, потому что какому-то дедушке стало плохим сердцем, и машина выкатилась навстречку, под фуру залетела, и там очень большая пробка была. А мы как раз там в город ехали, 2 часа стояли, ждали. А там деревни тоже есть, дачные поселки, чего там только нет, и люди вот уже в возрасте, за 80, нередко становятся как раз-таки виновниками ДТП, но не по своей как бы воле. Стало плохо.
1: Да.
2: Выехал на встречу.
1: И как раз, когда эти новые правила обсуждались, часто их уже приняли, они в любом случае вступят в силу, но когда обсуждались, было очень много переживаний как раз у пожилых водителей, потому что они думали, ну все, теперь им, по сути, будет больше ограничений. Но здесь возраст роли не играет, потому что и у молодых бывают подобные проблемы со здоровьем.
2: Можете меня клеймить, но я и считал, и буду считать, что есть какой-то предельный возраст, когда уже не стоит садиться за руль.
1: А каким ты возрастом считаешь?
2: Если мы считаем, что до 18 нельзя садиться за руль, почему мы считаем, что нельзя установить какую-нибудь планку, там, ну пусть в 90 лет, после которой, ну нельзя, ну ты физиологически, ну человеку 90 лет, ну какая у него скорость реакции, какое у него здоровье?
1: У нас...
2: Не прихватит ли у него сердце на какой-нибудь оживленной трассе 90 км в час?
1: На прошлой неделе в Югре у нас было ДТП, где 82-летняя женщина за рулем как раз вот... была виновницей этого ДТП.
2: Все-таки как будто бы законотворцам нужно подумать, наверное, над этим, чтобы определить какую-то верхнюю границу. Ну все, 80 лет, сдавай права. Есть же ограничения. На работу нельзя, главное, 80, а рулить можно.
1: Ну и, кстати, еще возникнут такие ситуации, люди переживают, если сейчас, вот там, например, кардиолог меня не допустит, что делать? Если подозрения какие-то у врача вызывают, говорят в госавтоинспекции, что паниковать не нужно, там будет дано 3 месяца, чтобы пройти обследование повторно и подтвердить, что вы здоровы и спокойно ездите. То есть не так, что один раз не сдал, все. Там можно будет эту процедуру повторить. Ну а если она неоднократно будет, да, какая-то проблема выявляться, то там уже, конечно, все будет индивидуально решаться. Транспортные темы продолжим в новом часе.
0: Свои люди. Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре продолжают фиксировать происшествия на воде. В Нижневартовском районе заметно продвинулось обновление моста через реку Амбута. Нижневартовское УКБ делится мастерством с межрегиональным студенческим медицинским отрядом. Жара делает водоемы в Югре особенно опасными. За сутки зарегистрировано сразу два происшествия. Так, в Сургуте на реке Сайма спасатели вовремя заметили тонущего ребенка. 12-летнего мальчика успели вытащить на берег патрулирующие акваторию сотрудники добровольно-спасательного пожарного формирования. Сейчас с ребенком все в порядке, хотя история могла закончиться совсем иначе. А в Нефтеюганском районе не удалось предотвратить трагедию. В карьере на Озерной улице утонул 49-летний мужчина. Сообщение об этом поступило на номер 112. Сейчас по факту происшествия ведутся следственные мероприятия. Спасатели еще раз напоминают, купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят специалисты. И все подготовлено для безопасности. Вода не прощает беспечности. В Югре повышают безопасность еще одной транспортной артерии. На сей раз речь о капитальном ремонте моста через реку Амбута в Нижневартовском районе. Переезд на 30-м километре дороги Радужный-Новоаганск приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватывают участок протяженностью 193 метра, 91 из которых сам мостовой переход. Специалисты делают не просто косметику, а полноценную перезагрузку конструкции. Полностью меняют железобетонные пролетные строения и 4 опоры. Металлические части очищают от ржавчины и старого покрытия. Также ведется укладка современного асфальтобетонного полотна, установка барьерных и перильных ограждений. Кроме того, подрядчик смонтирует водоотводные колодцы и обновит лестничные сходы. Как сообщает Управление автодорог Югры, на сегодняшний день готовность объекта достигает 80%. По контракту проект планируют завершить к октябрю. Межрегиональный студенческий медицинский отряд «Сердца Севера» осваивает мастерство профессии в Нижневартовске. Трудовые будни молодых людей из Томска, Воронежа и Ханты-Мансийска развернулись на базе окружной клинической больницы. До конца августа 50 ребят из 8 регионов России будут трудиться в медучреждениях округа. Ухаживать за пациентами, ассистировать на приемах, помогать в процедурных кабинетах. И все это под присмотром опытных наставников. Отмечу, привлечение молодежи – часть кадровой стратегии региона. Так учащиеся знакомятся с системой здравоохранения Югры. Это не просто летняя подработка, а профессиональная проба сил для будущих врачей, которые могут всерьез задуматься о том, чтобы остаться здесь работать. И последнее. Неравнодушных югорчан приглашают поддержать важное дело. Гуманитарный добровольческий корпус объявил срочный сбор для госпитальной миссии. Волонтерам постоянно требуются медицинские перчатки, антисептики, любая бытовая химия, большие мусорные мешки, а также футболки и носки. Передать помощь очень просто. Достаточно оформить заказ на маркетплейсах с доставкой в Курск. Забирать посылки добровольцы будут строго по двум адресам. Для Озона нужно выбрать пункт СНТ «Дружба 209» для Валберес, улица Сумская, 140А. QR-код для получения заказа нужно отправить по номеру 8-912-033-88-80. По этому же телефону готовы ответить на все уточняющие вопросы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Вот вы знаете, Алена, вроде рада за вас, но так больно при этом, когда читаю эти слова и думаю, почему он, а не я? Как тот самый мем, помните? Смотрели мем про мальчишку? Там ему сказали, что его брат едет в Египет, и у него истерика началась. Да. Старый, видимо, лет 20, да?
2: А наверное, почему он, а не я, едет в Египет? А я когда?
1: Я тогда стрела в первый раз это видео, мне так было жалко пацана.
2: Ну так его же, по сути, бросила семья. У него мама поехала с братом в Египет.
1: Да.
2: А он, ну, спрашивает, а я почему? Ну, типа, а я?
1: Ну, мы не знаем.
2: Причем, если мы...
1: Подтекст?
2: Я не... Я
1: предысторию
2: в этом,
1: мы не знаем.
2: Знаешь, такой лор?
1: Вот. Врач такой.
2: Ну да, ух, горлонос. Да. Но на сленге мимологов.
1: Да, что такое?
2: Не мамологов, а мимологов. Это мир. Ну вот, например, твой лор, да, это Марина Штейникова, которая родилась в Пермском крае, училась там в Тюмени, в университете, филологическое образование, пришла на работу в таком-то году. Ну, то есть это вообще история,
1: биография,
2: по сути твоя. И вот история этого мема строится вокруг того, что мама, у них ребенок помладше, он немножечко такой болезненный, ну то есть не в плане какого-то отставания в развитии или что, ну просто чуть-чуть болеет ребенок постоянно, то грипп, то ангина, то еще что-то. Его хотели вывести на море, чтобы подлечить, читать. Вид, там подышал солёным воздухом.
1: А старший?
2: А ребенок этот вообще, он от отчима получается. Если я вот, насколько знаю, хорошо этот
1: Боже,
2: мем.
1: Боже, ты так
2: и вот,
1: разбираешься
2: и этот отчим как бы профинансировал поездку этой матери с младшим сыном, то есть его ребенком, а старшего как бы, ну,
1: оставляют
2: типа потом.
1: Дома.
2: Тем более, что ему куда-то там...
1: Этот мем стал еще грустнее для меня теперь.
2: Ему куда-то надо было то ли поступать, то ли что, а он уже человек, ну, как бы взрослый плюс-минус, ему уже по 20 лет он сидит дома,
1: какова...
2: и он играет в компьютер целыми днями.
1: Какова что? Вероятность, что слушатели, которые первый раз вообще слышат про это, сейчас пойдут гуглить мем «Почему он, а не я?»
2: Ну,
1: какова? Кто-нибудь
2: вероятность...
1: напишите. Кто-нибудь пойдет сейчас гуглить этот мем?
2: Небольшая, но никогда не равна нулю.
1: Это правда. Так вот, возвращаясь к сообщению нашей слушательницы Алены, которая говорит, что выходные на даче. Знаете, что делала? Парилась в бане, собрала урожай, щуку жарила на мангале. Представляете? Вот хочется спросить, почему он, а не я? Алена Волос, на самом деле мы за вас рады. Классные выходные, правда. У нас тоже они были насыщенные. Ну, не такие приятные, может, но насыщенные.
2: Интересный вопрос от слушателя, который написал впервые, пишет, здравствуйте, а вот у вас зарплаты одинаковые?
1: Ого.
2: Ну, без раскрытия суммы.
1: А к чему спрашиваете?
2: Да, по идее, да. Вам, наверное... Я не знаю, если меня Марина не обманывает, то да.
1: Так ты же, господи, ты пароль от моего онлайн-банка знаешь. Что там обманывать?
2: Нам просто очень просто в этом плане. Мы же не просто коллеги, мы семейная пара, которые не скрываем друг от друга зарплаты. Вообще, ну, если переводить на рубли, потому что Марине-то платят пироженками, а мне антидепрессантами, поэтому я не знаю, сколько это...
1: Что вы говорите?
2: Ну, сумма плюс-минус одинаковая.
1: Сейчас работодатель нас слушает. Какими пироженками я плачу? А я и не знала, что
2: ладно,
1: пироженками...
2: работодатель, если сейчас, знаешь, Роструд слушает. Странная ситуация у них там в УТРК.
1: Евгений, мне просто любопытно, почему вы интересуетесь? Вам, наверное, кажется, что кто-то из нас больше работает, да? Наверное, я. Или Тимур. Или у Тимура все время нервы на пределе, он так страдает от этой новостной повестки, что ему надо доплачивать за это. Евгений, напишите, почему интересуетесь. Вот. Любопытно нам теперь тоже стало.
2: Естественно. Я один раз
1: в целом обсудим за эфиром.
2: На предыдущей работе на полном серьезе подошел к руководителю. На предыдущей еще раз, да, работе на полном серьезе подошел к руководителю, говорю, вы знаете, я хочу повышение, потому что мне не хватает на антидепрессанты, да. Ну, пятничные, знаете, вот эти антидепрессанты, потому что все дорожает, как бы, и мне нужно...
1: И что тебе сказал твой бывший работодатель? А может, он поэтому бывший?
2: Все, и уволили. Ну, я вот сюда пришел.
1: Понятно. Ладно, шутки шутками. Еще один комментарий зачитаю. Пишет нам в Телеграме. Кстати, Телеграм, если что, тоже работает.
2: Живой.
1: Там все меньше и меньше слушатели пишут, но пишут пока еще. Не сдаются некоторые. Володя нам пишет. Марина, Тимур, привет. Недавно вы рассказывали про того стрелка казанского, за которого девушка вышла замуж в тюрьме. Новость сегодня читала о том, что ее отец от нее отказался. Да.
2: Да, да.
1: Есть такое. Кстати, он, когда, знаете, когда стало только известно, еще до того, как все это просочилось в новости, когда девушка только сообщила, что она собирается выходить за него замуж, уже тогда отец сказал, если ты это сделаешь, я от тебя откажусь. Но она это сделала, и да, он ее публично потом во всех СМИ комментировал, что ему такая дочь не нужна. Они вообще ее хотят сейчас сдать в специализированное учреждение для того, чтобы проверить вменяемость, потому что вот этот казанский стрелок, он-то, его давно признали невменяемым, еще когда шли вот эти все суды бесконечные, и ему сказали, да, что у него проблемы в плане психологического здоровья, психического, поэтому понятно, что не совсем здоровый он был, когда совершал подобные зверства. Вот, ну и сейчас он пожизненно в заключении. Несмотря на это, успел жениться, может быть, еще, как Тимур говорил, может, еще и детей родят. Я не знаю вообще, насколько это возможно, но тем не менее, этот стрелок казанский, он, будучи даже в тюрьме на пожизненном, почему-то делает инфоповоды очень часто. В эти выходные тоже в федеральной СМИ почему-то, я не знаю, для чего они это пишут, но они говорят, ну, пишут о том, что он считает своим кумиром Дональда Трампа, например. Угу. Вот этот невменяемый человек, который убил в свое время в своем родном лицее детей и преподавателей.
2: Это очень плохой прецедент.
1: Да.
2: Я объясню, почему. Это не в плане того, что вот он мне не нравится как человек, да, за его преступление. Я считаю, что он гнить в тюрьме должен как собак. Нет, не столько поэтому. А потому что вот про него сейчас вот этот шум, инфоповод, в него влюбилась девочка. То есть романтизирует преступника. Угу. Романтизирует террориста, который пришел в школу, расстрелял детей.
1: Подожди, а вспомни проект.
2: И я не договорил. И представляете, вот эти вот федеральные СМИ на полном серьезе, да, делают из него какого-то, ну, кумира. А кумиром он может стать для молодежи, которые могут просто посмотреть на него и сказать, блин, хороший пример для меня, пойду возьму ружье и навещу свою школу, давно я в ней не был. Но это просто дебилизм. Вот тех людей, которые про него на полном серьезе говорят, и вот так, знаешь, типа, вот, а там девочка, а там папа отказался, а вот они детей собрались, а вот он женился.
1: Так, знаешь,
2: а
1: Ромео и Джульетта, да, такие,
2: ну, да,
1: которые идут вопреки всему обществу?
2: На мой взгляд, это странная история. Mm-hmm. Я вообще про него бы не рассказывал.
1: Но, тем не менее, у нас
2: я и не планировал,
1: СМИ любят
2: если
1: такие.
2: Бы нам слушатель не написал.
1: Нет, когда я изначально говорила про это же я была инициатором, никто нам про это не писал, это я...
2: Ну, давай про него больше ничего не...
1: Да,
2: ну,
1: хорошо,
2: сидит и сидит.
1: Без проблем, просто ты вот сказал сейчас, что романтизирует, возможно, а тебя не смущает, например, телепроект «Ждули» на телеканале «Ю»?
2: Ну, который... сейчас начнем.
1: Ну, тоже...
2: Давайте столкнем меня с...
1: Нет, почему?
2: С женским сообществом.
1: Нет, подожди. Надо. Там же тоже, по сути, пропагандируют, показывают истории женщин, которые вот ждут...
2: В целом, этот канал, про который ты сейчас говоришь, он же выделяется не только этим проектом.
1: Да.
2: Там еще и мама в 16 у них была, да?
1: Мама в 16, и беременна в 45.
2: Беременна в 16 она сначала называлась. Мне в целом это как бы... Ну, хорошо, беременна в 16 они старались так или иначе показать, убить двух зайцев, показать, что вот что... К чему приводит детские шалости, когда ты без мозгов в свои 14 лет там встречаешься со взрослыми мальчиками, например. Ты девочка в 14. И, ну, даже если так произошло...
1: Выход есть.
2: Выход есть. Там
1: страшно.
2: Родители ни в одной серии не отказались от этой дочери, от внука.
1: Там. Поддержат.
2: Ну, они убивали таким образом двух зайцев. Угу. Ну, что дальше началось, я не знаю. Как мне разговаривать? Ну, трэш-контент.
1: Беременна в 45 тоже понятно, почему создают такой контент. Ну, на этом же телеканале еще «Дом-2» до сих пор показывают, я напомню. Поэтому ничего удивительного. Дело в том, что целевая аудитория этого телеканала 14-40. Женщины. Вот такого возраста.
2: А вот Евгений, так. который спрашивал про зарплату, говорит, значит, не ругайтесь. Вообще не значит.
1: Нет,
2: подожди.
1: Евгений имеет в виду, что из-за зарплат не ругаемся. Из-за зарплат точно не ругаемся, конечно.
2: А какой смысл ругаться? Ну, если...
1: Мы находим другие поводы, Евгений, поругаться.
2: Да, в моем понимании, если женщина, жена получает супруга больше, чем мужчина, и это, если все устраивает обоих, ну, хорошо. Вообще-то это может как-то некоторых стимулировать к тому, чтобы, ну, может быть, по карьерной лестнице куда-то продвигаться или фокус внимания свой сместить там куда-нибудь вдруг. Ну, то есть добиваться чуть большего. Если мужчина зарабатывает больше, ну и хорошо, он добытчик, он молодец, он деньги в семью приносит. Если, конечно, приносит. Вообще самое простое — это просто скидывать две зарплаты в одну шкатулку и тратить их по мере необходимости. А еще лучше отдать карточку зарплатную жене и забыть вообще про нее. Ну, типа, распоряжайся деньгами, дорогая, все.
1: Пока мы не на таком
2: этапе. Ну, мы не на таком. Я задумываюсь.
1: Я пока только номер твоей пин-код от карты знаю.
2: Смотрел вот этот, знаешь, лайфхак из интернета, где мужик говорит, вот раньше, ну, то есть я зарабатываю значительно больше, чем супруга. И раньше... Как было? Дай на ногти, дай на то. Я хочу с девчонками там пойти покушать, позавтракать, пообщаться. Очень много денег уходило. Я подумал, а что я вот это? Я ей просто отдал карточку свою зарплатную и говорю, теперь ты хранительница наших семейных денег, распоряжайся. Хочешь на ногти, иди на ногти. Хочешь там, иди,
1: но
2: пожалуйста.
1: Но это наш семейный бюджет.
2: И говорит, у меня трат в 3 раза меньше стало,
1: да.
2: Потому что как бы мои
1: у
2: деньги...
1: У нее ответственность
2: вот,
1: теперь появилась.
2: Вот, это бесплатные деньги. А если карточка у нее, это уже ее деньги,
1: да.
2: А свои
1: она
2: деньги. Она не
1: экономить.
2: Хочет тратить.
1: Это, кстати, крутой лайфхак, на самом деле, да, потому что, ну, опять же, это не всех женщин касается, некоторые, наверное, будут тратить только так. Мне очень нравится геометка, нам Алена, когда прислала сейчас геометку на картах, я подумала, неужели Алена кинула координаты, где находится ее дача, мол, приезжайте в следующий раз, вместе пожарим щуку на мангале, А потом открываю, а там геометка стоит на маленьком островке в Атлантическом океане. Алена, у вас там дача или что? Или вы ошиблись? И не нам хотели эту геометку отправить.
2: А это не та самая дача, после которой скандал в Америке начался?
1: Да нет. Ну, спасибо большое. Я уже сижу тут, фантазирую, как мы с вами на этой вашей даче в Атлантическом океане.
2: А, вот Евгений пишет. Интересно, просто в связи с тем, что, слушая вас, обратил внимание, Тимур меньше говорит в эфире.
1: Да.
2: Это не объективно, просто наблюдение. И вот если считать зарплату по количеству произнесенных слов...
1: Я миллионерша уже давно тогда.
2: У Марины побольше должно.
1: Ну, вы же знаете, дело не в количестве, может, а еще и в качестве. Тимур приверженец того правила, что...
2: Я бы с радостью говорил больше, просто мне не дают. Видите, вот она даже сейчас на мне говорит. Я пытаюсь иногда вставить, 3 копейки не получается.
1: Хочешь, я себе микрофон выключу? И
2: нет,
1: ты сейчас
2: не хочу.
1: Дозаработаешь все то, что не наработал за последние дни.
2: Не, солдат спецслужбы эти самые.
1: Вот.
2: Вообще, говорит, слушаю из Тюмени и Москвы.
1: Ух ты!
2: Ежедневно, причем запретил всем переключать волну. Ничего себе, вот это...
1: Кому всем? Домашним или офисным? Вы сейчас про коллег или про семью? Кого вы мучаете?
2: Просто всем в Тюмени запретил.
1: Ходит по Тюмени Евгений, говорит, так, всем запрещаю переключать. Вы были бы нашим лучшим вообще просто пиарщиком, если бы так делали. Но наши бы тюменские коллеги, которых мы многих знаем лично, радиоведущих, они бы нас с вами троих потом побили за такую пропаганду.
2: Да, ну и добавляют, что вам не интересна тема оказания первой помощи гражданам?
1: Очень интересно.
2: Я инструктор Национального совета по реанимации. Если это бесплатная тема, если это, например, там что-то, что организуется на грантовые средства, то есть если за это платить не надо, можем даже вас в эфир позвать, если это можно бесплатно сделать, научиться оказывать первую медицинскую помощь и спасти кому-то жизнь, конечно, нам это интересно.
1: На самом деле, хочу
2: если
1: сказать...
2: Если это платная история, это не к нам.
1: Ну, опять же, платное можно тоже, если это знания какие-то, просто без рекламы конкретных организаций, людей. Нам же важна информация. А вообще у нас в Югре, мы про это уже делали отдельную программу, важен каждый, была она, наверное, ну, 3 месяца назад, по весне или даже в конце зимы, надо вспомнить. У нас сейчас в Югре реализуется программа, в рамках которой любой желающий, вот прям любой, это по всей Югре, во всех муниципалитетах округа, даже если вы живете в небольшом населенном пункте, это тоже может доехать до ближайшего там райцентра, например. Сейчас реально это просто по всей Югре организованы эти курсы. Поэтому, если у вас есть желание пройти и получить эти знания абсолютно бесплатно, как оказывать первую помощь в разных ситуациях, это можно сделать уже сейчас. У нас, причем, когда приходил специалист, к нам рассказывал, записываются целыми коллективами, находят удобное время. Самое главное — заявить о своем желании, и все. А дальше уже обязательно состыкуетесь, и время, и место все-все вам удобненько подберут. Было бы желание, как говорится, а так все бесплатно уже у нас все организовано. Но спасибо большое за эту тему. Мы будем знать, что у нас среди слушателей вот есть даже такие крутые инструкторы Национального совета по реанимации. Как звучит-то, да? Обалдеть.
2: И две мысли от Андрея. Говорит про видео, вот этот мем, где почему он, а не я, не похож на 20-летнего, по моим ощущениям, лет 14-15.
1: Да, по моим тоже.
2: Я единственное, что запомнил, то, что ему нужно было вот этим там летом готовиться к поступлению куда-то, и поэтому я могу упустить. Либо он в университет поступал, либо, может, куда-то еще. Вот. Почему его, в принципе, не взяли в Египет? Что говорят, ты давай это, уроки делай, учись.
1: Так, ну и прежде чем пойдем...
2: А еще вторая мысль. Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты. А у вас есть рецепт? А что, свидетельства о браке недостаточно?
1: Это анекдот такой или что?
2: Ну да. Шутка.
1: Шутка, минутка. У меня, прежде чем пойдем слушать музыку и рекламу, Евгений, к вам еще вопрос. Вы нас в Тюмени, понятно, а в Москве вы в командировке ездите, я так понимаю? Там тоже пока передвигаетесь по Москве нас слушаете или как? Просто в Москве изобилие радиостанций. Ну, там несколько десятков. Мне кажется, больше 30 точно, а то и больше 40. Надо посмотреть сейчас. Как вот в этом изобилии вы все равно остаетесь с нами на одной волне, я не знаю, вам за это надо орден выдать, медали. Вас как-то поощрить, потому что, мне кажется, это... Ну, это очень круто. Нам это приятно слышать, как минимум. Спасибо большое.
2: Интересно.
1: Ну, все, музыка. А нет, вот это, музыка еще?
2: Да это что за проект? Пишет Максим. Здравствуйте, Марина и Тимур. Хочу в отвлечение темы, да, всем участникам моей команды огромный большой привет. Мы привет не передаем, но в целом проект какой-то «Тайга. Территория выживания», где, видимо, Максим участвует.
1: Максим,
2: поподробнее. У них есть команда, которая называется «Племя воды».
1: Максим, если вы нам пару слов напишите, что это, какая-то частная история.
2: Или новый проект на ТНТ, о котором мы еще не слышали.
1: Да, ну я так понимаю, это тоже что-то мега полезное. Вас наверняка учат выживать где-то в лесу или на необитаемом острове. Напишите. Мы хоть привет и поздравления не передаем, то есть у нас нет такого стола приветов и поздравлений, но в рамках общения со слушателями в целом иногда даже можем...
2: Я же с Гуглом дружу, я просто забил «Тайга. Территория выживания». Мне искусственный интеллект отвечает. Это экстремальное историческое, этноисторическое реалити-шоу, съемки которого прошли в августе 22 года в Кандинском районе Югры.
1: О, а мы, кстати, в августе...
2: А в сентябре 23-го вышел сериал из 7 серий ВКонтакте в неком.
1: Круто. Максим, кидайте ссылку.
2: Надеюсь, не запрещенка какая-то.
1: Кидайте ссылку на ВК. А вообще мы как раз в августе 22 года только приехали в Югру. И вот, собственно, мимо нас как-то, видимо, эта история прошла. Мы только-только тогда вообще въезжали в новый режим работы, знакомились с новым регионом и с новым городом. Но очень звучит круто, на самом деле. Да. Ой, видим, ваше сообщение приходит, обязательно все зачитаем. Но давайте сначала музыка и реклама у нас.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Я все-таки понимаю, что в больших городах жить – это в первую очередь какие-то возможности такие уникальные. Ну, например, каждые выходные можно ходить на бесплатные концерты любимых артистов. Вот сейчас в очередной раз читала афишу в Петербурге, и, господи, какие там только не придумают мероприятия. Вот у них сегодня, например, стартовало, можно вкратце расскажу, потому что это до 2 августа аж будет длиться всю неделю, можно сказать. Будет малиновый фестиваль малины. И, в общем, там в программе самое крутое, что мне понравилось, в программе паблик-токи с бабушками-инфлюенсерами. Я даже уже посмотрела фотографии, там реально бабулечки такие милые, которые у себя на участке где-то малину выращивают, рассказывают молодежи, как правильно малинку выращивать.
2: Ты не поверишь, я сижу.
1: Какая прелесть.
2: Никого не трогаю, а у меня, оказывается, папа начал переклеивать потолок. Плитки вот эти, вот знаешь?
1: Да.
2: Не натяжной у них,
1: я
2: а вот такой пенопластовый. Что-то ему не понравилось в старом. Вот решил обсвежить. И, ну, ему делать нечего, он как бы на пенсии. И прилетает видео в какой-то момент в семейную болталку, где он говорит, вот так вот я вот тут это делаю, корячу, типа, как приклеить плинтус потолочный. Беру швабру, ну, приставляю, ну, какие-то, что-то там, короче, книжки подставил под черенок этой швабры, короче. И вот так можно зафиксировать, да, даешь полчаса просохнуть, а потом она уже никуда не деть. Ну, чисто какой-то, вот, знаешь, блок.
1: Лайфхак.
2: Я думаю, а ты не пробовал, ну, в YouTube, ну, куда-нибудь? Он говорит, да нет, надо было с самого начала, короче, снимать, как я этим занимаюсь. Вот знаешь, даже уже у пенсионеров мышление клиповое стало, оно у них поменялось, они уже
1: снимают уже лайфхаки.
2: Умеют снимать, умеют записывать, причем делают это осознанно.
1: Так это круто, у меня тоже родители, вот, например, стандартно раза 3 в неделю мы получаем видеоотчет с маминого огорода и садового участка. Вот тут у нее цветочки распустились, тут, вот, смотрите, огурцы целыми ведрами собирают. Здесь, пожалуйста, ягодки вам. И тоже уже, знаешь, такой блог пока в семейную болталку, вот. Но, по сути, если это выставить на просторах интернета, я думаю, много будет просмотров.
2: И когда ты сказала о том, что инфлюенсеры, пенсионеры,
1: бабушки, да.
2: Ну, уже в этом ничего неудивительного нет. Уже каждый умеет снимать на камеру, каждый умеет комментировать то, что он делает, каждый умеет это выкладывать.
1: Мне кажется,
2: куда-то.
1: Это так круто. Знаешь, самое
2: крутое, знаешь, такой навык, как раньше люди умели, эпистолярный жанр назывался. Ну, письма друг другу писать. Сейчас не умеем мы это делать, зато умеем видосиками и кружочки записывать, перекидываться голосовушками.
1: Так самое прекрасное, что сидит молодежь и реально слушает этих бабушек, им интересно про малину послушать. Прикиньте. И там еще, кстати, очень много активностей, и за каждое, ну, за каждую активность, за каждое участие будут давать в качестве вознаграждения стаканчик свежей малины. А я сегодня читала новость, как пишут федеральные СМИ, на рынках в Москве стоимость малины сейчас примерно 3-4 тысячи за килограмм. Прикиньте, просто ужас какой-то. Поэтому я бы на этот фестиваль,
2: реально
1: конечно...
2: Реально ужас какой-то.
1: Да, сходила бы на этот фестиваль чисто бесплатной малины поесть. И, кстати, там еще будут прикольные мастер-классы, будут готовить эти пироги с малиной, ягодный соус. Ну, короче, там большая программа, не буду говорить, потому что это в Петербурге, но если кто-то будет, пожалуйста, сходите. Самое крутое, что там в конце все это завершаться будет уже 1 августа, и там огромное количество артистов, ну, с десяток я насчитала, популярных, и рок-артисты, и попса, и вход бесплатный. Ну, потрясающе же. Это я про возможности больших городов говорю. Вот так вот сидишь, читаешь, иногда про эти мероприятия, думаешь, почему билеты в Петербург не стоят 2000, например? А так бы слетали, может, на выходные, да?
2: Угу.
1: Ну, правда.
2: Добрый день, рад вас слышать. Как выходные прошли? Благополучной недели желает Олег.
1: Спасибо большое,
2: не,
1: Олег.
2: Я не помню их.
1: Активные и насыщенные были выходные. Ну, у меня, по крайней мере, и поучиться успела.
2: Это еще хуже, чем пассивные и ненасыщенные выходные.
1: А, кстати, что... еще ты забыл сказать. Я так понимаю, Олег же, это же земляк мой. В эти выходные, благодаря одной жительнице Ханты-Мансийска, нам удалось поесть ирги.
2: Угу.
1: Спасибо дачам, что они существуют. И спасибо тем, кто на дачах у себя выращивает иргу. Потому что сейчас у меня в холодильнике целый мешок с иргой. И вчера еще весь вечер ее лопал, и позавчера. Вообще потрясающе. Вот такие выходные.
2: Короче, не отдохнул я ни разу. И ну, следующие выходные точно такие же будут вообще.
1: Да.
2: Ну, кому это вообще надо?
1: Так, ладненько, едем дальше. Что хотела рассказать? Мы сегодня уже про Анапу немножечко упоминали, когда говорили, что там выкинулся на берег дельфин, и люди, как дикари, побежали с ним фоткаться, гладить, обнимать. Ну, в общем, нашли себе развлечение. И, к сожалению, дельфин скончался. Вместо того, чтобы как-то его обливать водой и звать спасателей, люди дошли до того, что просто на их глазах этот дельфин умер. Еще есть одна новость про Анапу. Она хорошая, позитивная, потому что, ну, в целом, как будто бы вернулась Анапа к своей привычной курортной жизни. Как сообщают власти Краснодарского края, в Анапе завершилось восстановление пляжей после того ЧП с танкерами. Отсыпали 12 километров береговой линии специалисты. Чистый песок толщиной не менее 50 сантиметров. Ну, то есть, можете, да, себе представить. Вот столько песка они навезли.
2: Вот столько.
1: Я просто руками сейчас перед собой...
2: Представили? Вот столько.
1: Ну, я просто, да, к сожалению, радио картинку не передает, или, к счастью, даже не знаю. Но я вот перед собой сейчас эти... Правильно же я показываю 50 сантиметров? Примерно столько?
2: Ну, да.
1: Ну, я представляю, знаете, всегда школьную линейку 30 сантиметров и добавляю еще 20. Вот так.
2: Легче представить два листа формата А4, один вертикально, другой горизонтально.
1: Нет, мне проще всегда, вот я не знаю почему, у меня со школы вот это, знаете, четко, линейка 30 сантиметров, четко могу представить, сколько это, от нее уже плясать. Ну, потому что ты в школе так часто с ней работаешь... Она еще никуда не влазила, как обычно. Да, вот вечно не было у тебя такого, что 30-сантиметровую линейку еще попробуй запихни куда-нибудь в рюкзак. Почему-то у меня всегда рюкзаки были меньше, чем 30 сантиметров.
2: У меня такой проблемы не было. У меня был товарищ, и мы с ним одну линейку просто пополам поломали и друг другу.
1: Ты был из тех, кто с собой ничего не носил, брал товарищей.
2: Вообще нет.
1: Ну, пацаны так и делали.
2: Ну,
1: да.
2: До какого-то класса, конечно, носил портфелик.
1: А знаешь, потом, когда 10-й, 11-й класс, уже девчонки приходили в школу просто с какими-то дамскими маленькими сумочками. И туда даже не то, что линейка, там даже, дай бог, хотя бы ручки с тетрадкой бы залезли. Там уже, знаешь, косметика, телефон в основном в 10-м классе.
2: Ну, в Анапе, почему еще так пляжи оперативно начали сейчас открываться? Потому что надо замещать чем-то Крым, который...
1: А ты абсолютно прав, потому что Анапа сейчас самое популярное направление в России. Вот просто ломанулись все в Анапу, даже те, кто бронировали путевки на Крым в этом году и сдали их впоследствии из-за событий всевозможных, тоже выбирают Анапу. Ну и, кстати, сейчас там 97 пляжей уже работает, и 7 находятся пока еще в приемке, скажем так. То есть еще проверяют их, возможно, добавится еще 7. Ну и, кстати, купальный сезон продлится официально до конца сентября, до 30 сентября в Анапе. Бархатный сезон будет весь сентябрь, так что вот кто, может, планирует еще отпуск. Ну, опять же, в Анапе сейчас, несмотря на то, что все нормально, да, там проблема с тем, что людей слишком много. Вот, казалось бы. Сначала в прошлом летом никого, этим летом все там. Ну и, кстати, рабочие брали песок. Я сегодня вот читала, откуда нет песок. Они нашли специальный карьер, где качество песка и вообще состав, и вид, ну, как бы внешний вид примерно такой же, как были вот на тех пляжах загрязненных, да, и они вот этого песка, там, почти 500 тысяч кубометров таскали с этого карьера, разбрасывали по побережью, ну и потом Роспотребнадзор, естественно, забирал этот песок на пробы, проверяли в лаборатории каждую партию, все безопасно, как говорят, так что можно ехать отдыхать. Вот, и что еще хотела про туризм сказать. Если вдруг поедете в Турцию этим летом, ну или в следующем, сейчас это уже актуально, они это сделали на постоянной основе, я про Яндекс. Яндекс.Карты, они сделали у себя в приложении новые возможности для тех, кто сейчас путешествует по Турции. Там, во-первых, можно отслеживать местоположение, то есть вы можете кинуть своим там близким, родным, даже с теми, с кем вы поехали в путешествие, или, может быть, в России, да. Ну, может, кто-то остался в отеле, кто-то на экскурсию, условно, кинули точку, и можно наблюдать, где находится человек. Там, причем, разный режим, можно на час, на 8 часов, на сутки, и даже на бессрочный период, то есть на постоянке, чтобы отслеживать, где эта геолокация. Плюс ко всему, они в карты, на Яндекс.Картах, да, в сами карты внедрили маршруты внутри аэропортов крупных, которые есть в Турции, внутри торговых центров. Ну, города там турецкие уже давно есть, поэтому вот как раз говорят, поскольку Турция стает самым популярным направлением среди российских туристов, они его всячески модернизируют и расширяют. Вот это тоже хотела вам одной строкой сказать, может быть, кому-то пригодится. И еще также одной строкой про Черногорию. Сегодня читала, все федеральные СМИ пишут про это. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян, так что до конца октября еще можем без визы попасть, а с 1 ноября все.
2: Они таким образом стремятся в Евросоюз, это одно из условий вступления туда.
1: Все правильно. С 2017 года Черногория является членом НАТО и кандидатом пока что на вступление в Евросоюз. И вот одно из условий, да. Поэтому так сильно они хотят Евросоюз, что отменяют для нас. Кстати, не только для нас, они еще для...
2: Не отменяют. Это называется синхронизация санкций.
1: Ну, по факту для нас отмена.
2: Ну, по факту они просто присоединяются к тому санкционному пакету, который был принят Европой.
1: Ну,
2: в адрес
1: да.
2: России, Белоруссии и прочих стран, которые попали под раздачу.
1: Да для них-то как угодно это может быть, а для нас это фактически отмена безвиза, который очень многим россиянам нравился, туда действительно путешествовали активно. Сейчас будем, я думаю, менее активно. Хотя белорусы тоже попали сюда, для белорусов те же самые правила. Да, все.
2: Они не попали туда, они уже там были. Просто я говорю, что Черногория присоединилась к санкциям Европы в адрес России и Беларуси. А я думаю, а что у нас наша знакомая подруга пару лет назад хотела в Черногорию. Она говорит, хочу туда жить. Говорю, зачем? Какая Черногория? А что там лучше, что ли? А сейчас понял, чтобы там как-то закрепиться, вид на жительство получить, и сразу же автоматически потом, со временем, когда Черногория войдет в Евросоюз, да, в состав, стать гражданкой Евросоюза. Прикольная была идея у нее. Ну, в ее понимании. В нашем-то, конечно, Россия вперед, патриотизм, все дела.
1: Да.
2: Тьфу на эту Европу, говорим мы с Мариной. Но нет, понимаем человека. Одной строкой я скажу, в самолетах будут показывать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями. Минтранс России распорядился, что с 1 марта 2027 года все фильмы, ну как все, со временем все, пока что сначала часть, будут субтитрованы и тифлокомментированы. Ну, то есть для людей с ограничениями по здоровью, для слабовидящих, слабослышащих или неслышащих можно будет читать и, соответственно,
1: речь
2: на слух, наоборот, воспринимать, что происходит.
1: Речь о самолетах российских авиакомпаний?
2: Речь о самолетах российских авиалиний. Просто дело в том, что я на российских авиалиниях ни на одном самолете, на котором летал, не видел ни одного фильма.
1: Как
2: и
1: раз...
2: не видел ни одного монитора, чтобы посмотреть этот фильм. Для кого это, почему, зачем, я вообще не знаю.
1: Нет, это... однажды мы с тобой летели... Я пытаюсь вспомнить. Именно российская.
2: Turkish Airlines.
1: Нет, Turkish, да, понятно, у них там есть. Но мы когда-то и российской авиакомпании летели. Причем летели недолго,
2: ой,
1: часа
2: наверное,
1: два. Я помню еще, что выбирала полчаса фильм, и в итоге не успела его посмотреть, потому что слишком долго выбирала.
2: Наверное, авиакомпания России это была все-таки.
1: Наверное. Ну, это, то есть это есть такая история, редкая, но есть. А вообще мы с тобой бизнес-классом не летали никогда. Может, в бизнес-классе это актуально? В любой авиакомпании, может, там...
2: Не летали. Положа руку на сердце, не летали.
1: Да.
2: Больше скажу, я, по-моему, два раза летал возле выхода вот этого аварийного. И то не платил за него, а, ну, в кавычках, по блату просто подходил, говорю, пожалуйста, посмотрите на мои коленки бедные. Они утыкаются в спинки кресла, если есть возможность, умоляю.
1: Ну, это редко на такое, кстати,
2: ну,
1: идут авиакомпании.
2: Сейчас не идут. Это вот тогда, когда там 10 лет назад.
1: О, 10 лет назад вообще, знаешь, как было кайфово? Я помню, ехала с отпуска, летела с отпуска из Москвы на Ямал. Там пол самолета было только заполнено. Я села на свое кресло, а когда взлетели, я пошла и сзади просто на три кресла легла, там все свободно было. И никто не сказал. Мне даже еще потом стюардесса пледиком накрыла. Представляешь, вместо того, чтобы сказать, сядьте на свое место, она мне пледом, реально просыпаюсь под пледом. И девушка говорит, это я вас накрыла. Вы как бы были такие, ну, было видно, что вам холодно. Представляешь, какая забота была?
2: Не. Один раз бортпроводница на вопрос, а почему нет? Ну, то есть я говорю, а можно я, когда взлетим, пересяду вот туда, возле аварийного выхода? Она говорит, нет, нельзя. Я говорю, ну, пожалуйста. Она говорит, да я-то ради бога, ну, нас запрещают, нам правилами авиакомпании.
1: Все правильно.
2: Я говорю, почему, вам жалко, что ли? Ну, я же уже не, я уже не заплачу за это место, мне даже платить некому за него. Я понимаю, там при регистрации, оформлении проездных документов, она говорит, да даже не в этом причина, а вот просто в том, что если мы прямо сейчас разобьемся, чтобы потом вас можно было идентифицировать по месту, на котором вы сидели. Представляете?
1: Ну,
2: и я такой говорю, спасибо большое за оптимистичный настрой
1: предполетный. Все правильно. У них на самом деле есть четкие правила в авиации. Они, конечно, звучат со стороны... Кто мы, когда летаем?
2: Пассажиры.
1: Забыла слово. Как будто в кроссворд играем. Как называть человека, который летит, да, в самолете? Со стороны пассажиров звучит жестко, но так и есть. Как минимум должны быть все на своих местах, чтобы в случае ЧП определить, кто на этом конкретном месте. Но это ужасно, конечно, звучит. Еще одной строкой скажу, и пойдем потом слушать музыку-рекламу. Ты вот сейчас говорил про санкции европейские, что Черногория сейчас вынуждена под них подстроиться. Сегодня читала возмутительную новость. Дело в том, что Евросоюз же вот не так давно принял 21-й пакет санкций в отношении нас, нашей страны. И вот сегодня, как пишут федеральные СМИ, Евросоюз снял санкции с российского соболиного меха. То есть мех им нужен, наш соболиный? Они такие, ну вот это снимем, потому что надо. А знаешь, кому надо? За это очень сильно выступали и просили Италия и Греция, потому что Италия и Греция являются главными покупателями наших вот этих шкур из России необработанных, соболиного меха.
2: А знаете, самое забавное, потом они покупают эти шкуры, делают из них какие-нибудь там шубы, изделия из меха.
1: И продают в Россию.
2: Наши богачи, которые продают эти шубы, прилетают туда и покупают в 10 раз дороже и привозят обратно. Какой-то, честно говоря, вообще истерия. Но смешно невероятно.
1: При этом, понимаешь, они не смогли найти на мировом рынке такого же продавца и поставщика соболиных мехов, как Россия, поэтому сняли эту санкцию. Единственное, что у нас есть запрет на экспорт готовых меховых изделий в России, он в силе, но вот на необработанные шкуры нету, я так понимаю, будем поставлять. А какие они все-таки, да, мерзкие, простите за выражение, вот что им надо, так они быстренько снимают санкции. А как не надо, так...
2: Ну, знаешь, они мерзкие.
1: В том числе? А кто еще?
2: Я бы сказал, но не хочу пока что. А Иван пишет, а мою ирбу всю пернатые поели.
1: Да.
2: Ни одну ягоду особо не едят, а вот это прям как деликатес.
1: Да. Птицы очень любят ирбу. Это факт,
2: подтверждаю. А Олег написал, а я рад за вас. А вот у меня такая жара, вся ирга сохнет.
1: Ой.
2: Зато малину и красную смородину по ведру собрали.
1: Круто тоже. Вообще, это не за нас надо радоваться. Спасибо той девушке, которая у себя вот на даче выращивает рыгу. И как-то, видимо, не знаю, как она и от птиц ее сберегла, и не высохла она у нее. Что-то она, видимо, с ней делает.
2: Дороговато,
1: но учитывая, в каких мы северных широтах живем.
2: Она еще по-хитрому и... так в литрах продает. Не в килограммах, а в литрах. В литр явно меньше килограмма влезает. Граммов 500 от силы 600.
1: 600. Рекламу у нас далее. Вернемся в
2: конце. В литрах. В литр явно меньше килограмма влезает. Граммов 500 от силы 600.
1: 600. Рекламу у нас далее. Вернемся в конце часа.

0: От 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: К нам эксперт Георгий, эксперт по авиаотрасли, не побоюсь этого слова, это не сарказм, написал, что в S7 на борту есть Wi-Fi сеть локальная, где можно посмотреть различные фильмы со своих устройств. Вот в чем фишка.
2: Вот.
1: Я-то старовер. Для меня фильм в самолете — это вот на экране впереди, вот знаете, на подголовнике.
2: Ну, как в Turkish Airlines.
1: Ну, типа как вот показывают в фильмах американских. А оказывается, все гораздо проще. Подключаешься к местной Wi-Fi локальной сети и просто в телефоне
2: там
1: в своем
2: база.
1: Смотришь.
2: Да.
1: А там они уже будут тифлокомментированы и субтитированы.
2: Да, слушайте, да, я... Но опять же, подожди, мы же какой-то авиакомпании летели в подлокотнике. Не в подлокотнике, а в этом.
1: В подлокотнике, да, только пепельницы видел.
2: Не в подлокотнике, как это сказать, на спинке кресла. Да, было дело. Ну вообще, все правильно, спасибо, что напомнили. Мы с S7, кстати, летали в Новосибирск, как минимум, из Ханты-Мансийска.
1: У Аэрофлота и России компании на дальнемагистральных рейсах, естественно, есть мультимедиа-система в подголовниках, впереди стоящих рейсов. У Аэрофлота на среднемагистральных даже, в бизнес-классе точно есть, в экономии не знаю. А у авиакомпании UTR есть возможность прямо во время полета пересесть на место с дополнительным местом для ног. Ну, за доплату, естественно.
2: За доплату много где можно.
1: Или пересесть. Даже бесплатно, в зависимости от уровня в программе лояльности.
2: Вот много вы чего, Георгий, знаете.
1: У Азимута,
2: полетали.
1: У Азимута как дела?
2: Ты сейчас намекаешь на то, что про все авиакомпании рассказал, Георгий, а про Азимут нет?
1: Ну, S7, UTR, Аэрофлот и Россия.
2: Ну, уральские авиалинии тут
1: в
2: тоже.
1: В этой аналитике от Георгия присутствует.
2: Ну, тут, а почему ты не вспомнил уральские? Они тоже в пятерку крупнейших входят.
1: Я не хочу про них вспоминать.
2: Ну, про Азимут небольшой ты вспомнил, а про крупных игроков рынка не вспомнил. Интересный ты, конечно, Тимур. Георгий, у вас, как всегда, широкий кругозор и опыт,
1: кстати,
2: жизненный опыт.
1: Что по лишению прав за нетрезвое вождение? Непонятно, но ничего не писали почему-то. Может быть, еще раз попросить? Забыли про нас, представляете?
2: А
1: спасибо.
2: Мы сейчас...
1: И мы забыли. И они забыли.
2: Максим, а вы все помните.
1: Один Максим не забыл.
2: Потому что Максиму интересна эта тема. Вот мы сразу обязательно сейчас, когда закончится у нас этот выход в эфир, Тимур напомнит нашим коллегам из госавтоинспекции, попросим прокомментировать. Все мы помним, да? Скажем, наши слушатели все помнят. А сейчас вообще про бизнес-класс вот написал наш слушатель сообщение. Я вспоминаю, как иногда заходишь, в самолет.
1: Да, они уже шампанское пьют.
2: Да, когда
1: вы еще сесть не успели, а у них уже шампанское в руке.
2: Дело в том, что за 4 года...
1: В стеклянном этом фужере. Мне главное, пилочку для ногтей нельзя пронести, а у них там ножи, вилки, стаканы, бутылки. Там можно что угодно собрать из этих аксессуаров.
2: Опаснее, как будто любой пилки, да?
1: Типа террористы в бизнес-классе не летают, да?
2: Ты мне не дал, говорит, за 4 года, которые мы здесь вот в августе будет ровно 4
1: летают
2: года.
1: Летают только уважаемые люди.
2: Как мы. Да хватит.
1: А если террорист накопил мили, например, бесплатно и просто класс повысил свой?
2: Да успокойся, я тебе говорю. За 4 года, которые мы здесь работаем, уже, понятно, очень много экспертов, гостей, спикеров у нас было в эфире. С многими познакомились. И вот периодически, когда мы куда-то летим из Ханты-Мансийска, проходя, ты пока идешь в эконом, ты же бизнес-класс проходишь так или иначе? Вот почти каждый раз вижу какие-то знакомые лица в бизнес-классе.
1: Ну ладно, всех под одним ребенком.
2: Почему? Подожди, я же не рассказываю кого. Но каждый раз это немножечко дискомфортно даже для тех людей, которые в бизнес-классе сидят, потому что мы встречаемся глазами обычно, и как-то людям даже самим немножко дискомфортно, что они тут сидят уже шампанское пьют, а мы на них вот это стоим, ждем. А еще знаешь, когда особенно очередь, кто-то там не может вещи свои разложить,
1: да, и стоишь
2: в проходе.
1: Над душой.
2: И
1: человек
2: сидит.
1: Так немножечко окно. Офигенное, знаете, этот мем тоже.
2: Начинает окно разглядывать.
1: Да, да.
2: Я понимаю, что
1: иллюминатор, просто пушка. Ничего себе, овальный.
2: Я понимаю, что этому человеку дискомфортнее, чем мне даже тут над ним стоять. Всякое такое бывает тоже. Ладно, про что я хотела вам рассказать еще? Про госавтоинспекцию обязательно позвоню. А про ипотеку хотела сказать немножечко.
1: Давай.
2: Можно? Вы не против? Во-первых, у нас россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки.
1: Ну, логично звучит. Даже объяснимо.
2: Знаешь, даже почему? Объяснимо. Попробуй.
1: Те, кто берет ипотеку, те, у кого есть такая возможность, то есть это надо сейчас соблюдать ряд этих... Ну, скажи, что?
2: Условий.
1: Точно, совершенно верно. Ряд условий соблюдать. Например, первоначальный взнос, да, не каждый может накопить там 2 миллиона, например, на первоначальный взнос по ипотеке. Если это не льготная ипотека, то у тебя должна быть финансовая обеспеченность какая-то. То есть зарплаты твоей и там супруга, супруги должно хватать для того, чтобы вам эту ипотеку выдали. И вот люди, когда ее берут, они потом думают, а что я ее должен 30 лет по 20% годовых, типа в 18 раз переплатить за эту квартиру, буду всеми правдами и неправдами, не знаю, продавать машину, если она есть, там, от лишнего гаража избавлюсь, в отпуск не поедем, отпускные закинем, просто чтобы не переплачивать многократно. То есть не то, что многократно, это... невероятно маразматично много.
2: Ну да, типа вместо одной квартиры 4 покупаешь.
1: Больше гораздо.
2: С по
1: 20% годовых там не 4 квартиры, там типа если не 10, дай бог.
2: Ну и в общем, по итогам июня у нас россияне вернули по кредитам более 130 миллиардов рублей, досрочно погасили. Я очень рада за тех, у кого получается досрочно погасить ипотеку. Это много. 130 миллиардов. И еще одна информация, связанная с ипотеками. У нас тут... посмотрели РИА Новости, как обычно, регионы, кто и как расплачивается в регионах по ипотеке. И Югра вошла в топ-10 регионов по количеству выданных ипотек. То есть мы берем их активно. 8 место занимаем в стране. Это данные на 26 год. Вот если брать 1000 экономически активных югорчан, то на эту 1000 было оформлено 23 новых займа жилищных. 23
1: самое,
2: ипотеки.
1: Самое интересное, что регионы, которые рассчитывают... Те регионы, которые рассчитываются по ипотеке досрочно, они же фигурируют в новом исследовании от РИА Новости. Он называется «Темпы роста розничной торговли».
2: Это отдельная история, мы в новом часе.
1: Потому что там есть такие суперобеспеченные регионы, типа Ямало-Ненецкий округ, которые показали снижение на 3% темпов роста. А что это такое, о чем это говорит?
2: Пообщаемся в новом часе. А пока вот завершу данные про ипотеку. У нас в среднем жители Югры сейчас берут ипотечный кредит в размере 4 миллионов 100 тысяч рублей в среднем. Понятно, кто-то больше, кто-то меньше. А лидером по оформлению ипотек уже третий год подряд становится Республика Тыва. Вот так. А знаете почему? Потому что у них там есть льготная ипотека под 2%. Эксперты объясняют это именно так.
1: Молчать, Тимур, молчать.
2: Тимур видит и некоторые другие причины этого, но официальная версия, которую эксперт называют, 2% ипотека под, ну, такая, под такой льготный процент, чего бы и не взять. Я бы тоже при таком проценте взяла.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В России изменились правила оформления ряда миграционных документов. Прокуратура Сургута защитила права доверчивой пенсионерки. Нижневартовская ОКБ делится мастерством с межрегиональным студенческим медицинским отрядом. В России существенно выросли государственные пошлины за оформление ряда миграционных документов. Это масштабное изменение, вступившее в силу 26 июля, затронет и заявителей, и работодателей. Теперь оформление ключевых заявок обойдется заметно дороже. Чтобы получить российское гражданство, нужно заплатить 50 тысяч рублей. Раньше это стоило 4200. Вид на жительство подорожал с 6 тысяч до 30, а разрешение на временное проживание до 15 тысяч рублей. Решение касается и бизнеса. Трудоустройство каждого иностранца обойдется работодателю в 15 тысяч. Приглашение на въезд – 8 тысяч рублей вместо прежних 960. А оформление визы – 2 тысячи вместо 1200 ранее. В правительстве подчеркивают, в такой подход часть системной работы по совершенствованию миграционной политики. За счет повышения пошлин федеральный бюджет сможет ежегодно получать свыше 15 миллиардов рублей. При этом уже действующие меры показывают результат. За прошлый год поступления НДФЛ от зарубежных гостей, работающих по патентам, выросли на 40%. В Сургуте суд удовлетворил иск прокуратуры, вступившейся за права пенсионерки. История началась с того, что пожилая дама под влиянием обмана перевела свои сбережения на счет, который ей указали злоумышленники. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснили, деньги попали жителю Удмуртской республики. Тогда прокурор потребовал взыскания средств в качестве неосновательного обогащения. Благодаря этому теперь женщине должны вернуть более 1 000 000 рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле у надзорного ведомства, чтобы деньги точно перешли к их законной владелице. Межрегиональный студенческий медицинский отряд «Сердца Севера» осваивает мастерство профессии в Нижневартовске. Трудовые будни молодых людей из Томска, Воронежа и Ханты-Мансийска развернулись на базе окружной клинической больницы. До конца августа 50 ребят из 8 регионов России будут трудиться в медучреждениях округа. Ухаживать за пациентами, ассистировать на приемах, помогать в процедурных кабинетах. И все это под присмотром опытных наставников. Отмечу, привлечение молодежи – часть кадровой стратегии региона. Так учащиеся знакомиться с системой здравоохранения Югры. Это не просто летняя подработка, а профессиональная проба сил для будущих врачей, которые могут всерьез задуматься о том, чтобы остаться здесь работать. И последнее. Неравнодушных югорчан приглашают поддержать важное дело. Гуманитарный добровольческий корпус объявил срочный сбор для госпитальной миссии. Волонтерам постоянно требуются медицинские перчатки, антисептики, любая бытовая химия, большие мусорные мешки, а также футболки и носки. Передать помощь очень просто. Достаточно оформить заказ на маркетплейсах с доставкой в Курск. Забирать посылки добровольцы будут строго по двум адресам. Для Озона нужно выбрать пункт СНТ «Дружба 209» для Валберес, улица Сумская, 140. QR-код для получения заказа нужно отправить по номеру 8-912-033-88-80. По этому же телефону готовы ответить на все уточняющие вопросы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Так, обещали разбираться в теме оборота розничной торговли и динамики оборота розничной торговли. Да. Знаешь, что такое динамика оборота розничной торговли?
4: Ну, оборот. Давай сначала с этим.
3: Давай, что такое оборот?
4: розничной торговли.
3: Да, Марина, не на экзамене по экономике. Давай упрощу тебя.
4: Как будто пытаюсь не завалить его, да?
3: Упрощу задачу. Значит, розничная торговля. Это товары и услуги, которые мы с вами, как граждане, да, покупаем. Пришел в варек, не знаю, в магазин, там, в ателье, там, на СТО, неважно куда. Как будто бы это можно считать розничной торговлей, да?
4: Да.
3: Оборот розничной торговли — это совокупная, как бы, давай скажем, выручка, которую вот мы сформировали за там 2025 год, 2024
4: сколько
3: год.
4: Сколько мы вложили денег в сферу...
3: Движение средств за товары и услуги.
4: Питание и услуги. Ну, то есть это,
3: ну,
4: и
3: давай,
4: продукты, и услуги.
3: Давай услуги мы отметаем вот именно в торговле, товары. Да, если мы говорим в товар. А динамика оборота — это от года в год. 24-й берем, ну, например, там 1,5 триллиона рублей потратили югорчане на еду, машины, там, кирпичи для стройки и так далее, уголь для растопки мангала летом. Вот 1,5 триллиона в 2024 году и, например, 1,530 миллиона миллиардов, да, в 2025 году. Значит, что динамика этого оборота розничной торговли, она на несколько процентов выше.
4: Цифры просто очень сложно на слух воспринимать.
3: Ну, короче,
4: ты просто
3: в 2024 году
4: все.
3: Было 3 рубля,
4: да.
3: В 2025 6 рублей.
4: Вот.
3: Значит, что динамика составила
4: 100%. Два раза больше 100%. Потратили мы денег на товары какие-то.
3: 100% плюс.
4: Да.
3: Два раза больше потратить. Так вот, Ямало-Ненецкий автономный округ — это единственный регион в нашей стране, где динамика оборота розничной торговли снизилась, и причем снизилась хорошенечко так на 3%. Означает ли это, что люди обнищали на Ямале? Ну, наверное, нет.
4: Стали чуть меньше тратить просто.
3: Стали чуть меньше
4: экономить
3: тратить.
4: Экономить на всем.
3: Вот, экономить. А для чего экономят? Потому что зарплаты меньше, а товары дорожают. Или потому что ты вот говоришь нам только что, буквально 7 минут назад, о том, что мы стали чаще закрывать ипотечные кредиты.
4: Да, да. Мы поставили рекорд по итогам июня, рекорд в России поставлен по количеству закрытых, погашенных ипотек досрочно, да.
3: По идее, вот этот вот показатель, он не должен учитываться в динамике оборота розничной торговли, если я ничего не путаю. Ну, ипотечный кредит, он все-таки не товар, да?
4: При этом, давай так, у нас вот мы сейчас, кстати, нашу...
3: В Югре тоже рост незначительный. Югра входит в топ-10 самых в этом плане, на последнем месте регионов по динамике.
4: Я хочу посмотреть регион Урфу сейчас в разрезе. Несмотря на то, что на Ямале упал оборот розничной торговли, они в рейтинге регионов Урфу остаются именно по обороту розничной торговли на первом месте. Вот так вот.
3: Ну, динамика минус 3%. То есть они на первом месте, но
4: да.
3: Не то, что замедлилось. В 2025 году меньше потрачено
4: это,
3: было денег.
4: Но это не помешало им быть на первом месте. На втором месте Тюменская область идет. Тюменцы, вам большой привет, наши тюменские слушатели. На третьем Свердловская область, Челябинск на четвертом. Только потом идет Югра на пятом. Они же у нас только Курганская область. Вот и весь Урфу, пожалуйста.
3: То есть ты хочешь сказать, что в Челябинской области больше денег люди тратят, чем мы?
4: Да, ну там и население побольше.
3: Угу. Ну, а Ямал, значит, на последнем минус почти 3%. Ханты-Мансийский АО 1,5% плюсом. Стали больше денег тратить на товары. Но
4: кстати,
3: мы занимаем 77-ю строчку этого рейтинга из 85 регионов представленных здесь. Не учитывается...
4: То есть мы с вами вообще не тратимся, можно сказать?
3: Ну да. Не то, что не тратимся. Не растет у нас количество денег, которые мы тратим.
4: Примерно одинаково, короче.
3: Вот сколько мы в 24-м потратили, примерно столько же в 25-м.
4: Понятно. Не шикуем, короче, мы с вами. Ну или те, кто шикует, продолжают шиковать. А те, кто живет посредством, скромно, те продолжают в таком же режиме жить.
3: Еще раз скажи, понравилось, как ты сказал.
4: Какое?
3: Скромно.
4: Скромно?
3: Скромно.
4: Мы скромные люди. Люди.
3: Ловите.
4: Господи, откуда
3: ловите
4: же...
3: иноагента.
4: Откуда же это слово? С какого фильма?
3: Люди.
4: Люди. Вспомните, пожалуйста, откуда это? Сериал какой-то. Господи, забыла. Ну откуда же я это знаю? Да, люди. Ну ладно, не суть. Ай, что ты мне рассказывал?
3: Не, вот про динамику.
4: Вот, а подожди, а тебя не удивляет тот факт, что Ямал находится на первом месте среди регионов Урфу по обороту розничной торговли, при том, что там население меньше всего?
3: Удивляет.
4: То есть людей на Ямале меньше, чем везде в других регионах Урфу, но тратят они больше всего денег.
3: Ну, да, получается, деньги направо-налево разбрасывают.
4: Ну, и прям так, чтобы...
3: Я не понимаю этой статистики. У нас население в 3 раза больше в Югре.
4: Да.
3: Мы на 5-й строчке, Ямал на первом месте. У них полмиллиона жителей в общей сложности. У нас 1,7 миллиона.
4: У меня просто перед глазами сейчас эта инфографика от Тюменьстата.
3: То есть мы, получается, здесь в Югре в 3 раза меньше денег тратим на это?
4: На какие-то товары и услуги, да, все правильно. Но это, кстати, рейтинги товаров и услуг, поэтому, может быть, на услугах ямальцы больше отдают денег, чем мы с вами.
3: Ну,
4: может быть, условно, я не знаю, стрижка и покраска в парикмахерской на Ямале стоят 5 тысяч, а в Югре 3. Ну, условно. Хотя, кстати, среди наших слушателей есть парикмахеры, точно знаю. Если сейчас эта обаятельная, очаровательная девушка с нами на связи, напишите, сколько сейчас в среднем стоит покраска и стрижка в Югре.
3: Ну, а объем оборота розничной торговли на одного жителя региона выше всего, понятное дело, в Москве, и там вот значение 263 тысячи рублей в среднем на человека тратится ежемесячно, если я правильно понимаю.
4: Сколько?
3: 263 тысячи.
4: В Москве?
3: Да.
4: То есть для того, чтобы просто жить в Москве, выживать, ну, я имею в виду покупать продукты, товары и услуги необходимые, нужно 250 тысяч.
3: Ну, очевидно, что нет.
4: А, просто кто-то больше, кто-то меньше, а выяснили
3: конечно,
4: среднюю...
3: Конечно.
4: Понятно.
3: Ну, есть же те, кто приходит там в ресторане, посидел на 500 000, для него это нормально.
4: Да, нормально, это правда.
3: Виски попил какой-нибудь там заграничный, дорогой. Ну, а кто-то на 50 тысяч... пытается выжить в Москве.
4: Я каждый раз, знаете, смотрю...
3: А у кого-то пенсия 30,
4: да,
3: тоже...
4: Каждый раз смотрю программу вот «Давай поженимся» и понимаю, что это отражение нашей действительности российской. Вот кто бы как ни ругал эту программу, но туда приходят люди совершенно разных. Возраст, статус социальный, там, город и так далее, условия проживания. И вот иногда приходят, например, жених с невестой примерно одной категории, имею в виду, что оба живут на селе, у обоих там дом, хозяйство, все такое. И вот она его спрашивает, невеста, жениха, говорит, сколько у тебя в месяц выходит зарплата? Он говорит, ну, 1050-60 железно. Сибитова, Роза Сибитова, говорит, маловато, сынок, наверное, или для села нормально. Угу. А невеста сидит, говорит, 50-60, так это вообще, типа, круто,
3: да,
4: нормально, у меня
3: вообще
4: меньше, да, да, и вот они как бы, знаешь, а при этом...
3: И, честно говоря, и не для села это вроде бы...
4: Да, и в городах у нас такие зарплаты считаются хорошими. А потом, например, на следующий день приходит какой-нибудь миллионер, который говорит, ну, я на свою женщину готов там в месяц 2-3 миллиона и давать на ее хотелки. Вот представляешь, такие вот разные люди, все в рамках одной программы, вот многообразие...
3: Что развращает зрителя.
4: Почему развращает?
3: Ну, потому,
4: я
3: что
4: понимаю,
3: это развращает.
4: Что по-разному все,
3: ну, потому
4: очень
3: что
4: живем.
3: Девочка, которая посмотрела две передачи, на одной просила и 50 тысяч рассказывали, на другой приходил миллионер, который готов 2 миллиона тратить.
4: Да.
3: Она не скажет, блин, так хочу на село.
4: Ну, мне кажется,
3: скорее всего.
4: Мне кажется, молодые девушки вообще не смотрят эту программу. У них много другие интересы. Тут аудитория постарше.
3: Короче, если бы я был министром, не знаю, там, культуры.
4: Так.
3: Или кто должен решать вот эти вопросы?
4: Ну, вообще, министр культуры за телевизионную составляющую может говорить.
3: А кто у нас занимается цензурированием, так сказать? Ну, хорошо, министр информационной политики.
4: Не,
3: есть у нас такое министерство?
4: Есть Михаил Шуткой.
3: Давайте выдумаем. У нас же нет министерства информационной политики в России, скорее всего.
4: Министерства нету.
3: Министерства нет. Если бы я вдруг был министром информационной политики, я бы реально запретил на передачу «Давай поженимся», да, приглашать миллионеров, которые рассказывают о том, что там 5 миллионов готов давать своей супруге. Я бы сказал, давайте побольше, пожалуйста.
4: Простых?
3: Да, простых вот
4: там
3: села.
4: Там много таких, простых много.
3: Которые просто хотят крепкую семью, у которых крепкое хозяйство, у которых просто вот, ну, не хватает женщины, да, в семье. И он мечтает о том, чтобы жениться, нарожать много детишек и поднимать село. Вот таких побольше давайте. А вот этих, кто 5 миллионов, они и без этой передачи хорошо живут. Ну, что, серьезно, смеетесь, что ли? Он не может себе невесту найти, если он по 2 миллиона готов тратить?
4: Не может, у него их 100 было. Все,
3: подними.
4: Все от него только денег хотели.
3: Выйди вон на Патрике, руку подними, там найдется кто-нибудь.
4: Ладно.
3: Ну, при всем уважении, я сейчас не пытаюсь сказать, что там все меркантильные и падки на деньги. Но по факту, если вот смотреть вот этих вот блогеров, да и вообще там даже иногда репортажи по федеральным СМИ, когда пристают к девчонкам с вопросом, сколько ваш мужчина должен зарабатывать, там начинаются вот эти фантазии в стиле, ну, как минимум 3 миллиона, вот, ну, вообще, даже если меньше 3, не подходи ко мне.
4: По поводу заработков, как раз сегодня у нас агентство ТАСС пишет о том, что количество регионов, в которых средняя пенсия уже превысила 30 тысяч рублей, выросла до 12 у нас в стране. Да, благодаря как минимум 3 регионам. Это Архангельская область, это Республика Карелия и Республика Коми. Вот эти 3 региона по итогам 2026 года тоже вошли в перечень тех субъектов, где пенсия свыше 30 тысяч. Югра, кстати, в этом перечне была уже и в 2025 году. Так что мы здесь с вами старички в этом рейтинге, можно сказать.
3: Ох, прям медом по сердцу, что пенсионеры, наконец-то.
4: Я назову сейчас
3: не везде.
4: Те, кто...
3: Но.
4: те, кто...
3: В 12-то регионах. В 12. Могут себе нет-нет и хлеб с маслом позволить.
4: Да. Какие-то регионы, ну, не считая вот этих трех новых, это Ненецкий автономный округ, это Югра, это Ямал, конечно.
3: Ну, Чукотка, Камчатка.
4: Чукотка, Якутия, Мурманская, Магаданская, Сахалинская области. Северяне. Вот все, кого назвала, все северяне.
3: Заметили, и вот даже сейчас... москвичей не называют.
4: Ну, кстати, москвичи. Ну, москвичи, у них отдельная история, у них там доплаты.
3: Я так понимаю, вообще не котируются в этом списке.
4: Да. Помните? Ну, хотя как помните? Если вы не слушали радио «Югра выходные», вы не можете помнить, но у нас в минувшие выходные была программа «Важен каждый», где мы рассказывали про проект, где пенсионеры обмениваются домами. Реально из Москвы приезжают в Югру, из Югры в Москву поедут вот в сентябре.
3: Гостят друг у друга.
4: Да, и гостят друг у друга. Действительно такой обмен культурный, творческий и туристический. Так вот, Тимур спросил у организатора этого проекта, говорит, а москвичи, когда приехали, по-любому же, ну, про пенсии общались, они как вообще ожидали, что мы тут пенсионеры на Золотых Горах спим, все такое. А действительно общались на эти темы, и как сказали москвичи, московские пенсионеры, они ожидали, что тут такие пенсии, ну это же северяне.
3: Ну, по факту у них получилось больше, даже,
4: а у
3: чем
4: них
3: у нас.
4: Больше,
3: хотя в этом рейтинге их
4: больше.
3: Нет. Почему, хочется спросить. Их нет в рейтинге, хотя пенсии у них больше, потому что есть московские доплаты.
4: Угу. Прилично. Там, по-моему, 1020, да?
3: Но она не учитывается в рейтинге пенсионного обеспечения. Она вот исключительно от муниципалитета. Это как доплата.
4: Да, ну и в общем средняя сейчас пенсия у нас в стране составляет 25,5 тысяч рублей, а вот те регионы, которые я назвала, там средняя пенсия выше 30. Югра в этом списке тоже. Я понимаю, что и в Югре не все 30 получают, но тем не менее, у нас таких пенсионеров достаточно. И еще
3: когда мы говорим,
4: одной строкой.
3: Вот надо пенсии поднимать, вот прям, ну, 25, как будто хочется, чтобы пенсионеры 50 получали.
4: Ну,
3: зарабатывали.
4: Да. С нынешними ценами хотя бы 50.
3: И
4: да.
3: В розовых очках сидеть, смотреть на этот вопрос. Хочется, конечно. А кто это сможет обеспечить? Есть же у нас пенсионный фонд, соцфонд и так далее, которые формируют вот эти выплаты, исходя из денег, которые работающие россияне перечисляют в эти соцфонды.
4: Но это не от желания соцфонда зависит.
3: Это не от желания соцфонда. Вот, например, мы с тобой, хорошо, давай мы с тобой, например, там, возглавляем думские фракции какие-нибудь, пофантазируем. Сели, договорились, давай пенсионерам в два раза пенсии поднимем, давай. К соцфонду или к пенсионному фонду приходим, говорим, можете рассчитать, сможем ли мы это сделать? Они говорят, ну нет, конечно, ну откуда мы деньги возьмем вообще?
4: Тимочка,
3: это миллиарды, триллионы рублей.
4: Можно поправку сразу? Пенсионный фонд у нас уже давно входит в социальный фонд России.
3: Поэтому
4: сейчас
3: я
4: это
3: и говорю, мне хочется сказать пенсионный фонд, но по сути
4: сейчас
3: это
4: уже
3: социальный
4: фонд.
3: Фонд.
4: Да. Пенсионного уже нет.
3: И получается, что как бы мы ни стремились поднять пенсионерам пенсии, мы должны понимать, что мы-то деньги возьмем только от тех отчислений, которые работодатели делают за своих сотрудников, да?
4: Угу.
3: Да. А если работодатели делают за своих сотрудников отчисления, а сколько это денег? Даже если человек зарабатывает 100 тысяч рублей, ну, как все, среднестатистически у нас в России все люди зарабатывают 100 тысяч рублей. Но из этих 100 тысяч рублей, там сколько, 20, надо посмотреть процент отчисления в этот соцфонд. И это же не только на пенсии уйдет эти деньги, и на пособия всевозможные, и так далее. Ну, то есть денег просто не хватит у тебя. Это надо сделать так, чтобы зарплаты выросли у всех работяг, до 200 тысяч рублей, тогда мы сможем пенсии поднять.
4: Да?
3: Но если мы сделаем так, что завтра у всех вырастут зарплаты в два раза, и пенсии вырастут в два раза, ну и цены вырастут в
4: Конечно.
3: Два раза. И мы в замкнутом круге находимся.
4: В замкнутом круге. И никак не вырвемся. Может, и хорошо, что все
3: нет,
4: стабильно
3: у нас,
4: идет так.
3: У нас такая пенсионная система.
4: Да, да, тут просто действительно... Так устроено все изначально. Хотела одной строкой еще сказать про Эльвиру Набиуллину, глава Центробанка. В конце прошлой недели, помните, в пятницу они понизили ключевую ставку до 14%. Традиционно после заседания бывает пресс-конференция, где журналисты задают разные вопросы. И вот одна из журналисток, не удивлена, что это была девушка, она спросила у Эльвиры Набиуллиной, а вернете ли вы свои брошки, которые раньше, вот вы надевали брошку, и все понимали, что примерно ждать, какие действия, реакции от Центробанка. На что Набиуллина жестко так, знаете, строго сказала, нет, Центробанк все пишет прямым текстом. Причем так серьезно, что я даже немножечко это испугалась и расстроилась. Как будто бы ей не очень нравится эта фишка с брошками, при том, что всей стране она очень нравилась. Может, такое ощущение, что кто-то даже ее, может, каким-то образом, не знаю...
3: Пожурил?
4: Пожурил за это, да. Как-то она так резко ответила.
3: А кто может ее...
4: Да, я не знаю.
3: Пожурить за это? Ну, давай подумаем.
4: Может, настроение поменялось.
3: Давай подумаем, кто ее может за это пожурить, если она назначается даже не депутатами.
4: Ну, в общем, она сказала, никаких больше брошек и намеков не будет. Все четко, прямым текстом Центробанк будет говорить. Кстати, следующее заседание Центробанка, где будет вновь определяться ключевая ставка, это будет 11 сентября. Финансовые новости, естественно, их много. Мы не все успели рассказать. Обязательно после музыки продолжим.
0: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот жалко. Андрея Пирова. Знаете такого человека?
2: Кто?
1: Андрея Пирова. Андрюха, короче.
2: Андрюх много знаю.
1: Андрюха из Италии. Ой, что не видит черту футбол, вот эта реклама.
2: Да.
1: Букмекерская компания.
2: Миллион раз слышал за последние 2 месяца.
1: Где Бурунов, там еще кто-то. И в конце мужик такой, с темными волосами, такими, ну, слегка длинными, зачесанными назад, и с мячом стоит. Ага. Молчит в камеру. Почему он молчит? Потому что он итальянец, он по-русски не разговаривает. Это легендарный, прям самый известный итальянский футболист, полузащитник, ну, вообще мощнейший человек для итальянского футбола.
2: Или не только итальянского, судя по всему.
1: Итальянского, только итальянского, потому что, ну, он, скажем, там, в США переехал на закате своей карьеры, особо там сильно не блистал, и вся его клубная карьера прошла в итальянских клубах, и ну, легенда Ювентуса, на секундочку, да, Милана. Короче, его хотели назначить главным тренером сборной Италии по футболу, потому что у Италии проблемы, они уже второй раз подряд там не выходят на чемпионат мира, в этом году они тоже не участвовали. Ну, дескать, ты там им покажи, что тренер, который у них был до этого, там, 4 года назад, они не справились с поставленной задачей, то есть не вывели Италию. А ты хотя бы вдохнови с собой, как культовая фигура, за тобой пойдут, тебя будут слушать, там, как авторитет, короче. Футбольный авторитет. И вроде бы уже все согласовали практически, но тут читаю, что решили не назначать его на пост главного тренера национальной сборной.
2: А русские здесь при чем?
1: При чем?
2: Ты же вспомнил рекламу русскую.
1: Угу.
2: А при чем?
1: При том, что скандал вроде как начался, он принял участие в рекламе букмекерской компании в России.
2: Угу.
1: На матч ТВ ее крутили бесконечно. И мы это припомнили. И начался такой скандал в медиа-среде, и блогеры, и СМИ федеральные итальянские, и депутаты обратили на это внимание местные, что, дескать, как он вообще смеет, он там в России букмекеров рекламирует, дружит с нашим там, ну, врагом, по сути, да, хотя бы в геополитическом плане. И в итоге ему сказали, нет, и все, не будешь ты нас тренировать.
2: Вот так, снялся в рекламке, называется.
1: Ну да.
2: А ты скажи еще, как он ответил.
1: А я не буду это говорить. Но он сказал, что я вообще не прям напрямую с Россией заключал контракт. У меня моя деятельность рекламная и вообще вот эта спонсорская, она проходила на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Что как бы косвенно может намекать на то, что ноги растут и в нашем... Да короче, ладно, не буду, а то потом скажу, что там несешь фигню всякую. Со ссылкой на какого-то Пирова. Он-то в Италии ему ничего не будет.
2: Да. А тебе за каждое слово отвечать. Угу. Ладно, ты про футбол заговорил, одной строкой скажу, хотя, если честно, я хотела новости медицины обсудить, но у тебя же другие немного интересы. Сборная Испании, я не знаю, насколько это правда и насколько это адекватно вообще, но сборная Испании якобы должна сейчас выплатить властям США 30% от своих призовых после победы на чемпионате.
1: Должна, но не вся сборная.
2: Налоговая служба США потребовала от этой футбольной федерации испанской более 1 миллиарда рублей, ну, если в рублей переводить.
1: Угу.
2: Вот.
1: Суть какая? Никогда вообще в истории мирового спорта еще никогда призовые не облагались налогами.
2: Да, а что в этом
1: Тем
2: году?
1: Более...
2: Америка
1: что...
2: стала хозяйкой чемпионата и сразу понеслось?
1: Практически. Тем более, что по логике вообще вещей федерация FIFA, футбольная федерация выплачивает призовые национальной сборной. И далее они их там дербанят как-нибудь. А почему именно... К Испании претензии, я не знаю, Трамп, наверное, обиделся. Вот реально он обиделся, что его вырезали с фотографии, потому что ни к одной другой сборной претензий нет.
2: Я же говорю,
1: ни
2: санкции какие-то последуют по-любому.
1: Ни к Англии, там, условно.
2: Хотя призовые у второго и третьего места.
1: Да, ни к Испании. Вообще ни к кому. Призовые есть у всех, даже те, кто не вышел из группы. Как обосновывает казначейство США эту историю? То, что выплата для федерации, мы ее трогать не будем. Но то, что федерация решила часть, там, около половины всех денег в качестве призовых для каждого футболиста, который выходил на поле, для тренерского штаба, для медицинского, ну, то есть своим, короче, кто играл. Вот это уже по меркам американцев считается налог, который нужно уплатить на территории США, потому что игры, финальные игры вообще проходили на территории США. В их понимании футболисты приехали к ним в США, заработали там деньги нелегально, но за это нужно заплатить налог. Хотя США вообще к этому, ну, особо не имеет никакого отношения к этим деньгам. Они не платили их своего кармана. Трамп это не скидывал им на карточку эти деньги. Нормально. Это Федерация футбола, то есть FIFA. Короче, ну, что, не смешно?
2: Не смешно. Как-то меркантильно, даже местами подло. А еще действительно есть как будто бы прямая взаимосвязь с тем, что Трамп вырезали с фотки, он обиделся.
1: Есть, я
2: еще думала, как же он им будет мстить? Вот оказалось как. Деньгами решил с них взять за это. Ну, ладно. Посмотрим. А это вообще закон, они не будут никак это оспаривать?
1: Мне кажется, это, не, во-первых, незаконно, во-вторых, бредово, и, в-третьих, эти деньги, которые есть у FIFA и которые будут у Федерации футбола Испании и потом будут на счетах у футболистов, если там федеральное казначейство или налоговый любой орган США вынесет представление и требование уплатить налоги, то они не заплатят их, скорее всего, футболисты скажут, дебилы, что ли. И тогда им придется вводить какие-то санкции персональные против этих футболистов.
2: Короче,
1: этим футболистам будет запрещен въезд на территорию
2: Соединенных Штатов Америки. Понаблюдаем за этой клоунадой, понаблюдаем. А пока одной строкой хочу сказать. Сегодня я читала эту новость и поняла, помните, вот эту известную фразу, поговорку «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Вот это про Долину получается. Тут Лариса Долина рассказала...
1: Что ты начинаешь?
2: Ну нет, ее журналисты спросили, там же вот эта квартира, которую она там, помните, громкую эту историю, продала в итоге все-таки девушке, отдала по линии Лурье. Ее спросили, не хотите обратно себе ее купить, та вроде как снова ее продает. Она говорит, нет, не хочу, потому что у меня сейчас новое жилье и гораздо лучше. Лучше той квартиры, в которой вот я в Хамовниках жила. И говорит, это не я сама себе купила, мне ее, эту квартиру новую, подарили друзьям. Вот так вот. Представляете, какие друзья у Ларисы Долины? Хорошие. Вот так. Ну, на самом деле, я много слышала фраз от разных известных артистов, когда вот случилась вся эта история, она, по сути, осталась без крыши над головой в какой-то период. Действительно, очень многие артисты у нас на эстраде комментировали это и говорили, типа, мы покумекаем с друзьями, там, соберемся и как-то будем помогать Ларисе Александровне, потому что там за нее переживали многие. Я вот вообще не удивлюсь, если там реально просто звезды, ближайшие друзья ее скинулись и купили ей квартиру.
1: Прям сильно сомневаюсь, что это звезды скинулись, купили ей квартиру.
2: Звезды?
1: Думаю, что друзья не такие друзья.
2: Кто-то более влиятельный?
1: Ну, кто-то, да. Вот.
2: Ну, может быть, не знаю. Так что она говорит, что мне теперь это ваша квартира в Хамовниках? У меня вообще лучшие условия появились. Еще про животных вам хотела рассказать. У меня есть две новости.
1: А можно не имей 100 рублей, а имей 100 друзей? Расскажу историю из США. Там женщина праздновала день рождения сына. А сын, ему что-то 5 лет, но вообще сильно маленький, но он фанат, короче, вообще спортивных автомобилей. Он бредит ими, у него все игрушки, это спорткары, там, Феррари, Ламборджини, он в этом разбирается, он в это хорошо знает. И она говорит, ну, обратилась в соцсетях, написала, если есть у кого-то возможность, ну, пожалуйста, если есть у вас спортивный автомобиль, можете, пожалуйста, вот приехать там 27-го, условно, июня, день рождения будет у сына, ну, просто...
2: посмотреть, посидеть.
1: Да, припаркуйтесь на улице.
2: Покататься.
1: Побибикайте, мы выйдем, посмотрим на машинку. Сын будет счастлив, короче. Ну, я там рассчитаюсь, если что, с вами. Если у вас есть там Феррари, Ламборджини и так далее. В соцсетях. В итоге, с ней никто не связался, просто устроили сюрприз. Втихаря, короче, собрались представители местного вот этого вот автоклуба, вот этого движения на спорткарах. Около 100 машин
2: обалдеть.
1: В назначенный день приехали, короче, к ее дому,
2: обалдеть.
1: Припарковались, открыли там двери, и стало сюрпризом. То есть мама с ребенком, с его друзьями тоже, 5-летками, короче, вышли на улицу, и им разрешали и погазовать, и попибикать, и посидеть, и даже полицейские приехали, потому что такая сходка, ну, представь, 100 автомобилей. Вот. Ну, ничего, они посмотрели, убедились, что все нормально, что никто тут не безобразничает. Как сделали прелесть. Фотографии тоже и разъехались. Я и вот, ребенок, типа, счастлив.
2: Вот сижу, мурашек, как думает, это от твоей истории или от того, что прохладно в студии у нас? Надеюсь, что от твоей истории, потому что очень вдохновляющая история.
1: Ну, вот сила соцсетей. На самом деле, правда. Да, интернет, он может не только гнобить людей, там, доводить до каких-то неприятных последствий, но еще и счастливыми делать.
2: Очень много всего хорошего через соцсети можно сделать, это неоднократно доказано разными историями, но, кстати,
1: сколько, помнишь,
2: тут вот же это... дело не только в соцсетях, дело в том, что по-прежнему в мире очень много добрых людей, которые готовы откликнуться и сделать приятное незнакомому ребенку, например, или кому-то просто помочь. Дело-то, сила-то в людях, соцсети просто инструмент, а главная сила в людях.
1: Угу. А есть еще вот история, сразу вспомнилась, тоже из Америки. Там один просто блогер гулял по улице и встретил бездомного, который со шляпой, вы знаете, это так кинематографично. Ну, стоял с табличкой, в общем, помогите, кто чем может. Он подошел, ему что-то дал, тот ему ответил спасибо. А вот этому парню-блогеру так показалось красивым голос этого человека. А он там говорит, типа... Ну, вот это американский, короче, родийный стиль. И он его снял, говорит, а скажи что-нибудь своим красивым голосом. Тот ему...
2: А он невидящий, да?
1: Не, почему? Нормальный?
2: Нормальный?
1: Просто бездомный, понятно. Очень сильно бездомный. Но голос у него прям такой мощный.
2: Красивый,
1: короче,
2: да?
1: Красивый.
2: Угу.
1: Он его снял на видео и выкинул в соцсети. Подписал, типа, может быть, кто-то из родичиков обратит внимание, тут такой талант на улице пропадает. Его реально заметили. Его продюсер одной радиостанции, причем такой, ну, достаточно... Это не федеральная радиостанция, но это крупная региональная штата, короче, главная там радиостанция. Он приехал, нашел этого мужика, он его отмыл, сводил в парикмахерскую, починили ему там зубы, условно, приодели, дали ему где жить, там на первое время еду и устроили на работу, и он у них теперь ведущий на радио.
2: Обалдеть!
1: Просто с улицы. Вот так вот сила соцсетей тоже.
2: Да, сила соцсетей. У нас, кстати, подобная была история в Ханты-Мансийске где-то неделю назад. Помнишь, в местных пабликах? Я тебе даже показывала.
1: У нас такая подобная история была в Ханты-Мансийске в 22-м году.
2: Когда Тимура взяли, отмыли, привезли на радио. Нет, здесь, конечно, история немного другая. То есть никакого бездомного нет в нашей Ханты-Мансийской истории. Но в соцсетях по городским пабликам прошлась тоже такая информация забавная. Я даже тебе показывала, помнишь? Где девушка какая-то, а может, ну, скорее всего, девушка это писала. Не знаю, анонимно там было. Сходила в окружную больницу клиническую и даже не помню, что за специалист, врач, ну, не суть. Хотя я бы сказала, может быть, приятно было бы этому мужчине. По-моему, рентген он ей делал. Ну, короче, она сходила к какому-то врачу и говорит, у него такой приятный тембр голоса. Говорит, просто говорит, и вот прям заслушаться можно. И в конце еще написала, родички, обратите внимание, такой голос пропадает. Я такая,
1: может, какую-то программу, да, на медицинскую тему можно было бы сделать.
2: Да, есть уже. Так, ладно,
1: да,
2: у нас...
1: Да, есть уже.
2: Я хотела...
1: Можно одну фишечку? Вот Сергей пишет, доброго дня, подскажите, а ВКонтакте сейчас прямой эфир? А давайте проверим, вот... Прямой эфир или нет? Если вы услышите это, значит прямой.
2: Да.
1: Если не услышите, значит не прямой.
2: Да. Но вообще должен быть прямой. То есть у нас группу радио
1: ВКонтакте...
2: Понятно,
1: что он идет с задержкой, местами большой задержкой.
2: Но, тем не менее, у нас большинство слушателей используют ВКонтакте как главную площадку для онлайн-прослушивания радиостанции, хотя я на других сайтах тоже слушаю. Кому как удобно. Ну, в общем, если вы нас слышите, значит, все работает, все хорошо. У нас музыка-реклама, далее вернусь в конце часа, очень хочу поделиться несколькими новостями, связанными с животными. Одни из них забавные, смешные, а другие абсурдные. Обсудим.
0: Свои люди.

Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать... Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят...

0: суд за защитой своих прав. Обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, новости про животных – это чаще всего что-то очень милое, хотя сегодня есть и серьезная информация. И вот вы знаете, у нас же за последние пару лет столько ГОСТов было принято в стране. Но когда ГОСТы добрались до собак-поводырей, я думаю, наверное, это тот самый случай, когда... Смешно тебе? А мне не очень. Знаешь, почему?
2: ГОСТы. ГОСТы. Они идеальные.
1: Они идеальные.
2: Я сразу вспоминаю этих золотистых ретриверов.
1: Я почему...
2: Ну, идеальнее собаку, на мой взгляд, представить сложно.
1: Да, давайте напомним, что ГОСТы – это история добровольная. То есть, если кто-то захочет взять на себя ответственность и говорит, я буду делать соответствие с ГОСТом, он обязан ему соответствовать. Но это абсолютно не обязательно. Но мне кажется, почему-то в случае с собаками-поводырями это будет обязательная история. В чем заключается, собственно, ГОСТ? Подробные требования к собакам, которые будут сопровождать незрячих людей. Это, во-первых, темперамент особенный, отсутствие агрессии, понятное дело, поведение в городской среде. Очень важно, чтобы собака

0: не отвлекалась на посторонние шумы, чтобы она слушала только хозяина и знала свою четкую задачу, да? Обходила препятствия, обозначала опасные участки, бордюры, лестницы и так далее. И важнейший навык, согласно этому ГОСТу, заключается в том, что это животное не подчиняется команде, если выполнение этой команды угрожает здоровью хозяина. Вот что прописали отдельно, потому что понятно, что она должна слушать хозяина, но она должна понимать, ага, вот это навредит, значит, не буду слушать, потому что у нее только есть глаза, у человека-то нету. Представляешь, на собак какая ответственность возлагается. Я просто подумала, если немножечко ужесточили здесь правила, то как будто бы будет еще меньше сейчас выпускать собак-поводырей. Дело в том, что у нас в прошлом году был эфир с Социальным фондом России, как раз обсуждали эту тему, в том числе собак-поводырей. У нас, например, в Югре, когда человек встает в очередь за собакой, помощником, надо действительно какое-то время побыть в этой очереди, потому что не хватает этих собак сейчас.
1: Так более того, конкретную собаку, если я правильно услышал тогда этот эфир, воспитывают под конкретного человека, и она дается не навсегда, типа щенком, да, и все, она ждется в плюс-минус взрослом возрасте, по-моему, полтора года ей должно быть. Ну, то есть вот курс занимает продолжительное время, и спустя какое-то время ее просто меняют на другую.
0: Угу.
1: Вот это обидно, то есть, ну, типа, не оставляют в семье ехать, а ты с ней 5 лет,
0: да,
1: представляешь,
0: да.
1: Жил ты,
0: по
1: его
0: сути,
1: любишь там.
0: Собака-поводырь — это такое же средство
1: реабилитации,
0: да, как и любое другое техническое средство. И вот это действительно очень обидный момент.
1: Ну, обидный момент для меня точно такой же, как, например, служебные собаки, которых воспитывают для несения какой-то службы. Ну, кто-то натаскивается на поиск каких-то запрещенных веществ, кто-то на охрану общественного порядка, кто-то с террористами бороться. И когда им там 8-9 лет, пенсионный возраст наступает, то как бы заберите в добрые руки кто-нибудь.
0: Ну, это правильно. Они должны на пенсии пожить собачьей жизнью счастливой.
1: Это правильно. Я просто не понимаю, почему хозяева, которые с ними 9, ну, кинологи сами, которые 9 лет с этой собакой жил, почему он ее не забирает?
0: Ну, может, потому что у него и так уже куча собак. Не знаю.
1: Я бы не отдал бы себе собаку никогда,
0: я
1: если
0: тоже.
1: Бы я с ней там прослужил 10 лет, и потом типа, Марина, на, забери, мне она не нужна.
0: А ты думаешь, там прям собака за конкретным человеком закрепляется в органах,
1: ну,
0: да?
1: Ну, хотелось бы, чтобы так было.
0: Ну, я тоже бы, если бы с собакой работала много лет, я бы тоже не смогла отказаться, взяла себе. Но, видишь, ситуации разные бывают. Я просто, знаете, еще о чем подумала? У нас в стране не так много центров, которые выпускают собак-поводырей. Вот, например, нам сотрудники соцфонда говорили, нашего окружного, что конкретно к нам в Югру поступают собаки, которых в Москве обучают. То есть у нас, например, на территории региона нет такого центра, который бы воспитывал этих собак. Их вообще в стране раз-два и обчелся. Поэтому вот эти немногочисленные центры, они занимаются подготовкой этих собак. А сейчас еще и будут жестче требования, при том, что их и так не хватает, насколько я поняла. Ну ладно, ГОСТы, видите, и до собак добрались. Дальше
1: это была
0: едем.
1: Забавная новость? Или...
0: Нет, это была серьезная. Серьезно. Что касается забавных, обязательно расскажу. Во-первых, одной строчкой про город Пермь. Там в Перми появилась услуга аренды кота для новоселья. Ну, это на самом деле просто публикуют люди в всевозможных соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Ну, типа, дам вам котика. Причем, знаешь, одно такое объявление, прилагается фотография черно-белого кота, который очень испуганно смотрит в объектив камеры. По-моему, он не очень хочет, чтобы его сдавали кому-то в аренду. Очень смешной кот. Но, тем не менее, хозяин обещает, что он переступит порог первым, даже потрется обо все углы в доме, и после этого вам придет счастье, удача, благосостояние. Не знаю, насколько пользуется популярностью этот кот, но, может быть, кто-то действительно, веря во всевозможные приметы, да, берет в аренду таких котиков. Дальше. Про Китай хотела еще рассказать. Очень теперь захотелось, мне еще больше захотелось слетать в Китай в качестве туриста, потому что в аэропорту одного китайского города, кстати, популярный очень, Ланчжоу, да? По-моему, даже там снимали
1: «Сокровище
0: императора».
1: У них что, не город, то Джоу какой-то.
0: Ну да,
1: Фунчжоу, Хунчжоу, Ланчжоу, Мунчжоу.
0: В общем, в аэропорту
1: там
0: этого
1: все звучит одинаково.
0: Города появился новый отдел, называется «Отдел по борьбе с мышами». И туда пристроили 3 котиков. Ну, 1 кот и 2 кошки.
1: Что, где? В аэропорту?
0: Да, прямо в аэропорту. И они, в общем, занимаются тем, что ловят мышей. И у них есть даже специальные утренние патрули. Их выводят на территорию аэропорта, с ними все фоткаются. И они действительно занимаются тем, что ловят мышей, но при этом у них есть ошейнички, бирочки, то есть видно, что это служебные коты, и они, по сути, еще и ходят, ну, поднимают настроение пассажирам. И это абсолютно абсолютная правда. У них даже есть свои соцсети, и сотрудники аэропорта их ведут, эти соцсети, активно.
1: Увидел небольшой лайфхак, как сделать так, чтобы кошка не носила тебе ни мышей домой на кровать, ни птичек каких-нибудь там, например, не ловила.
0: Ну, это актуально для деревенских котов в городе такими.
1: Актуально? Родителям можно сказать.
0: Конечно. У меня вот у родителей кошка живет очень ловливая, очень. И она приносит им не только мышек, ну, деревня там, изобилие того, что можно притащить, да, в дом. Она даже пару раз приносила кротов. Можете себе вообразить? Кротов. Во-первых, для меня стало открытием, что кроты маленькие. Я вот никогда вживую, клянусь, ни разу не видела живого крота.
1: Ну что, дюймовочку не смотрела мультик?
0: Смотрела.
1: Но она же прям с ноготок.
0: Ну
1: маленькая.
0: Да. Ну а крот, типа, ну да, побольше. Но я почему-то думала, что крот... Они просто оказываются...
1: Что кроты размером с кошку.
0: Ну не с кошку, но полкошки. Ну ладно, четверть кошки. А там реально они размером с мышку. То есть мышка и крот, они примерно одного размера.
1: Не все же кроты одинаковые.
0: Я не знаю. Ну, те, которых приносила кошка у меня в деревне, они вот как раз такие по размеру... Ну,
1: от 12 до 17 сантиметров в длину, вес от 60 до 120 граммов.
0: Она вот приносила как раз это 10 сантиметров. Вот такой примерно был крот, и я была в шоке. Да, так что ловит, приносит. Ну, а это ее природа, что с этим поделать? Хотя мне каждый раз жалко в этой ситуации.
1: Лайфхак же не рассказал. Просто можно ошейник с колокольчиком повешать на кошку.
0: А, и все будут прятаться.
1: Ну, конечно, кошка не сможет бесшумно подкрасться к птичке, да, к мышке, все будут знать.
0: Ну, здесь, вот смотри, здесь у меня борьба идет внутренняя. Либо
1: накормить мышку.
0: Либо спасать мышек и кротов, либо все-таки дать кошке возможность проявить свой природный вот этот инстинкт охотницы.
1: Ну, и, кстати, а зачем вам на огороде кроты? Они же...
0: Да.
1: Вредят только.
0: А я не знаю, кстати. Ну да, вредят тоже, точно, но может быть от них есть какая-то и польза? Не знаю.
1: От кротов?
0: Да. Может, они рыхлят землю, не знаю. Ну, я, конечно, понимаю, что это вредители.
1: Может быть.
0: Ну, просто мне так жалко, что их истреблять, да, всех надо.
1: А еще рыхлят землю черви дождевые, которых кроты с удовольствием лопают.
0: Ну, вот эта вся биосистема замкнута в рамках одного огорода.
1: Получается, что кроты уничтожают тех, кто эту землю должен рыхлить. Кто перерабатывает в компост, удобрение.
0: Ну и что получается? Оставляем охотнице право охотиться?
1: Докупаем еще парочку.
0: Кошек ловливых.
1: Колишни кошки есть.
0: Не надо, там и так вон целый зоопарк уже.
1: В деревню к варенье.
0: Нет, мама с папой скажут спасибо большое. Сами себе уже забирайте, а то мы всех
1: кошек... Вся пенсия уже уходит на этих собак, кошек.
0: Всех котов, кошек, всех сплавили уже в деревню, сколько ж может. Еще одной строкой буквально про голуби расскажу. Короче, в США тут на днях произошел пожар, и там рядом с этим пожаром горела машина. Там голубь сидел, который надышался этим дымом. И, короче, пожарные спасли голубя. И это очень, на самом деле, казалось бы, абсурдная ситуация, но они реально дали ему кислородную маску, голубь ожил, полетел куда-то, при том, что до этого просто надышался и лежал на асфальте полумертвый.
1: Сделал кружочек и, так сказать, с высоты своего полета отблагодарил спасателя метким попаданием в каску.
0: Чтоб на деньги, да? Но, кстати, это стало самым популярным видео среди... Они ведут свой аккаунт пожарный вот эти. Это стало самым популярным видео, набрал 20 миллионов просмотров. Десятки тысяч лайков, и один из комментариев был такой: я с радостью продолжу платить налоги, если их тратят на такое. Такая милота. Казалось бы, важное дело делают пожарные, а 20 миллионов просмотров собрало видео с каким-то голубем. Вот так. 6 вечера, товарищи. Услышимся в новом часе.
2: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В России изменились правила оформления ряда миграционных документов. Прокуратура Сургута защитила права доверчивой пенсионерки. В Когалыме устраняют сезонную проблему подтопления дворов на двух улицах. В России существенно выросли государственные пошлины за оформление ряда миграционных документов. Это масштабное изменение, вступившее в силу 26 июля, затронет и заявителей, и работодателей. Теперь оформление ключевых заявок обойдется заметно дороже. Чтобы получить российское гражданство, нужно заплатить 50 тысяч рублей. Раньше это стоило 4200. Вид на жительство подорожал с 6 тысяч до 30. А разрешение на временное проживание до 15 тысяч рублей. Решение касается касается и бизнеса. Трудоустройство каждого иностранца обойдется работодателю в 15 тысяч. Приглашение на въезд 8 тысяч рублей вместо прежних 960. А оформление визы 2 тысячи вместо 1200 ранее. В правительстве подчеркивают, в такой подход часть системной работы по совершенствованию миграционной политики. За счет повышения пошлин федеральный бюджет сможет ежегодно получать свыше 15 миллиардов рублей. При этом уже действующие меры показывают результат. За прошлый год поступления НДФЛ от зарубежных гостей, работающих по патентам, выросли на 40%. В Сургуте суд удовлетворил иск прокуратуры, вступившейся за права пенсионерки. История началась с того, что пожилая дама под влиянием обмана перевела свои сбережения на счет, который ей указали злоумышленники. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснили, деньги попали жителю Удмуртской республики. Тогда прокурор потребовал взыскания средств в качестве неосновательного обогащения. Благодаря этому теперь женщине должны вернуть более 1 000 000 рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле у надзорного ведомства, чтобы деньги точно перешли к их законной владельце. В Когалыме уходит в прошлое проблема скопления луж во дворах. На улицах Молодежная и Мира монтируют новую ливневую канализацию. Ранее местные жители сталкивались с потопами во время дождей и таяния снега. Вода порой доходила до колен, мешая и пешеходам, и водителям. Решить наболевший вопрос совместно с депутатами взялся горожанин Никита Пухачев. В результате коммунальщики с помощью спецтехники уже убрали старые плиты, вырыли траншею и готовятся установить 3 водосборных колодца. Как только монтаж завершится, территорию заново заасфальтируют. По словам специалистов, после этого дворы навсегда избавятся от сезонных подтоплений. И последнее. В Югре завершилась региональная смена молодежного проекта «Послезавтра». Она объединила детей-участников СВО на базе окружного семейного центра соцобслуживания. На протяжении 10 дней ребята мечтали, строили планы, создавали что-то новое, узнавали себя и открывали мир вокруг. Для каждого ребенка эта смена стала временем, когда можно было почувствовать себя значимым, любимым и по-настоящему счастливым. Здесь не просто развлекали, а бережно помогали вернуть ощущение безопасности и радости, чтобы каждый день был наполнен светом и хорошими эмоциями. Что касается самого проекта «Послезавтра», его организовал благотворительный фонд «Страна для детей» по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Югре в реализации инициативы участвовали правительство округа во главе с губернатором Русланом Кухаруком и региональный уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
2: Реклама.
4: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 6 вечера. Знаете, чем ближе к вечеру, тем как-то настроение повыше. Это как в течение недели градус, да, настроение повышается к пятнице. Также вот в течение любого рабочего дня.
1: Не знаю.
0: Как-то к вечеру.
1: Не знаю, о чем говорит Марина, у меня наоборот, мне все грустнее и грустнее.
0: А
1: я понимаю, что
0: же?
1: Всего час остался в эфире с моими любимыми друзьями, ну, что тебя... потом еще ждать целый день до следующих 3 часов, до вторника.
0: Тимур, хочешь?
1: Кошмар
0: я...
1: вообще.
0: Кошмар, я тебе сейчас дам уникальную возможность. Выключу себе микрофон, ты целый час будешь один со слушателями.
1: Давайте. Я буду анекдот.
0: Выключаю.
1: Не, а ты прям так хочешь. О, ты вообще открываешь ящик Пандоры. Что-то смеется там. Сейчас так.
0: Включил обратно, ладно. Умеешь ты это шантажировать. Сразу какой-то ящик Пандоры. Он тут мне припоминает.
1: Сегодня вот вузы публикуют конкурсные списки поступающих.
0: Ой, да, кстати, до 25-го же у нас как раз шла приемная кампания. Но это для... бюджетников. Для тех, кто поступает на платное отделение, там вплоть до какого-то сентября
1: вплоть
0: можно
1: до какого-то, ну, понятно.
0: Заключать договор, оплачивать.
1: Да, но списки-то с количеством баллов. Не только бюджетников. Почему? На официальных сайтах университетов, на госуслугах Есть еще сервис поступления в ВУЗ онлайн, публикуются конкурсные списки поступающих. Там показывают, в каком ВУЗе, на какой позиции находится абитуриент, какие вообще шансы на поступление в тот или иной ВУЗ, не только на бюджетное, на платное.
0: Я имела в виду, что оплатить и заключить договор на платной основе можно вплоть до сентября.
1: Да, это понятно. Ну, просто, что там у тебя племянник поступает?
0: Поступил.
1: Уже?
0: Да, но не на бюджет. Но на платное проходит.
1: Молодец.
0: Да, учитывая, куда он поступил.
1: Молодец, сказали родители.
0: Учитывая, куда он поступил, и специализацию, и те сложные конкурсные вот эти все отборы, которые были, реально молодец. Потому что, ну, у него по информатике, например, 98 баллов, чуть-чуть не хватило до сотки. Но ничего, он как-то не расстраивается.
1: Смотри, Георгий пишет, спецсобак забирают же все равно те, кто служил с этими собаками. Ну, не всегда. Вот у нас в Югре...
0: Очень часто распространенная практика.
1: Мы даже вот в эфире иногда рекламируем, типа вот в Нижневартовске, там, кинологическом центре собаки уже там 9 лет, зовут там Найка, и вот ей нужен хозяин, отзывчивый, добрый, желательно со своим домом, ну, то есть живет в частном секторе.
0: Да, именно в частном, не в квартире,
1: примерно
0: понятно.
1: Примерно раз в 3
0: месяца. Ну, нет, полгода, ну раза два в год, раза два в год мы точно такие объявления говорим, потому что сами службы оперативные, в которых вот служат эти собаки, они как раз публикуют у себя эту информацию, а СМИ ее разносят, чтобы быстрее найти этих хозяев. А потом нам сообщают радостно, что вот, там буквально за считанные дни нашлись эти добрые руки. Поэтому большое счастье, когда сами вот эти люди, да, которые с этими собаками бок о бок служили, забирают. Но это не всегда бывает, к сожалению. Не у всех такая есть возможность.
1: Я бы хотел такую собаку забрать. У меня даже есть знакомый кинолог, только вот жаль, что она из ГУ ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний. И такую собаку я не потяну.
0: Это кто говорит?
1: Это Георгий говорит, который про спецсобак. Ну, а можно, интересно, из региона в регион отправлять таких собак? Ну, то есть могут ли дать возможность собаку увезти в том,
0: что
1: область?
0: Я уверена, что могут, если вы сами за ней приедете и заберете, конечно.
1: Давайте тогда как сделаем? Вы мониторите этот момент, и как только появится информация о том, что отдают в очередной раз в добрые руки собаку, ну, как провожают на пенсию, там, мы вам маякнем.
0: Так тут же говорит тебе Георгий, я такую собаку, к сожалению, не потяну, хотя очень бы хотел.
1: Не, именно такую из ФСИНа. Ну вот жаль, что она из ФСИН. Такую собаку я не потяну. Видимо, там, знаешь ли, какая-нибудь мощнейшая овчарка с таким очень довольно своенравным характером. Ну, потому как, Марин,
0: я поняла.
1: Собака, которая ищет всякие штуки разные в кустах, это может быть испаниель,
0: один
1: да?
0: Собак,
1: а
0: да.
1: Вот колонию охранять в испаниеле вряд ли возьмут. Да. Он там плюс-минус бесполезен в этих делах.
0: И сейчас все спаниели мира на тебя обиделись.
1: Ну, они прекрасно понимают, что они не суперагрессивная там собака, способная остановить, противодействовать.
0: Я тебе доверяю
1: человеку.
0: На 100%. Я знаю, что у Тимура раньше, еще до нашего знакомства, был спаниель, поэтому ты в них разбираешься.
1: Неплохая ищейка. Ну, хотя, как знаете, тоже неплохая ищейка. У меня вот этот спаниель вообще балбесина какая-то была. Ну, он вообще воспитанный был и всякие фокусы умел показывать. То есть, например, садиться на задние лапы, вот как суслик, знаете, такой.
0: Передний перед собой.
1: На нос ему кладешь колбасу, так. Он не, ну, не, все, в стойке сидит как бы.
0: Не трогает колбасу.
1: Не трогает. По команде «возьми», ну, или «можно», ну, «можно» мы не старались не делать, «возьми». Он подкидывал ее и ловил на лету. Но бывало, что не ловил, а носом отбивал куда-нибудь. Бежал искать.
0: И не находил.
1: Он находил. Но он, дело в том, что он наступал лапой на эту колбасу. И стоит и нюхает вот так во все стороны. Не может понять, что за фигня. Вот она же здесь должна быть, но я не могу понять. То есть у него не доходило.
0: И запах-то есть такой
1: колбасный. И запах есть. Четко понимаю, что она вот тут. Но просто он на нее лапой встанет. И вот, что вы меня за дурак... Ты за меня, придурка, не держи, как в том меме, да? Да. Что происходит? Вот это вот такая вот вещь была тоже.
0: Ты не заметил, что мы с тобой очень часто цитируем разные мемы? Ладно, ты один раньше цитировал, а сейчас вот это, знаете, показывает мне все свои прикольные мемы, я сейчас тоже начала их цитировать. Я как бы вроде не против, сейчас весь интернет язык настроится на мемах, но наши слушатели, которые совершенно не увлекаются этой темой, периодически, мне кажется, вообще выпадают из разговора и не понимают, о каких мы тут говорим. За меня, придурка, не держи, почему он, а не я, и вот это все остальное. Так, Евгений написал сообщение. Добрый вечер, мы только что присоединились. Вы Ростов обсуждали? Что там нового в Ростове?
1: Все. Все нормально, Ростов проиграл Оренбургу 2-1, причем вели они весь матч. У Оренбурга красная карточка, но как-то продули в итоге два мяча в конце и дополнительное время.
0: Ты вот видишь, какие у нас разные интересы. Я думаю, что слушатель как раз не про футбол сейчас, а про очередные атаки со стороны врага. Нет, мы про Ростов не говорили. Дело в том, что, да, но я читала сегодня в федеральных СМИ, что на Ростов тоже была совершена атака, и несколько погибших, в том числе и дети, несколько пострадавших. Ну, и вы знаете, меня начинает пугать история, при которой каждый день открываешь ленты, и каждый день вот такие новости просто из разных городов.
1: Вот поэтому я и про футбол заговорил, потому что мне сильно не хочется сейчас рассуждать на эту тему.
0: Я поняла.
1: Вот это, давай Россия-24 справится за нас, объяснит, нас... почему, зачем и как.
0: Кстати, у нас вот в минувшие выходные, в субботу, да, в Югре был объявлен режим беспилотной опасности. И он такой же режим был объявлен в Тюменской области, в Свердловской области. Кстати, была попытка, но, слава богу, ее предотвратили, была попытка атаковать склады «Валберес», которые в Екатеринбурге находятся, но там все обошлось, и сотрудников всех эвакуировали, склад сейчас по-прежнему работает, все нормально. Между тем, вот в ходе атак, которые были за последние дни на склады именно «Валберес», как сообщала Татьяна Ким, они потеряли 10% складских сообщений. Это огромная цифра на самом деле. Поэтому эти, конечно... Простите, твари не дремлют. А вот что
1: ты
0: касается...
1: Ты говоришь про склады Валберес, люди сейчас скажут, а ладно, бог с ним, со складами Валберес, а ничего, что там в Тюмени, да, нефть перерабатывающий завод.
0: Я же сказал, я не хочу
1: об этом говорить. Ты прям сильно нуждаешься в том, чтобы рассказать. Или у нас, может, федеральные СМИ есть, которых
0: расскажут.
1: Можно это прочитать?
0: Я про другое тогда скажу. Дело в том, что тут подсчитали у нас в Сургуте. На фоне объявления о беспилотной опасности сургутяне начали интересоваться интерактивной картой укрытий, которая доступно, кстати, на официальном сайте администрации Сургута, если кто еще из слушателей наших сургутских не знакомился с этой картой, ознакомьтесь. Более 80 тысяч раз за последний месяц посмотрели эту карту. Представляете? При том, что население Сургута 430 тысяч. И за последний месяц ее посмотрели 80 тысяч раз. Я считаю, что это очень даже неплохо.
1: Неплохо,
0: что... Потому что люди будут... Ну, люди должны знать вообще, где у них в городе есть вот эти укрытия. Не дай бог, чтобы они когда-то пригодились, но знать эту информацию нужно каждому. Ну, ты условно знаешь, где Ханты-Мансийский? Ну, ладно, у нас рядом с работой, да, в принципе, ближайшее укрытие, это окей, хорошо. А вот рядом с домом где? Понятия ж не имеем.
1: Ты же не знаешь, у нас подвал или нет, да?
0: Нет, подвал-то у нас есть, но он вечно закрыт.
1: Нет, сбоку, ну, все понял.
0: С торца и там можно, с обеих сторон дома туда пройти можно, но, как вечно отмечают...
1: В лес побегу. Кому я там в лесу нужен?
0: Ну, не знаю, смотря что и как.
1: Ну, ладно.
0: Но в целом 80 тысяч раз посмотрели интерактивную карту сургутяне. Мне кажется, это здорово, что посмотрели, что знают теперь.
1: Беспилотная опасность. У нас вроде как вот объявляли ее еще сегодня в Тюменской области. И пока что я не видел сообщения, чтобы ее разъявляли обратно.
0: Да.
1: То есть отменяли.
0: То есть она по-прежнему действует.
1: Ну, вроде как, не знаю. Добрый вечер. А в Тюмени отменили День города,
0: пишет
1: Надежда.
0: Здравствуйте, Надежда. Читали мы в субботу, да, когда все...
1: Вообще
0: вот эти...
1: противоречивые моменты читал, что вроде отменили, а потом раз, смотрю, вот с размахом провели.
0: Ну, смотри, там прошла какая-то часть праздничная в закрытом...
1: Какой-то Дни русско-кубинской дружбы.
0: В закрытом помещении, ну, то есть, когда был концерт в каком-то ДК, вот это я тоже видела кадры, фотографии. Отменилась вся часть праздника, которая должна была пройти на улице, ну, в частности, вот концерты, куда собирается большое количество людей, причем концерты популярных артистов. Мы, помните же, обсуждали с вами, нам слушатели как раз писали сообщение, говорили, что и Полина Гагарина должна была выступить, и хор Турецкого, и даже группа «Корни». Вот, и при том, что, мне кажется, на тот момент, когда появились сообщения о беспилотной опасности, как раз уже все были в городе, то есть уже это была суббота, и все, мне кажется, артисты были на местах, но, вероятно, ближайшим рейсом отправились обратно. Жаль, конечно, что праздника не случилось, но здесь самое главное, чтобы все-таки, раз уж вот такие обстоятельства, главное, чтобы все живы и здоровы были. Потому что, к сожалению, не всегда такие атаки заканчиваются без жертв. Так, хотела... Ладно, давай...
1: А мне СМС-ка, кстати, пришла. Да.
0: Ой, про СМС-ки.
1: Остальные новости можно? Читайте в федеральных СМИ, там вам лучше пояснят, что мы, где, куда.
0: Можно я расскажу?
1: Вести вот с полей там. У меня Мегафон прислал СМС-ку вчера. Пишет, знаете, страшную вещь пишет. В районе вашего нахождения могут возникать временные сложности с интернетом из-за обеспечения мер безопасности. И реально, ну, мне пришлось другую симку включать, потому что просто, ну, не работает то, что мне нужно.
0: А я хотела... Я такую смс-ку, кстати, не получала, при том, что мы с тобой все время вместе, мне почему-то Мегафон такой не прислал. Вот, а второе сообщение, которое мне пришло, пытаюсь сейчас найти скриншот, но не могу. У меня тут столько скриншотов за вчерашний день сделано. Господи, боже мой, зачем они все нужны мне?
1: У нас появился в мессенджере Макс сервис оперативное информирование, подписавшись на который, можно будет получать информацию через там долю секунды после того, как объявляются режимы беспилотной опасности или ракетной опасности, ну, на случай.
0: Да, ну, кстати, а если я подписана на официальный аккаунт МЧС игры в Максе, мне кажется, это же одно и то же, нет? Потому что аккаунт МЧС игры тоже оперативно все сообщает. Я про другое хотела сказать. Не могу найти скриншот, но в итоге своими словами расскажу, хотела дословно прочитать. Я даже Тимуру вчера показывала. Мне в субботу, вот когда была объявлена беспилотная опасность в игре, сначала пришла смс-ка, а потом где-то через пару-тройку минут пришло уведомление в приложении Wink. Я немножечко удивилась. Ну, Wink — это те, у кого дома домашний интернет или телевидение Ростелеком, да, вы наверняка тоже знаете, что такое Wink. Это, по сути, онлайн-кинотеатр, который вот непосредственно с Ростелекомом связан. И мне там вот выскочило уведомление, что на территории игры объявлена беспилотная опасность. Я такая, ничего себе, уже через Wink начали информировать.
1: Да, и правильно делают.
0: Ну да, на самом деле тут чем больше сообщений, тем лучше. Но просто в итоге это все равно было запоздало немножечко. СМС-ка пришла раньше, чем от Винка. Но я удивлена, потому что обычно он там говорит, посмотрите наши киноновинки или там оплатите интернет. Ну такие сообщения от Винка приходят. А сейчас вот в субботу, хоп, беспилотная опасность. Винк сообщил. Ну прикольно, подумала я.
1: Где эта новость? Я же читал сегодня. Вот сейчас вообще не могу найти. Сегодня 27-е же, 27-е. А почему
0: какая
1: не
0: новость?
1: Могу найти? Ну, новость про то, что будут приходить сообщения от мессенджера Макс. Я просто хотел рассказать конкретно, в какой паблик надо подписаться. И, представляешь, потерял. Интересно. А ты, если, Марина, поищешь, может, поможешь, тоже найдешь и подскажешь.
0: Слушайте, ну, я сейчас поищу, но мне кажется...
1: Речь... А, вон, нашел, спасибо. Сервис безопасности игры называется. Через мессенджер Макс.
0: Просто я сейчас зашла в поиск, зашла безопасности
1: игры.
0: Да я знаю, как пишется безопасность.
1: Вот.
0: Ой, слушайте, я тут несколько выскочила, я самый первый открываю.
1: Давай.
0: Вот, и на него 185 подписчиков там.
1: Ну, ты можешь тоже подписаться, и говорят, что там будет оперативная информация, даже в случае, если, например, какие-то ограничения в работе интернета, то Макс, он все равно будет работать, ну и, соответственно, ты получишь свое сообщение, если в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. И не нужно ждать операторов мобильной связи, потому что они, как известно, работают как... Ну, как карта ляжет, да, можно так сказать.
0: Как попало, ты
1: как
0: хотела сказать.
1: Как по кайфу, вот. Знаете, как по кайфу работает.
0: Ну, да,
1: иной
0: потому,
1: раз
0: что...
1: с опозданием в 2 часа, иной раз да. Вообще Марине не пришлют
0: да.
1: Ничего.
0: Да. Это правда, непонятно, от чего это зависит. Хотела обсудить еще с вами тему медицины. Там есть очень прикольные новости. Есть важные, серьезные, а есть очень прикольные, Тимур, для тебя. Две новости, как для тебя, под заказ сегодня, можно сказать, федеральные СМИ опубликовали. Одна про сон, другая про спорт. И то мне показалось любопытным. Ну, еще тут про мужчин. У нас Михаил Мурашко, глава министр здравоохранения, немножечко сетует на вас, мужики. Недоволен вашим поведением.
1: Степан пишет.
0: Расскажу, чем недоволен.
1: Добрый вечер. Самое печальное, что в субботу и воскресенье не мог зайти в банки, и в Т, и в Сбер. Многие приложения вообще не запускались.
0: Это, наверное, вы с мобильного интернета, да, не могли? Потому что вот дома с Wi-Fi я заходила в банки. Причем во все 3, которые у меня есть. У меня работало. Наверное, мобильный, да, это так шалил.
1: Видим от вас смс-ки.
0: СМС-ки?
1: Мессенджер Макс. Их много. Откроем попозже, ладно, чтобы не потерять никого.
0: СМС-ки уже
1: сейчас у нас музыка будет в эфире.
0: Да. Потом ваше сообщение зачитаем и про медицину тоже поговорим.
2: Свои люди.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи тут. Дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение», целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Какие мы разные все. Когда нам написал слушатель, ребят, как там в Ростове дела, Тимур про футбол подумал, я про другое, а слушатель вообще про третье, про погоду, про природные явления, про торнадо пишет, говорит, я вообще-то. А я сейчас пошла смотреть, действительно, просто смотрю, какие СМИ про это вчера писали, ну вот, видимо, не те, в которые я регулярно захожу. Российскую газету вот сейчас читаю, там, конечно, жесть, да, вчера обрушился на Ростовскую область такой мощный ураган. Там вот столы, стулья, палатки, все сносят. Просто корни деревьев просто, ну, то есть деревья вместе с корнями выдирает этот ветер. И остановки, боже мой, какие кадры. Ужас какой-то, рекламные щиты падают. Да, говорят, ну, как пишут федеральные СМИ, один человек погиб, 13 пострадали, и восстанавливают сейчас еще ого-го, там сколько всего машин, сколько пострадало, ну, короче.
3: Лариса написала: «Добрый вечер, на сайте администрации Ханты-Мансийского района размещена информация о том, где находится укрытие». Ну да, правильно, и ссылку даже поделилась, спасибо большое.
2: Новость была... нам с тобой, видимо, потому что мы...
3: Района, новость была от 15 июля 26 года, тут целая памятка от антитеррористической комиссии округа по укрытию населения в заглубленных и других помещениях подземного пространства. То же самое попытался найти бегло, так сказать, да, на сайте администрации Ханты-Мансийска. В разделе интерактивной карты очень много всего. Там и транспорт, и дороги, и накопление ТКО, инвестиционная карта и так далее. Но вот именно той, которая нас с вами интересует, нет. Ну, может быть, пока что не на то внимание обратил. А пойду посмотрю, если 15 июля гляну. Может быть, у нас здесь тоже была какая-то новость, есть или нету. Ну, именно по Ханты-Мансийску тебя же интересует, Марина, Ханты-Мансийск.
2: Да, это мы с тобой отдельно, но вот я сейчас открыла карту, которую нам Лариса, да, прислала. Там действительно по району исключительно отмечены места. В самом Ханты-Мансийске ни одной точки на карте нет, это отдельно, потому что надо идти на сайт городской администрации, я так полагаю, и искать эту информацию.
3: Далее идем фото. Смешно, Дмитрий. Ну, а как описать эту фотографию? Логистический центр компании ВБ. И, ну, я так понимаю, что это фотожаба, да?
2: Конечно, это искусственный интеллект в чистом виде. Пририсовал к складу.
3: Да, и на крыше установки противовоздушной обороны стоят в цветах фиолетовых с логотипом компании.
2: Выглядит, конечно, круто, но понятно, что это нейросети. И вообще, как раз сейчас большая проблема, которую обсуждает крупный бизнес, у нас же сейчас разрешили бизнесу, в том числе и банкам, и каким-то крупным компаниям, самим себя защищать в этом плане, оборонять, ПВО устанавливать и так далее. Но это стоит денег, это стоит, это время. Вообще, как бы, нужно со всем этим разобраться, что, прежде чем все это делать, как-то вникнуть в этот вопрос. И пока к этому бизнес оказался не готов. В целом, вот Дмитрий, хотя и кинул фотожабу, но, а кто знает, может, когда-нибудь в недалеком будущем так будет.
3: Роман пишет, что в Тюмени на День города прошли все концерты и группы «Корни», и Турецкого, и Полины Гагариной. То есть, как таковых отмен не было.
2: Да ладно. Ух ты. То есть выступили, потому что вчера действительно, ведь не вчера, в субботу, днем прошли по СМИ такие сообщения, объявления о том, что концертная программа, ну, то есть вообще День города отменяется. А потом, видимо, передумали, да, к вечеру, когда все стабилизировалось. Скорее всего. Ну, а как еще по-другому?
3: Лариса из Лентора пишет: ладно, не работали некоторые банковские приложения в субботу, так и терминалы платежные тоже не работали. Например, не могли рассчитаться по картам покупатели наши. Хорошо, хоть город у нас не мегаполис. Приходилось писать номер телефона на бумажку для перевода денег за товар и отпускать на честном слове, потому как интернет в телефонах тоже не было. Ну, а человеку надо что-то. Мы ему товар отдавали, на бумажке писали. Типа, ну, отправите потом. И какова статистика людей, которые отправили все-таки на честном слове? Все ли порядочные на 100% у вас?
2: Интересно. мне кажется... Я сейчас сегодня как раз пытаюсь найти информацию. Пишет нам Роман, что отменили только салют на День города в Тюмени. А я помню, что сегодня читала про какую-то страну, и вот сейчас нашла эту информацию. В Нидерландах в этом году, вот с 1 августа у них вступит в силу этот закон, они официально запретили фейерверки в стране. Пиротехнику вообще любую. То есть Нидерланды стали страной, где с 1 августа, с 1 числа уже ближайшего месяца не будет продаваться вообще пиротехника. У них официальный запрет на покупку, продажу и запуск пиротехники. То есть они отказываются от фейерверков, от салютов, от всего вот этого праздничного, настроенческого такого. Я люблю все эти штуки. Но дело опасное.
3: Так, пишет Михаил, вы про склады говорили, читал что в новостях, что они запросили 500 000 000 рублей из пенсионного фонда. Причем здесь? Нет, я в этом очень сильно сомневаюсь. Возможно, вы читали на каких-то источниках, которые хотят разжечь огонь народного гнева.
2: Нет, они никак не могут у пенсионного фонда запросить. Во-первых, пенсионного фонда уже нет, это сейчас социальный фонд России.
3: Во-вторых,
2: во-вторых, вот, они не связаны никак вообще.
3: Делают для того, чтобы посеять упаднические настроения и народный гнев. Ну, специально, да, давят на то, что вот там Валберис запросил у пенсионного фонда, и вместо того, чтобы повышать вам пенсии, государство направит эти... Полнейшая бредятина, если честно. Угу. Не читайте больше этот источник.
2: Ну да, если конкретно так писали они, то это точно выглядит как очень плохо продуманный бред, потому что вообще надо сказать, что Валберис в этом плане наоборот как-то сразу взяли ответственность на себя во всем, во всех смыслах, потому что там и товаров огромное количество пострадало, они сейчас продавцам выплачивают все вот эти комиссии, то есть никто не потеряет ни рубля из продавцов, я имею в виду, но у них колоссальные потери, на 12 миллиардов рублей товаров было испорчено, уничтожено, все эти деньги продавцам вернут. Об этом Татьяна Ким заявляла. Поэтому они как-то сами самостоятельно вот эти свои проблемы решают. Ни у кого ничего вроде как не запрашивали. Я, по крайней мере, такой информации не видела. Если уж и запрашивать, то точно не у пенсионного фонда. У кого-то другого.
3: А вы...
2: Кто может эти деньги предоставить, но не пенсионный фонд.
3: Можете, если вдруг найдете эту новость или вспомните, где вы читали, можете поделиться источником? У Марины глаз наметан, она точно вам скажет, что это. Это вражеские происки или плюс-минус вменяемый источник информации.
2: Угу.
3: Так, Лариса Лентор пишет, 100% была отправка для перевода денежности. Не понял, если честно, то есть получается все, кто обещал, что перешлет деньги потом, как только связь появится, они вам переслали, правильно? Или я понял?
2: Во. Правильно, или я понял?
3: Да.
2: Ладно, пока ты...
3: А вот зато я наткнулся на новость пару дней назад. Ярославское правительство опровергло данные о компенсациях продавцам Валберис. Опровергли они о том, что они принимают...
2: А почему Ярославское правительство, вообще не понимаю?
3: Ну, пока не знаю. Пока не знаю. Предпринимателям, чьи товары были утрачены в логистических центрах Валберис. Ну, может быть, в Ярославской области какие-то логистические центры тоже
2: пострадали. Да, да, но при чем здесь правительство-то? Это компенсирует сам Валберис продавцам, не правительство того или иного региона. Это вообще две разных вещи.
3: Нет, ну, Ярославская область, правительство Ярославской области опровергли информацию о том, что они планируют выделять какие-то...
2: Да, они не будут, это правда.
3: Это... к тому, что нам человек Михаил писал, что якобы запросили деньги у пенсионного фонда или еще у кого-то. Они говорят, нет, мы ничего не будем компенсировать Валберис в нескольких пенсионных фондов.
2: Да. Они сами, крупный бизнес, сами сейчас пытаются с своими проблемами справиться.
3: В Дзене вы имеете в виду читали или где?
2: Ну, вообще, Дзен такая, извините.
3: В Дзене и я могу написать.
2: Да, просто на
3: Дзене. И я больше скажу, я писал, мне один раз папа скидывает новость, говорит, а ты видел, что кушать, короче, пережаренных, ну, если вы гренки, например, делаете или что-нибудь, какую-нибудь там котлету жарите, она подгорела, это все очень плохо влияет на здоровье, вплоть до там это. Я говорю, это моя статья. Можешь мне больше ничего не кидать, пожалуйста? Ну, если уж так мир, как бы, как говорится, замкнулся в круговую.
2: Закольцевался.
3: Я говорю, ну, ты же понимаешь...
2: Твои статьи сами тебя находят, да?
3: Да, ну, ты вот так вот этот, говорю, бред может написать любой желающий, что угодно.
2: Ну, подожди, надо сказать, что на Дзене же есть и официальные аккаунты СМИ, ну, то есть любое федеральное СМИ сейчас представлено на Дзене, но на Дзене при этом есть и огромное количество авторских каких-то блогов, где реально любой желающий может всякую ерунду писать. Поэтому смотрите на Дзене тоже, кого читаете, какие каналы мониторите и на кого подписываетесь. А так в целом, да. Так, ладно, на самом деле я согласна с Татьяной Ким, она говорила, что все, что уничтожено, связанное с деньгами, все товары, склады и прочее, говорит, это все не так важно, обязательно восстановим, раздадим компенсации и так далее. Говорит, самое ужасное, что люди страдают и гибнут. Вот это, говорит, я не могу, это пережить сложнее всего. Говорит, а деньги это такое, ну, поправимое дело. А, я хотела вместе с Михаилом Мурашко...
3: Ты хотела
2: вместе? Я хотела вместе с Михаилом Мурашко, все правильно говорю, с министром здравоохранения, пожаловаться на вас, мужчин.
3: Давайте.
2: Очень чё? Хотела. Вот сегодня, сегодня прям читала новости, прям соглашалась с каждым словом министра. Да что ты будешь делать? Короче, Мурашко призвал срочно всех мужчин пройти диспансеризацию. Потому что, вот по данным Минздрава, они там...
3: Я прошел вот недавно.
2: А почему? А потому что нашлись люди, которые тебе наконец-то
3: вталдычили.
2: Эту мысль вталдычили, действительно, в твою голову.
3: Нет, мне просто человек, очень уважаемый человек, сказал, будешь так дальше жить, умрешь.
2: Да.
3: Не хочешь умереть, пошли диспансеризироваться.
2: И пошел человек диспансеризироваться. Нет такого слова, но будем применять его, диспансеризироваться.
3: Георгий пишет, ясно, на канал Тимура на Дзене не подписываемся.
2: Вы даже не...
3: 100%. Это, знаете, это давнишняя история, когда Дзен только-только появился, и только-только они брали вообще всех, кого угодно. Ну, типа, пишите... А, у меня монетизация, кстати, на нем была подключена. Я ни копейки не получил, но они мне мозги пудрили еще долго. Типа, чуть ли не весь комплект документов нам пришлите, чтобы мы за вас налоги платили. Я думаю, вот мне делать нечего. Но я как-то очень быстро забросил. Я такой, знаете, человек, я увлекающийся.
2: Все начинает, ничего не заканчивает.
3: Да, но у меня нет такого, что на постоянной основе, там вот это вот, как он называется у СММщиков? Планер, вот когда они типа...
2: Ну, контент-план.
3: Контент-план, во. Угу. У меня такого нету. Я там как порыв души случился, я пошел, написал.
2: У него есть, на самом деле, странички во всех возможных соцсетях, но ни одну из них он не ведет. Вот это как раз стиль Тимура. Но вы даже не поймете, что там у него за страничка. Он даже, наверное, сам не помнит, да, как она называется? Как у тебя страничка? В жизни
3: нет,
2: не вспомнишь.
3: Конечно.
2: Это лет 10 назад. Ну нет, 8-7, ну не суть.
3: И Евгений пишет, только что провел курс первой помощи при ранениях вследствие атак беспилотников.
2: Ого.
3: В Подмосковье. Нахожусь сейчас. Вообще грустно, что тема первой помощи стала интересовать только после увеличения опасности. Эх, ну а это, по-моему, типа нормально. Ну, как бы, само
2: это
3: собой такое, разумеется.
2: Это обычное человеческое поведение. Ну, то есть мы, пока петух не клюнет в одно место, или пока не понадобится что-либо, ну, мы об этом не задумываемся.
3: Помните
2: даже
3: пандемию? Вот она лично меня научила мыть руки каждый раз, когда я захожу с улицы в квартиру.
2: Да,
3: каждый раз.
2: Да.
3: То есть и сейчас нет никакой пандемии коронавируса. И я, бывает, даже просто мусор вынесу, захожу обратно, а у меня уже ОКР. То есть я иду и мою руки с мылом тщательно каждый раз.
2: Да.
3: Потому что это, ну, прям привычка.
2: 20-й год, правда, очень много чего поменял. Даже в таких бытовых моментах. Я тоже, мы сейчас приходим с улицы домой сразу на перегонки.
3: Сразу?
2: В ванну. Есть... Потому что, ну, у нас на кухне еще есть возможность руки помыть, но нам почему-то больше обоим нравится в ванной, и мы обычно, кто вперед добежал, тот и первый моет.
3: Без масок мы сейчас не ходим в больницу, допустим. Тоже есть такой ОКР.
2: Да, ну не то, что ОКР, но, кстати, заметьте, когда пойдете в следующий раз в больницу,
3: слушай, ну,
2: очень
3: давай...
2: многие люди реально ходят в маске,
3: да,
2: хотя уже нет такой необходимости.
3: Да, да, но до 19-го года встретить человека в маске, это у него чума, скорее всего.
2: Да, это было из ряда вон.
3: Скорее всего, он при смерти.
2: Да, у нас даже люди, если болели, без масок ходили, ничего. А сейчас действительно как к этому ответственнее мы стали относиться. А вообще, Евгений, спасибо большое за вашу деятельность, за то, что вы вот такие курсы проводите. Ну, это же мега круто. И смотрите, как вы подстраиваете свои курсы под нынешние реалии. Да.
3: Рано или поздно все умрем. И смеющийся смайлик от Ивана.
2: Иван, а вы философ?
3: Мистер Позитив.
2: А вы философ. Короче, вот раз Иван написал это, давайте как раз продолжу историю. Министр здравоохранения, который, кстати, сам является мужчиной, да, вот своих, как вас назвать-то?
3: Соплеменников.
2: Соплеменников.
3: Однопольчан.
2: Да, причем от слова пол, да, в данном случае. Ну, короче, говорит, мужики, ну сколько можно? Потому что у нас женщины, согласно статистике, они посмотрели, кто диспансеризацию проходит в стране, и ужаснулись. Мужчин крайне мало. Женщины активнее следят за своим здоровьем, приходят к врачам, проходит диспансеризацию, а мужики чихать хотели на свое здоровье. Товарищи, нельзя так.
3: Ну, это же классика. Вот,
2: давайте эту классику менять.
3: Давайте честно, каждый из нас в жизни хоть раз слышал от знакомого или там по телевизору, да хоть где вообще, вот эту историю. Когда человек просто типа, ну, отец у меня достаточно рано умер, но он такой был человек, он вообще по врачам не любил ходить. Ему мать говорит, иди проверься, ты там, он, да нет, само пройдет. Ну вот оно как вышло, даже до пенсии не дожил. Вот 100% я уверен, что каждый из нас слышал эту фразу от кого-то. А вот этот самый отец, это же, ну, мы с вами в том числе. Ну, то рано или поздно мы станем тем самым батей, который вот... Ну,
2: не ходит к врачам.
3: Ну, и про нас будут говорить, ну, он не любил по врачам ходить, вот поэтому... Ну, кто же знал, что
2: вот
3: у
2: скажи
3: него,
2: мне, пожалуйста,
3: оказывается,
2: Тимур,
3: сердцем какие-то проблемы.
2: Вот ты
3: были.
2: Все-таки после одного очень мотивирующего человека, который тебе сказал фразу, после которой ты задумался и пошел такие проверяться, ты же не пожалел, что походил по врачам?
3: Не пожалел, ну, вот. Да. Ну, у меня еще как бы не закончилось это, так сказать, обследование, но все хорошо. И я вот что подумал. Я почему-то ловлю себя на мысли, что мне немножко перед врачами неловко, потому что они стараются что-то у меня найти, но ничего не найти не могут. И мне каждый раз, когда говорят, ну, мы посмотрели у вас тут вот эти анализы, все хорошо, мне хочется сказать, ну, извините, пожалуйста.
2: Что время
3: что
2: отнял
3: я,
2: ваше, да?
3: Да, отнял ваше время.
2: И он так сказал одному врачу, говорит, мне что-то так неудобно, что я вас время отнимаю. На что врач, ну, вот все-таки врачи, в отличие от тебя, Тимур, адекватные люди, на что врач сказал ему, ты дурак, что ли? Говорит, скажи спасибо, что ничего не нашли, радоваться надо, а проверять вообще. Вот диспансеризация для чего придумана? Чтобы вы пришли, убедились, что у вас все хорошо, и шли дальше жить с полноценной жизнью. Я... И не дай бог, чтобы что-то там подтвердилось. Но проходить раз в год надо, мужики.
3: В целом расскажу историю своей семьи. У меня папа в конце прошлого года сдал МРТ. У него со спиной проблемы, в грудном отделе были проблемы. И ему сделали, ему даже не МРТ сделали, ему МРТ сделали, КТ с контрастом, ну, чтобы, короче, посмотреть вот этот вот участок позвоночника. Что? Ну, сделали, ему даже не МРТ сделали, ему МРТ сделали КТ с контрастом, чтобы, короче, посмотреть вот этот вот участок позвоночника, что там с грыжей. И он говорит,

0: этот.
1: Грамотный врач заметил на МРТ, который связан с позвоночником, проблемы с сердцем. Вот
0: вообще
1: так вот
0: по другому поводу обратился.
1: Да, да. Поэтому вы иногда идете вроде к одному специалисту, а там, знаете, уже небеса разрулят, как говорится.
0: Все,
1: и нужный врач увидит, ну, что кому надо.
0: Почитали морали?
1: Да! Я просто вместе с Мурашкой, с нашим министром здравоохранения, призываю, мужики, ну хватит вот это к себе так попустительски относиться. Дойдите, пожалуйста, до врачей. Хотя бы до тех, кому вы точно знаете, что нужно сходить. Ну или диспансеризацию пройдите, это вообще комплексный подход.
2: Свои люди. Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: «Танцуй со мной до утра», поет Сергей Жуков. Я думаю, Сережа, мы уже не в том возрасте, чтобы до утра танцевать. Ни я, ни ты.
2: Сергей считает, что мурашка призывом идти на диспансеризацию.
1: Так.
2: Таким образом, пытается упростить то, что, возможно, пригодится нам поздней осенью. Ну, короче, ладно.
1: Как завуалировано
2: все. Я не могу это читать.
1: Тогда не читай, если не можешь.
2: Но
1: а то какими-то загадками тут начинаешь.
2: Кто понял, Иван написал. Я как начинаю стоять в очередях в больницах, мне сразу плохо становится.
1: Вроде только пришел поправить здоровье, еще хуже, да, стало?
2: Это
1: ну
2: есть
1: да,
2: такое.
1: Я согласна, да, что вот это самое неприятное в походах вот бы придумали, в поликлинику, это вот
2: например,
1: все очереди.
2: Да, вот бы придумали электронную запись, допустим. Классно бы было, знаете, чтобы не стоять в очередях. Просто, ну, записался электронно, взял талончик, пришел, тебя по времени вызвал. Просто прикол
1: подожди,
2: в том...
1: Подожди, а сейчас разве не
2: да
1: так?
2: Да есть, конечно,
1: так,
2: я очень это утрирую.
1: Ты иронизируешь.
2: Да, иронизирую.
1: Сарказмируешь.
2: Сарказмирую. Дело в том, что
1: нет
2: у меня
1: такого слова.
2: Талончик на 11, угу. Я прихожу без 10:11, спрашиваю, кто сейчас, на какое время
1: да.
2: зашли. Мне говорят, на 9:20.
1: Да.
2: Я думаю, а что я приперся за 2 часа?
1: Да.
2: И я стал, знаете, к 11. У меня на 11
1: подожди.
2: Я прихожу в 11:30.
1: И нормально,
2: и
1: да?
2: Нормально.
1: Но при этом, когда ты попадаешь, наконец, к врачу, ты же понимаешь, почему так медленно движется очередь, потому что на тебя тоже он не положенный 12 минут выделяет, а гораздо больше. Дело в том, что 12 минут, которые сейчас по нормативам выделяются на каждого пациента, как правило, не хватает. Ну вот, как правило, даже когда вот я прихожу с обычным ОРВИ, чтобы пойти на больничный, даже вот просто обычный, типичный ОРВИ, даже этого почему-то не хватает. А если у человека посерьезнее проблемы, поэтому что там и разговоры подольше.
2: Более того, там же есть ряд людей, которые не брали талон, которые пришли просто в очередь.
1: Да.
2: И там начинают договариваться 2 по талону, 1 без талона.
1: Кстати, давай скажем, что это не договоры, это прям настоящая система существующая.
2: Ну, это тоже, она неформальная довольно-таки система.
1: Но тем не менее, она в любой больнице существует.
2: Я поскольку иногда могу сам оказаться в этой ситуации, ни разу так не было, но я могу оказаться в этой ситуации. Я, конечно, говорю, да без проблем проходите. Я-то в любом случае попаду по своему талону, у меня по времени. Я тут уже, у меня на 11, я уже 12:30 сижу, я все равно уже опоздал. Идите, конечно, потому что потом не факт, что вас кто-то пропустит. Но тут опять-таки
1: но
2: надо,
1: очень
2: этот
1: многие,
2: момент,
1: кто не пропускает.
2: Надо этот момент согласовать с другими людьми. Угу. Я говорю, можно, я вот его готов пропустить. Пусть идет этот человек, он тут сидит с утра, ему плохо, ему хуже, чем мне. Почему он должен тут сидеть, да и шайчик, как говорится, это. В общем, давайте еще один коммент.
1: Но если что, если кто не знал, то есть такое правило, в поликлиниках оно существует, если вы пришли по талону, а люди какие-то без талона, то по этой системе 2 человека с талоном проходят, третий без. И вот так вот очередь должна двигаться. Потому что люди без талонов, ну, никогда в жизни не попадут, если их периодически не
2: факт.
1: Пропускать.
2: Михаил пишет, я, между прочим, даже заработал от коронавируса.
1: Заработал?
2: Заработал. Предложили на работе, ну, пришел агент какой-то uh-huh. там из страховой компании на работе и предложили застраховаться от коронавируса. Так я на всю пенсию.
1: Да ладно.
2: Говорит, 25 тысяч.
1: Настраховали.
2: Потратил на страховку от коронавируса. И в итоге у меня, ну, через какое-то время, типа через там пару недель, да, после оформления полиса, нашли коронавирус. И у дочери. То есть потратил 25, заработал 100 в итоге. По 50,
1: ого.
2: По 50 тысяч.
1: А каковы были условия страховки? Мне просто любопытно. Ну, типа, надо быть привитым или нет? Ну, или что-нибудь в этом роде. Потому что как будто бы в 2020 году или даже в 2021 заболеть коронавирусом, но это было очень несложно.
2: Вот Михаил и пишет, что спустя непродолжительное время страховая компания эту страховку отменила.
1: Угу.
2: И, наверное, не просчитали риски или влетели хорошо.
1: Ну, конечно, потому что все тогда болели повально. Ну, когда идет эпидемия, а это была именно эпидемия, мировая такая история, там понятно, что человечество переболеет. Хочешь, не хочешь, тебе придется, потому что все вокруг переболели. Вот, ну зато теперь это уже такая типичная болячка в календаре, вон у нас уже в национальном и прививки от ковида, как от гриппа, знаете, такая, как, ну, на регулярной основе постоянно, ничем не удивишь уже никаким, уже вон препараты от ковида продаются в аптеках, поэтому
2: ну, отмечает,
1: обычное заболевание уже стало, да?
2: Отмечает Михаил, что тогда еще вакцины никакой не было даже
1: вот,
2: по мини.
1: Вот, понятно.
2: телеге есть комменты, посмотри, пожалуйста.
1: В Телеграме?
2: Сейчас забудем.
1: Нет, свежих нет. Все, которые были, я уже зачитала.
2: Ну, тогда потихонечку будем закругляться.
1: Да, одной строкой еще хочу сказать, вот раз мы тему медицины затронули, почему-то сегодня в конце. У нас Минздрав расширит пилотный проект по покупке лекарств по электронным рецептам. Суть в чем? Суть в том, что можно будет приходить с электронным рецептом в аптеку, где будет рецепт? На госуслугах, в приложении госуслуг. То есть не надо будет никакие бумажные рецепты. Приходите в аптеку, показывайте у себя в приложении госуслуг рецепт, который вам врач туда загрузил, и покупаете без всяких бумажек. Ну, не знаю, для чего это нужно. С одной стороны, удобно, да? У тебя, тем более, это сохранится навсегда. Не надо будет потом эту бумажку искать. Телефон всегда в наличии. Но пока это эксперимент, он будет в некоторых регионах.
2: Потом начнется, надо синтегрироваться с Максом.
1: А это пока речи не идет.
2: Ну, это понятно, уже на поверхности. Ваненька, все, 7 вечера.
1: Да, 7 вечера.
2: Ну?
1: А это значит, что будем прощаться, да, завтра, как минимум. Тимур Павлов и Марина Штейникова были с вами. Смотрю, что сегодня отмечать будем.
2: День работника МФЦ. Пока, до завтра, услышимся в 3 часа.
1: Да, хорошего вечера понедельника, вам отдохните, и завтра услышимся обязательно. Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорчане активно участвуют в формировании программы «Карта развития Югры 2.0». Югра присоединяется к федеральному проекту «Информ УИК». Жители округа получили возможность проявить себя в добром деле. 435 проектов, включенных в народную программу «Карта развития Югры», удалось реализовать за последние 5 лет. Речь о реальных изменениях в жизни людей, стройках и ремонтах, инициированных на основе запросов жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что результаты проделанной работы значительные. Возведено и модернизировано 47 школ и детских садов, чтобы детям было комфортно учиться и играть. Также подрядчики обновили 29 объектов здравоохранения. Это позволяет сделать медицинскую помощь ближе и доступнее. А еще благоустроено 117 дворов, парков и скверов. А значит, появились уютные места для прогулок и отдыха. Руслан Кухарук также напомнил, что сейчас идет формирование карты развития Югры 2.0. Жители активно включаются. Уже поступило более 44 тысяч идей. Свыше 17 тысяч предложений югорчане направили через сайт естьрезультат.рф. Именно эти инициативы лягут в основу документа, которая определит вектор развития региона и страны в ближайшие годы. Его планируют принять в конце августа. В Югре в преддверии выборов, намеченных на 20 сентября, запускают масштабный федеральный проект адресного информирования жителей «Информ УИК». Его параметры утвердили на 86-м заседании окружной избирательной комиссии. По условиям, с 27 августа по 15 сентября члены участковых комиссий расскажут, когда и где голосовать, какие есть формы участия, кто баллотируется в конкретном муниципалитете. Так, чтобы никаких недопониманий и вопросов, а куда идти, в день выборов не осталось. Непосредственно по домам пройдут 2922 человека. Перед этим предусмотрено обучение и тестирование, чтобы отвечать на вопросы грамотно и уверенно. Работать обходчики будут по четкому графику. В будни с 17.00 до 20.00, в выходные и праздники с 10 утра по местному времени. Чтобы все фиксировать и ничего не пропустить, задействуют специальное мобильное приложение, где проставят отметки, какие дома уже посетили, и обновят сведения об избирателях. Узнать представителей комиссии будет легко. У них фирменная экипировка с символикой компании и обязательный бейдж с печатью УИК. Напомню, проект «Информ УИК» утвержден 2 июля решением ЦИК России. Его главная цель – дать людям полную и достоверную информацию в формате живого разговора, без сухих листовок и путаницы. В Когалыме уходит в прошлое проблема скопления луж во дворах. На улицах «Молодежная» и «Мира» монтируют новую ливневую канализацию. Ранее местные жители сталкивались с потопами во время дождей и таяния снега. Вода порой доходила до колен, мешая и пешеходам, и водителям. Решить наболевший вопрос совместно с депутатами взялся горожанин Никита Пухачев. В результате коммунальщики с помощью спецтехники уже убрали старые плиты, вырыли траншею и готовятся установить 3 водосборных колодца. Как только монтаж завершится, территорию заново заасфальтируют. По словам специалистов, после этого дворы навсегда избавятся от сезонных подтоплений. И последнее. Неравнодушных югорчан приглашают поддержать важное дело. Гуманитарный добровольческий корпус объявил срочный сбор для госпитальной миссии. Волонтерам постоянно требуются медицинские перчатки, антисептики, любая бытовая химия, большие мусорные мешки, а также футболки и носки. Передать помощь очень просто. Достаточно оформить заказ на маркетплейсах с доставкой в Курск. Забирать посылки добровольцы будут в Озоне, строго по адресу. Нужно выбрать пункт в СНТ «Дружба 209». QR-код для получения заказа нужно отправить по номеру 8-912-033-88-80. По этому же телефону готовы ответить на все уточняющие вопросы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: вы рулите, за дорогой следите, не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
1: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 22 часа. Главное окружное радио. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: программа.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Югра. Радио Югра.